Ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил, агроклассы – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследия 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3500 человек в год, 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает, без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусолов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Мусолов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей, воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание, сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроется со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области медицинского». Медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил, агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследия 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3500 человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает, без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусолов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Мусолов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание, сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
5: 255? 45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области медицинского». Медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил, агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследия 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3,5 тысячи человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает, без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Мусалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей, воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание! Сегодня днем будет перекрытое движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области медицинского». Медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил, агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследия 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3500 человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает, без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусолов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Мусолов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание! Сегодня днем будет перекрытое движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

начинается с процесса фотосинтеза у зеленых растений. Разлагаясь, зеленые растения, животные и люди выделяют углерод в свободном виде в атмосферу. Те организмы, что разлагаются без доступа кислорода, преобразуются в торф, каменный уголь, нефть. Человек использует их для получения энергии. Углерод в свободном виде выделяется в атмосферу, и начинается новая.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области медицинского». Медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил, агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследия 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3500 человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает, без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусолов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Мусолов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание, сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

этой безумной любви. Мы, конечно, утопим друг друга и будем вечно лежать

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
5: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Вау!

0: изменить хоть что-нибудь.
1: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области» медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил: агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследие 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3500 человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул: ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 статусов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает: без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Масалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Масалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул: фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающих поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание, сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроется со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и угольщики. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области» медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил: агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследие 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3500 человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул: ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 статусов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает: без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусолов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Мусолов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул: фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающих поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание, сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.
0: Массовая информация, наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня понедельник, 25 мая. Сегодня прекрасный день, потому что мы, во-первых, в Москве. Я так соскучился по дому. При всем уважении к прекрасному городу Санкт-Петербургу, я все-таки всегда меня в последнее время тянет домой. Вот, я сегодня, когда собирался... Доброе утро! Когда собирался... Проснулся, жена уже встала, и вот тебе тут завтрак собрала, и все это, конечно, говорит только о том, что я старею, но все равно партнерство, которое обеспечивает твой комфорт вообще на целый день, ну, а так уже идет не один, второй десяток лет, и я хочу сказать, что классно, классно. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У меня такое ощущение, что вот мы были раньше разговаривали только с питерцами, а сейчас мы можем, имеем возможность разговаривать со всем миром.
3: Доброе вот утро.
2: Просто такое ощущение.
3: Да.
2: На улице, конечно, питерская погода совершенно.
4: Да, ощущение, что
2: градусов.
4: Мы ее привезли. Холодно, да. Даже, я бы так сказал.
3: Я согласна абсолютно с Сашкой. Меня тоже мое семейство ждало, как человека, который обеспечивает комфорт. Я вчера сразу давай готовить.
4: А у меня, мы вчера вернулись из Санкт-Петербурга, у меня было, вот когда я сегодня проснулся по будильнику, ощущение, что впереди должны быть выходные.
3: А их нет.
4: Мы же работали всю неделю, и в субботу тоже.
3: Да.
4: И я проснулся с ощущением, что сегодня суббота.
2: Да.
4: Да, потом еще и воскресенье.
2: Это, Горек, понедельник выступить. Сегодня. Кто проснулся с таким же ощущением, хватит. Вы ударите себе по щеке. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Ой, впереди лето, вообще красота. Вообще, просто красотища. Я вчера еще успел съездить в сад, прокосить траву.
3: Да ты что? Да? Ты добрался все-таки?
2: Да, естественно, я прокосил траву.
3: Ты сильно выросла, Санька?
2: Очень сильно выросла. Очень сильно. Может быть, я переборщил с газоном, но, в общем, она так выросла. И я получил удовольствие от этого запаха. Ну, опять же, это тест на возраст.
4: Второй раз ты за 3 минуты про возраст нам говоришь.
2: Я вчера... Еще один тест. Я вчера, значит, когда ко мне бросился мой пес, у меня даже слеза появилась. Я вообще так никогда не целовался с собакой.
3: Сентиментальничали, в общем.
2: Я ее просто жамкал, жулькал. Ну, и он, естественно, отвечал мне.
3: Жамкал и жулькал.
2: Да, и все. Вообще классно.
4: Янг, поздравляем тебя, мужа и всех болельщиков «Спартака» с Кубком России.
3: Ой, я вчера так смеялась с этим кубком, когда он разбился. Это конечно, смешно. Было просто невероятное что-то совершенно. Но я, безусловно, поздравляю всех болельщиков «Спартака» с такой чудесной победой. Идем дальше. Там, к новым вершинам.
4: Саш, один из игроков «Солари», по-моему, «Спартака» поднял кубок, и он его там не бил о борт или еще что-то. Ощущение, что он его, ну, он коснулся тела, ну, живота там, например. Ну, хотел поднять кубок и порадоваться. А он разбился.
3: Он у него просто рассыпался в руках
4: нижняя
3: просто.
4: Нижняя часть отвалилась и разбилась.
3: А на кто, счастье.
2: Я прошу, можно дёготь? Все деньги ушли на зарплату игрокам, что не могли сделать?
4: Я не знаю,
2: хороший кубок.
4: Я не знаю, может быть, уже там специалисты, я не читал специальные статьи, разборы, но, может быть, там уже объяснили, что произошло.
3: Но это удивительно.
4: Я видел только ролик. По ощущениям, вот ничего, ну, никакого сильного физического воздействия на кубок не было. Или там столкновение с другими какими-то предметами. Но он просто рассыпался в руках.
2: Уже шутят, что вмешались высшие силы?
4: Наверное, уверен. Но в любом случае мы поздравляем с победой.
2: Да.
4: Думаю, его заменят в ближайшее время. А может быть, уже есть всегда запасной на такие случаи.
3: Ну, как будто должны, конечно.
4: Ну что, мы вернулись. Встречайте. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру. На главной странице есть 2 бота. Пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
7: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 21 минута в столице. Здравствуйте.
3: Так, во-первых, доброе утро и спасибо, что пояснили. Там крышка упала и как бы разбила кубок.
4: Ну, ударила по нижней части, да.
3: На видео не сразу заметно. Мы пересмотрели. Действительно, так, разобрались, из-за чего произошло это, ну, для многих курьезное событие. Там даже вот на этом видео, которое гуляет в интернете, один из операторов или фотографов комментирует: «Вот это кадр!» Мы тут за эфиром обсуждали, что бывает такое, когда вы что-то случайно разбиваете, что-то важное и ценное. Наверное, у каждого в жизни был такой момент, когда не специально вы что-то разбили. А специально тут все понятно, мы эту тему за скобки уберем. А вот когда вы случайно разбили что-то ценное.
4: Ну, я уже рассказывала эту историю, когда у меня ребенок старший, еще будучи малышом, разбил случайно. У меня было 7 особенных бокалов, которые были когда-то в свое время подарены мне на день рождения. И он один вот этот хрустальный бокал случайно разбил. Разбил и стоит испуганный, плачет навзрыд. И муж говорит: ну ты что, что случилось? Ну, и как бы, когда понимает, в чем дело, почему ребенок так рыдает, муж берет: да японский городовой, что ж такое? Он берет и второй, хлобысь вот так об пол, говорит: нашел, а зачем
3: рыдать? Надо было весь сервис уже тогда добивать.
4: У меня была сначала пауза, не
5: моя. Не многовато стекол было.
4: Ну так вот просто, он такой говорит: это же всего лишь, говорит, это же всего лишь посуда, говорит, она не стоит таких этих.
3: Ну и что, что это мамки дорогая, для мамки дорогая посуда?
5: Он, видимо, знал от кого.
4: Да, лучший друг мне подарил.
3: Ну тогда можно было все 8 разбить.
4: 7? Ну, в общем, короче, да, теперь у меня их 5, но... А, кстати, уже даже меньше.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

Из райского сада мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Hilmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему, как вы что-то разбили, сломали.
3: Разбилось следующее. Когда я был маленький, у нас на журнальном столике рядом со старым телефоном стояла хрустальная ваза. Я разговаривала по телефону и ногой качала столик. Он слегка ударился об стену, и в один прекрасный момент эта ваза взорвалась. Не просто упала и разбилась, а разлетелась во все стороны.
4: Назло вам, наверное.
5: Разбилась банка молока в машине. Все в резиновый коврик не поместилось. Часть молока впиталась в обшивку салона. На жаре оно быстренько скисло, и появился чудесный аромат простокваши. Две химчистки, езда с открытыми окнами помогли спустя время. Но даже через 3 года в особо дождливую погоду слабый аромат кислятины нет-нет, да возвращается.
3: Занимаюсь окнами. Однажды искал окно на складе, переполненном изделиями, и не мог никак его найти. Чтобы добраться до нижних слоев окон, нужно было притянуть на себя верхний. И когда я это сделал, увидел, как падает пакет на замену, который я 2 недели ждал. Ужас, еще и хозяйка вредная.
5: Ужас. На мужа психанула, кинула в него маникюрный набор, он вернулся, а кусачки тяжелые вылетели и прямиком в стеклянную дверку стенки. А стекло тонированное, какое-то оригинальное, было так обидно, и в мужа не попало, и дверки пришлось менять.
3: Однажды...
4: Жесткая какая женщина.
3: Однажды в канун Нового года, который мы с друзьями собирались отмечать за городом, я взял картонную коробку с беленькой. В ней было 10 бутылок. Компания у нас собралась большая. И в процессе транспортировки до авто у коробки вырывает дно. Все вдребезги. Время было 22:00, 31 декабря. В этот момент было чувство, что время остановилось.
4: В общем, потому что рассчитывать нужно было на 5, а у вас, видимо, было намного больше.
3: Да нет, нужно всегда придерживать картонные коробки.
4: Да нет, ну понятно.
3: Но часто выпадает.
5: Случайно разбил телевизор, повесил его на стенку, он повисел пару дней и упал. Дюбеля в стенке были ненадлежащего качества, попало от жены. Но телевизор работает, только немного треснул. Крепление переделал, теперь можно тонну вешать.
4: Вы уверены?
3: 93-й год, мне 12 лет. Хотел послушать пластинки и переставил наш маленький телевизор с радиолы очень неудачно. Естественно, тот рухнул с небольшой, но высоты. И все, теперь это не телевизор, а муляж. А ведь за ним в свое время мой дедушка огромную очередь отстоял, так как купил его в конце 80-х. Долго мне этот телевизор припоминали.
4: Да, самая большая трагедия, когда ты разбиваешь какую-то ценную вещь, которая имеет историю.
5: Вот, смотри, с братом разбили бабушкин любимый красный стеклянный термос. Наказание было жестким. Крапива в трусы. До сих пор фобия. Стараюсь не брать в руки термос.
4: Слушай, вот раньше вот были методы, да?
5: Слушай, ну, блин.
4: Это, я вот слушаю эти истории, мне прям бальзам на уши. Потому что мы сами через это прошли.
5: Через крапиву в трусы? Серьезно?
4: Ну, не через крапиву в трусы,
5: а
4: стоять на коленях там на щебне. Ну, всякое такое прикольно было вообще, на самом деле. А главное, это физически нас развивало. И стержень. Сегодня я смотрю...
3: Сейчас современные психологи, Саша, и родители недоумевают и будут показывать пальцем на тебя. Вот поэтому ваше поколение такое.
4: Не-не-не, а это еще аукнется. Аукнется в сраку таких вот психологов. Надо нам восстанавливать вот эту хорошую советскую воспитательную процедуру.
5: И выращивать крапиву, да.
3: Мне подарили iPad 2 через какое-то небольшое время после начала продаж. Что я сделал сразу же? Как оказался дома. И, естественно, его выронил.
5: Ой, как обидно.
3: А сколько видео, когда вот люди стояли за яблочными телефонами, вот в этих очередях, и там первый человек его снимает, все как он радуется, он достает из коробки, и он выпадает из коробки, и стекло разбивается.
5: Ну, это капец обидно.
3: Вот только вот первому человеку, которого собирались брать сейчас интервью.
4: Потому что телефон говорит, не нужен я тебе. Возьми что-то попроще.
3: Был синий сервиз императорского фарфорового завода. Стоял в шкафу. Я маленькая полезла на шкаф и уронила шкаф. Нет больше сервиза. Мне повезло успеть юркнуть под стол и отделаться испугом.
4: Вам повезло.
5: То есть, главное, что на ребенка не упало все это.
3: Тут, видишь, на ребенка не упало, но потом крапиву в трусы ем.
5: Это жестко. Мой муж всегда расстраивается, если что-то разбивается из посуды. Ну, такая трагедия каждый раз. Просто боль невыносимая. Как будто необычная. обычная тарелка обеденная, а ваза фарфоровая династии Мин?
3: Разная посуда в раковине после дня рождения. Бокалы, тарелки, ваза хрустальная. Думал, замочу казан, наберу воды. Пусть постоит, намокнет. Набираю. Казан был жирный. Выскальзывает. Вся посуда вдребезги.
5: Ой.
4: Да.
3: 7:40 в Москве. Если у вас есть истории с примерами того, как вы что-то ценное или ваши близкие разбивали, напишите, у нас еще будет несколько минут, чтобы их прочитать.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем ваше сообщение.
3: Да, дочитаем ваше сообщение. Я с родителями жила в Барнауле, а бабуля в Донецке. И она присылала нам дефицит. Пришла долгожданная посылка с 3-литровой банкой сгущенки. Родители открыли, оставили на столе, чтобы разложить по банкам поменьше. И, конечно же, я полезла макнуть палец в сгуху. И уронила ее на пол. Очень долго мне это вспоминали.
2: Так сгущенное молоко,
4: да, конечно,
2: оно же не сразу выливается, что там.
3: Ну, просто со стеклом.
4: Со стеклом же, трехлитровое, да. Мыли ленинскую комнату, уронил бюст Ленина, гипсовый, в дребезги, чуть из пионеров не выгнали.
2: Так нет, могли вообще казнить всю семью.
3: 90-е годы, парковка оптового центра. Мужик на одноколесной тележке везет 10 коробок беленькой. В одной руке хот-дог, второй придерживает тележку. В какой-то момент сосиска начинает выскальзывать из хот-дога, он ее пытается поймать, и в это время тележка переворачивает все 10 коробок в дребезги. А мужика, и у мужика реально слезы на глазах. Он смотрит на эту тележку и на хот-дог, потом со злости этот хот-дог пинает, сгружает остатки и уходит. Вот это трагедия.
2: Да, драма.
4: Я только переехала жить к свекрови, которая и так меня недолюбливала. Приходит муж с работы, я ставлю ему греть ужин в микроволновку, и она сгорает. На следующий день загружаю машинку стиральную, она тоже ломается. Свекровь в гневе говорит: не подходи больше ни к одной технике в доме. Сейчас с мужем разошлись, а со свекровью лучшие подруги.
3: Ну, тут не то, что про разбили, все-таки тут сломали.
4: Это переломали.
2: Это просто такая невезучая.
3: Жена задела, кинула в меня кружку. Она попала точно мне в голову, рассекла осколком кожу на голове. Я в ответном порыве вытащил осколок из головы и кинул в ответ. Хорошо, жена закрыла лицо, осколок вошел в руку. Вот такие страсти были в юном возрасте, 26 лет вместе.
2: А по какому делу, можно узнать, вам жена запустила кружку? Просто интересно.
4: Ну, по какому-то было, значит, дело, Сашка.
3: Эти странные дела, когда бьют посуду.
4: Нет. А человека? Ну...
3: Нет, в порывах, там... гнева, ссоры и так далее. Вообще что-то разбивают в этот момент.
4: В детстве на даче залетела оса, она летала вдоль окна, я взяла подушку и устранила осу вместе со стеклом. До самого вечера пряталась на втором этаже под кроватью, чтобы избежать наказания.
3: В детстве одной зимой мой дядя, который любил очень выпить, вернулся домой. Я смотрю, он сидит в прихожке, стоит жуткий запах водки, а он сидит, и грусть в его глазах просто неимоверная. Поскользнулся и разбил за пазухой литр водки. А вот это слово «за пазухой», да, где раньше носили?
4: Конечно.
2: Грели? Ну, чтобы... Я не знаю, почему.
3: Я думаю, просто чтобы никто не видел, убирали.
4: Ну, конечно. Прятали, конечно. В далеком 2004-м побывал в Париже, привез оттуда сборную модель Эйфелевой башни. Все детали очень прорисованные, качественные, соединялись клеем. Примерно через 4 месяца... примерно 4 месяца у меня ушло на сборку этой модели. Больше метра в высоту. И вот, спустя более 20 лет дети уговорили нас, родителей, завести кошку. И в один прекрасный момент Эйфелева башня пала при непосредственном участии шерстяной разбойницы. Как говорится, восстановлению не подлежит.
2: Я думаю, что ее все-таки грели, потому что, ну, это же зимой было. Чтобы, когда люди пили на улице в основном, чтобы не было и так холодно.
3: Ее тут... не только зимой за пазуху...
2: Ну, куда-то забирали. Летом ее за пазуху. А куда я сейчас в футболке за пазуху-то?
4: А мне кажется, ее прятали за пазуху просто, чтобы спрятать.
3: Но спрятать, да.
2: За любовницу прилетела кружка. А вы что, ниндзя? Я просто не понимаю. Осколок кинули так, чтобы воткнулся.
3: Купил ноутбук. Вечером, как положено, обмыли с друзьями, иначе не будет работать. А утром, проснувшись, наступил на него. Он лежал под диваном и сломал экран. Разбил.
2: Это вы знаете, это вот, когда у меня вот мои дети рождались, то есть за ножки это как бы святое дело. И ничего не изменилось, когда родилась внучка. Я подходил на полном серьезе, говорю: ну не могу, ну за ножки, ну необходимо, ну что делать теперь? Ну. Он говорит: Саша, работа. Я говорю: ну не могу, ну человек родился, ну не могу. Да,
3: Пяточки обмыть. Минздрав предупреждает, алкоголь вредит вашему здоровью и приводит к непоправимым последствиям.
2: Да, да, да. С которыми потом приходится справляться всей семьей. Что еще?
3: После дети играли в шахматы. После партии мой сын решил фигуры покидать с дивана прямо в полку консоли, на которой стоял телевизор 65 дюймов. Ферзем попал куда надо, и вот слоном угодил точно по экрану. Хана матрица.
4: Ну, конечно.
3: Да, вот эти видео в интернете, когда ребенок что-то кидает в телевизор, и потом видно, как погибает матрица.
2: Да.
3: И вот эти трещины.
4: И... Дети-исследователи? Что?
3: Безусловно, дорогие.
0: Подъемники на нашем радио. Наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку – омлеты, сырники и новые заказы.

0: открытый обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
4: До скорой встречи, до скорой.
3: Билеты на сайте zvia.ru.
5: Усилд аут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
5: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Рогана. Украина, ПП-324-210-4035-490-12+. Город Воронеж, 2026 год.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ярославле пострадала женщина при налете беспилотников. У нее осколочное ранение. Глава региона Михаил Евраев назвал травмы незначительными и добавил, что пострадавшая от госпитализации отказалась. О других последствиях он не сообщил. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью в Ярославле в направлении Москвы перекрыли трассу М8. Сейчас ограничения на движение сняты. Также приостанавливал работу аэропорт Ярославля. Он не принимал и не выпускал самолеты больше 6 часов. Россия обратится в Международный суд ООН из-за ущемления русских в Прибалтике. Об этом заявили в российском МИДе. Там утверждают, что власти Латвии, Литвы и Эстонии занимаются карательной политикой репрессий и запугиваний, и дипломатические попытки исправить ситуацию результатов не дают, пишет «Известия». Россия уже обращалась в международные институты из-за этой проблемы. Российские власти утверждают, что в республике запрещают использование русского языка, а также там борются с общественными деятелями и правозащитниками, которые занимаются защитой русскоязычного населения этих стран. Бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал обращение политическим шагом. Он сообщил, что суд примет жалобу, но на ее рассмотрение могут идти годы. В Конго число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900. Количество зарегистрированных смертельных исходов – 119, сообщает «Франс-24». Центром вспышки заболевания остается провинция Итури. Отдельные случаи зафиксированы еще в 2 провинциях. Ситуацию осложняет то, что часть этих территорий находится под контролем властей республики, а часть – под контролем вооруженных группировок. Вспышка лихорадки Эбола разворачивается в общинах, которые без того сталкиваются с нестабильностью, перемещением населения и хрупкими системами здравоохранения, заявили в Международном Красном Кресте. Авиакомпания S7 подтвердила заинтересованность в закупке российских самолетов Ту-214. Как пишут ведомости, стороны уже согласовывают техзадания, которые планируется утвердить во второй половине года. После этого будут утверждены объемы финансирования и график поставок. Обсуждается закупка 100 модернизированных Ту-214. Первые 10 самолетов авиакомпания получит в прежней модификации, с кабиной, рассчитанной на 3 членов экипажа, включая борт-инженера. Оставшаяся часть партии будет поставлена в стандартном исполнении, где управлением занимаются только командир и 2-й пилот. Глава Союза писателей России, помощник президента Владимир Мединский заинтересован в реализации альтернативы Нобелевской премии по литературе. Об этом РИА Новости рассказал писатель Захар Прилепин. По его словам, первый этап реализации премии предполагает проведение мероприятий на территории СНГ, после чего планируется вовлечение стран-участниц БРИКС и выход, как утверждает Прилепин, на международный общемировой уровень. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и... Не вижу сколько. 6 минут или 8?
3: 8.
2: 8 минут в столице. Александр, доброе утро.
4: Ну ты что, вернулся из Петербурга и...
2: Там часы были больше.
4: Зрение оставил там.
2: Всем прекрасного настроения. Сейчас в Москве, здесь на Октябрьском поле, примерно 13 градусов. В течение дня синоптики обещают до 20.
4: Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Принимаем сегодня 25-й правильный ответ.
3: И разыгрываем 2 билета на концерт группы «Чайф», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» в честь дня рождения Владимира Шахрина.
5: Опять ты! Это мое! Это мое! И это мое!
6: О, а почему у вас все, а у нас ничего, а?
5: А потому! Нет, ну вот привязался!
4: Я бы никогда не отгадал.
3: Ну, старый классный мультик
2: я
3: такой.
2: Я помню картинку, но вот...
4: Такой диалог мог в любом старом классном мультике случиться. Тут нет никаких намеков.
3: Ну нет, тут интонации есть. Нет, нет, ну вот привязался вот эта фраза.
4: Не знаю, Ян.
3: Это прям про мультик.
4: Я про себя говорю. Слушатели наши, конечно же, наверное, вспомнят.
3: Ну вы чего?
2: Моя на...
4: Итак, 25-й правильный ответ. Ждем?
2: Поехали. Ждем, ждем.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер Анатолий Шульев. Легендарный театр Москвы на Воронежской сцене. Только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-губерния.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 16 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Да.
4: Опять ты! Это мое!
5: О, а почему у вас все, а у нас ничего, а?
4: А потому! Нет, ну вот привязался!
6: Дядюшка Ау, 33 попугая, свирепый бамбр, жадные медвежата и другие неверные ответы. Мы загадывали мультипликационный фильм «Динозаврик». Два билета на концерт группы «Чаев», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» в честь дня рождения Владимира Шахрина, получает человек с номером телефона 926-541-66 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Борбон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 21 минута в столице. Сегодня понедельник. 20 число.
3: 25-е, Саша. Отстаешь почти на неделю.
2: Точно, 25 мая. Партнер темы дня – российская компания Helmitex. Разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Кроссовки, форма – все, что сложно постирать, очистит Helmitex. С первого применения ищите на всех крупных маркетплейсах страны.
3: Да, говорят, крутая штука.
4: Мы сегодня поговорим о запахах. Сегодня у нас было сообщение с утра, мы с него начали, и оно как нельзя лучше иллюстрирует тему, которую я хотел бы предложить вам сегодня обсудить. Разбилась банка молока в машине. Все в резиновый коврик не поместилось, и часть молока впиталась в обшивку салона. На жаре оно быстренько скисло, и появился чудесный аромат простокваши. Две химчистки, езда с открытыми окнами помогли спустя время, но даже через 3 года в особо дождливую погоду слабый аромат кислятины нет-нет, да и возвращался.
2: Господи.
4: Вообще, конечно, это классика, когда в машине что-то разливается. Вот молоко, это...
3: Молоко, пиво, вот это все очень...
4: Пиво хлебушком будет пахнуть, а вот все-таки молоко киснет, или там, ну, какой-нибудь бензин, вот это ничем не выведешь, наверное.
2: Керосинчик,
4: да. Быстро. Нужны специальные средства, но... которыми можно это побороть. Мы хотели предложить вам поговорить на тему въедливых запахов. Вот самые въедливые запахи, которые, с которыми вы сталкивались в жизни. И, пожалуйста, с примерами. Я могу, так как я не автомобилист, от себя привести пример. Это восточные кафешки, забегаловки, в которых готовят плов, ну и другие продукты. Вот если... Ну, как правило, да, если это не какой-то дорогой ресторан, то в них есть вот запах этого прогорклого масла. Ну, и такой характерный запах. И если

0: Да. Трогательное.
1: Давайте веселое что-нибудь, конечно.
2: Мы вручим специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex.
0: Так что, вот дорогие друзья, самый въедливый запах в вашей жизни. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Что мы еще забыли?
1: Кроме от чего избавлялись?
0: Скисшего молока в автомобиле или запах от восточных ресторанов и пахнущая одежда. Пишите, рассказывайте. Через несколько минут почитаем автору самого интересного сообщения, яркого. Мы подарим призы.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте почитаем ваше сообщение.
10: Живу в поселке на окраине Санкт-Петербурга, и у нас еще есть поля. Когда на них привозят навоз, мы прям все вдохновлены выходом из дома как можно быстрее. На улице пахнет, в доме пахнет. Спрашиваю коллег, это от меня этим самым несет? Они в курсе, говорят, сегодня не чувствуется.
9: Может быть, они уже это принюхались.
11: В 90-е на заправке у дальнобоя вырвало пистолет из бака, катило соляркой по самое небовое. Джинсы с мехом была стирана раз 10, провисела 2 года на улице, все равно выбросил.
10: Я купила пробник парфюма за 60 тысяч рублей, который хвалил великий гуру блогер запахов. Нанесла как-то утром и весь день пахло, как прокуренный бомж в кожанке образца лихих 90-х. Аромат дня – отчаяние и бычки. Совет блогеру – иди к лору. Самое страшное – стойкость аромата. Реально, 2 дня. Я отмывалась спиртом все эти 2 дня.
9: Может, вы много ливанули?
11: Самый въедливый запах носки моего мужа после работы. Незабываемый.
10: Расстался с бывшей, по ее мнению, но она, не думая напоследок, из шприца ввела в отбивку входной двери что-то невероятно вонючее. Тухлые яйца с примесью аммиака. Дверь под замену, но ощущается запах по сей день. Какие мстительные женщины бывают.
11: Ехал на машине. Была жара, пожалел по дороге бабушку. Посадил подвезти. Она сумки положила на сиденье, из них протекла замороженная рыба. Вот запах, из-за которого пришлось менять сиденье.
10: Мне тут написали, что масло в восточных ресторанах и кафешках не прогорклое. Там используется специальное масло Загир, смесь масел. От ваших слов ощущение, что в таких местах используют некачественный продукт, но это не так. Это особенность национальной кухни.
9: Ну,
10: специфический,
9: конечно,
10: аромат.
9: Не везде это особенность. Есть места, где прогорклое масло. Это чувствуется потом после того, как ты съел этот беляш или что-то.
10: Мой друг купил машину, которую утопили в курине. Дерьме. Мы живем недалеко от птицефабрики, и отходы раньше сливали в поле. Машину засадили, она ночь провела, соответственно, в поле. На протяжении 2 месяцев каждый день мойка кузова и салона. С огромным трудом победил запах.
11: Это ужас.
9: Что за машина-то была?
11: Один раз поставила вариться курицу, закрыла дверь на кухню, пошла смотреть жмурки. Через какое-то время звонят в дверь. Выхожу в коридор, а там хоть топор вешает. Открываю дверь, на пороге сотрудник МЧС. Соседи вызвали. Спрашивают, все ли у меня хорошо. В общем, курица сгорела в комнате ни сном, ни духом. Зато в остальном помещении вонь горелого мяса держалась полгода. Ничем было не отмыть. Самая вонючая вонь на свете.
10: Один раз друг поделился бренди собственного производства. Идя домой, положила в машину, в бардачок. Машина стояла на жаре, бутылка нагрелась, жидкость, соответственно, тоже, и пробку просто выдавила. Результат – перестал работать дисплей на видеорегистраторе, который лежал рядом. Плюс незабываемый запах бренди на весь салон. А на следующий день ехать 260 километров. Выветривался долго, хорошо гаишники не остановили.
11: Да, можно было бы поиметь неприятности. Работала в газетной типографии. Кабинет находился на 3 этажа выше производства, но одежда и волосы так пропитывались запахом офсетной краски, что когда заходила в автобус, народ оборачивался.
10: Это вы хоккейную форму после турнира в жару в машине не оставляли еще?
11: Самый въедливый запах был после того, как яйца, которые варили, стали жареными в кастрюле. Вот это был полный ужас.
10: Да, есть такое дело. Как-то лопнуло кега пенного, 30 литров, в легковушке. Все лето стоял запах. Но в целом и правда не такой плохой. Хлебушек или даже какая-то булочка. Потом прошло.
11: А я...
10: Главное вот потом сотрудникам ДПС рассказать, что это пахнет хлебушком или...
9: Это булочка. Да, это булочка. Чего с машины несет? Это булочка.
10: Давайте пройдем булочку вашу.
11: Я в машине в багажнике разбил 60 яиц. Хорошо, что зимой. Но жене сказал, что до лета надо машину продать.
10: Ну что, ну тут еще очень много сообщений про котов и кошек. На первом месте, наверное, этот въедливый запах для всех. Но я предлагаю вручить
9: машину, которую засадили.
10: Да.
9: Да, мы вас поздравляем. Вы получаете специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Друзья, напоминаю вам, что наш партнер, компания Helmitex, разработала специальное средство Helmitex Sport, которое помогает справляться с неприятными запахами на молекулярном уровне. Перчатки, кроссовки, защита, спортивные сумки. Helmitex не маскирует, а расщепляет источник запаха с первого применения быстро и без стирки. Партнер рубрики ООО Helmitex.
10: Про машину, куриный навоз, птицефабрику рядом. Вот это сообщение получается, автор этого сообщения получает сегодня приз. А про хоккейную форму как раз вот обратите внимание на Helmitex Sport.
11: Средства, да.
10: Да. Мне кажется, что...
9: Вам подойдет.
10: Вам подойдет.
9: Играйте зимой.
10: 8:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 47 минут в столице. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Россиянам назвали самые вредные варианты завтрака. Гастроэнтеролог призвал отказаться от сладких хлопьев и подушечек. Они вызывают резкий скачок сахара в крови, из-за чего уже через час человек чувствует упадок сил и зверский голод. Кофе с выпечкой натощак раздражает желудок и лишает энергии к полудню. А трансжиры в сдобных изделиях повышают риск инфаркта. Также в списках вредных утренних блюд бутерброды с колбасой и плавленным сыром, а также фруктовые смузи. Вообще, ну, то есть все то, что нам говорили «можно», сейчас нельзя.
2: Ну да. А когда потом опять скажут «можно»?
3: А не знаю, у них каждый год новые исследования и заявления всех этих нутрициологов, гастроэнтерологов, диетологов.
2: Я сейчас смотрю в рилсах столько специалистов вообще по любому поводу. И даже сами специалисты стали записывать, ну там, я не знаю, врачи.
4: Полезные советы?
2: Типа того. Но нутрициологов их больше всего, которые там нельзя есть яйца, там нельзя есть это, пятое, десятое. Там.
4: Как яйца нельзя есть?
2: Ну, я тебе говорю, что... Я сейчас не говорю, что это правильно.
3: Только белок ем.
2: Я тебе говорю, что...
4: Это мое любимое вообще на завтрак. Яйцо.
3: Но вопрос же в количестве всегда.
4: Ну да.
2: Быть в дефиците.
3: Нет, я имею в виду, все специалисты говорят, что, ну, большинство, не все, хорошо, что можно есть все, но...
2: Я тебе говорю, можно есть все, главное быть в дефиците. И все.
3: Ну, ты сейчас про калории,
2: наверное,
3: говоришь.
2: Наверное, вот так.
3: А я тебе говорю, в принципе, про любое блюдо.
2: Я тут в Питере съел вот эти, я не знаю, в Москве они есть или нет, потому что я влюбился. Я их раньше не ел никогда. Вот приносили такие булочки.
4: Девочка нам слушательница, да, принесла.
2: Многие приносили. Там многие приносили. Но я вот девочкины съел. Лукьяна съела одну, я остальные 5.
3: Ну, просто они... С кремом. На пончики,
2: вот такие круглые булочки со сливочным кремом. Если такая посыпка еще сверху, там либо орешек, либо посыпка. Как называется? Скажите, я хочу... Ну, не хочу
3: они
2: искать.
3: Они так и называют. Булочки
4: в Питере нас, да.
3: Они так и назывались. Там на коробке было написано.
2: Булочки
3: с кремом, да.
4: Ну, это было это действительно так, невероятно
2: это
4: вкусно.
2: Какая-то вообще просто невероятно. А я же, ну...
4: И пышечки
2: у
4: эти
2: у меня
4: все.
2: Же этот... Как я взял аскезу на хлебобулочные изделия.
3: У Саши дефицит по жизни.
2: И все. И я не могу. Я одно, второе, третье. Я когда спросил, а что с ними будет дальше? Я спросил. Говорю, а что будет дальше? Они говорят, ну, наверное, они пропадут. Я их говорю, так давайте, чтобы не пропали. И так они не пропали во мне. Спасибо вам.
0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
9: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
9: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают. ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора лучший студенческий отряд Воронежской области медицинского отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил: агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследие 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференции, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3500 человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул: ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает: без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Мусалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул: фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей, воспитателей, работе с анимацией для воспитания подростков еще поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание! Сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.
1: Защита детей. К десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Ноль плюс.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 9 минут в столице. Сегодня
3: 25 мая. Последний звонок во многих школах. Поздравляем всех школьников, родителей, а также, конечно, педагогов с этим днем. Всем желаем, кто сдает экзамены, удачи. И красиво сегодня погулять, а потом хорошо поработать, а потом еще раз красиво погулять уже на выпускном. С последним звонком всех. Вот что. Хотели сказать?
4: Да, поздравляем.
3: Давайте погадаем. Книжные гадания, гадалки не ходи. Мы ждем ваши проблемы, выберем автора самой интересной проблемы, выведем его в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем. А большинству гадаем в экспресс-режиме, просто обсуждая ваши проблемы. Вот как раз связано с последним звонком. Сегодня у дочки последний звонок вырядилась, ну, прям скажем, как на дискотеку, а не на последний звонок. Как быть? А как тут быть? Вырядилась и вырядилась.
2: Как быть?
3: Вам не нравится? Слишком вызывающе? Или не очень празднично, как вам кажется?
4: Да, я тоже вспоминаю свой наряд, конечно, с последнего звонка. У меня было такое ультра-мини-платье. Просто вообще коротенькое-коротенькое.
2: То есть это было не как школьница, а как...
4: И огромная платформа. Туфли были на высоченных каблуках, и еще плюс на платформе я была просто, не знаю, какого роста.
3: Ты так высокая.
4: Я так высокая, была совсем высокая. Вот я в этой короткой юбочке просто с бесконечными ногами, потому что, ну, платформа все это вообще возводит. Ничего, мама не помогала шить это платье. Мы заказывали его у маминой подруги, тети Гали. Ой, в общем, ну, оно было очень красивое, такое нежное, абрикосового цвета, но просто, ну, очень короткое, конечно.
2: А тебя за такой стриптиз не удалили?
4: Ну, это не был стриптиз, там все, ну, как бы ничего не было видно, но просто оно было очень короткое.
2: Ну, Ян, я еще раз повторю.
4: Но мне почему-то казалось, что это вот именно так должна выглядеть девочка во время последнего звонка. Ну, что я могу сделать?
3: Ну, вот.
4: Ну, всем нам было 17 лет, а всех оно у нас было восприятие.
3: Даже Янка ходила в мини...
4: Коротенькой
3: юбчонкой.
2: С голой жопой.
4: Вообще, я очень любила всегда короткие юбки, вот в юности. Мне кажется, что ну, юность, она для этого и создана. Ну, а когда еще? Ну, вот я сейчас вот мама троих детей, ну, не надену такую ультрамини.
3: Многие мамы надевают.
2: Да.
4: Ну, я дома могу так ходить в ультрамини, а как бы, ну, на улице все равно уже, ну, я пойду и дети мои.
2: Странно, что это никак не вяжется с твоим поведением.
3: А ты скажи, не мои.
2: Сейчас то, что ты сказала, никак не вяжется с твоим поведением. Я прошу прощения.
4: Что, я носила в юности короткие юбки?
2: Да. Что, а сейчас я мама троих детей. И что, я видел тебе маму троих детей в Питере на вечеринках. Я тебя видел прекрасно. Ян, ну что ты?
3: Прилично себя вела.
4: А что я делала не так, простите?
2: Я просто не понимаю. Причем здесь что? Мама троих детей?
4: Нет, ну я, конечно, видел, возраст уже, ну такое, ну причем, а что ты видел-то?
3: Не, ну, если
4: не преувеличивай,
3: тебе,
4: пожалуйста.
3: А тебе позволяет фигура и данные?
4: Да, ну как-то, ну я нет? Не знаю, ну мне не вяжется, мне почему-то, ну неловко я себя чувствую, короче говоря, когда. Я понимаю, что да, наверное, можно.
2: Ладно, но... давайте ждем проблемы.
3: Пишите.
2: А книга?
4: По Зощенко сегодня будем гадать.
0: Подъемники на нашем радио. Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант...
5: Реклама на 107 FM.
6: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
7: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
9: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
10: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 17 минут в столице.
0: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 14+.
3: Продолжаем рубрику «Пространство для жизни», в которой мы рассказываем о том, как наши города и поселки с каждым годом становятся более комфортными и безопасными местами для жизни. И сегодня я хотел бы поделиться своими личными наблюдениями, коллеги. Я живу в Подмосковье, в Балашихе, как вы знаете, и трудно не заметить, как меняется сама логика городского пространства. Причем речь не о каких-то отдельных точках, а о системных изменениях. Например, в городе благоустраивают общественные территории, которые выбирают сами жители. Только в этом году на голосование вынесены десятки пространств. И это не абстракция. В прошлом году, например, жители выбрали сквер напротив Ледового дворца, который сейчас приводят в порядок с прогулочными маршрутами, озеленением и современными зонами отдыха. Отдельная история – это работа с природными территориями. В Балашихе постепенно приводят в порядок лесопарковые зоны. Там обустраивают дорожки, освещение, навигацию, появляется полноценное пространство для прогулок и вообще приятного времяпрепровождения. И плюс к этому – развивается сеть пешеходных маршрутов, в том числе так называемые народные тропы, которые делают удобными и безопасными для повседневного использования. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» у нас в Балашихе будут обновлены 42 маршрута. Это, кстати, самый высокий показатель среди всех городских округов Подмосковья. Так что программа работает, подтверждаю лично.
2: У меня похожее наблюдение. У меня теща живет недалеко от Люберицы. И если вспомнить, как выглядели многие дворы и общественные пространства еще несколько лет назад, разница довольно заметная. Сейчас постепенно появляются полноценные точки притяжения. Например, благоустраиваются парковые территории. И взять хотя бы парк Купеческие угодья. Вот, где появились детские спортивные площадки и удобные зоны отдыха. Туда теперь действительно хочется прийти прогуляться. Та же история с аллеей влюбленных. Я думаю, многие ее знают. Раньше это было довольно неустроенное место, а сейчас там продуманное пространство с прогулочными маршрутами, хорошим освещением и зонами для занятий спортом. Плюс появляются новые проекты, современные парковые зоны, пешеходные маршруты, связи между районами. И за счет этого городская среда начинает работать уже не отдельными элементами, а как единое приятное пространство.
4: Вообще, на самом деле, масштаб изменений гораздо больше, конечно, чем проектов в Подмосковье, потому что программа работает по всей стране. Вот, например, у меня, ну, подружка моя, да, не так давно была в поездке по Башкортостану, и там она увидела просто красивейшую новую набережную на реке Белая. И когда-то, знаете, туда причаливали первые пароходы, купцы отправляли провизию на баржах, а после революции пристань стала таким крупным хлебоприемным пунктом, и связь с рекой никогда не обрывалась. А с появлением обновленной набережной, она стала еще сильнее. И там построили прогулочные велосипедные дорожки, смотровую площадку, места для отдыха, оборудовали лестничный спуск к воде и пирсы. В общем, максимально облагородили территорию. И судя вот по тому, что я увидела на фотках, местным жителям это действительно пришлось по душе. Теперь это место, куда люди приходят просто семьями отдохнуть, с детьми всех возрастов, и выглядит очень круто, правда.
3: В общем, от Москвы, вернее, Подмосковья до Калининграда и Владивостока программа благоустройства городской среды работает на полную катушку. И изменения происходят довольно быстро. Многое уже сделано, но и многое сделать еще предстоит. А вот что именно, расскажем в следующем выпуске рубрики «Пространство для жизни».
2: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале dobro.rf. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 27 минут в столице. Гадаем сегодня по Зощенко, ждем вашу проблему, все, что наболело, накипело, пожалуйста.
3: Так, во-первых, давайте поблагодарим всех жителей Санкт-Петербурга за то, что написали «булочка от булочной, булочной Вольчика» или «номерные булочные» в народе. Вот о чем шла речь. Булочка со сливками.
2: Булочка со сливками, да. Это никакой не синабон там и так далее. Мы все это знаем. И не парфитроли это.
3: Да.
2: Это булочка со сливками. Если вы никогда ее не пробовали, попробуйте в Санкт-Петербурге.
3: Да. Давайте теперь к проблемам. Жена выгнала из дома, сказала, что раздражаю. Сам постоянно на работе. Погадайте, помиримся или нет? Очень переживаю. Не могу быть в разлуке.
4: Это что такое за вообще новости? Ты меня раздражаешь, я тебя выгнала. Не выгнал, а выгнала? Это что за вообще? Куда мир катится? Это мы в какую сторону развернулись? А вы вообще как выглядите? Я даже не понимаю, что вы позволили себя как скотину выгнать. Вы что такое вообще? Брак — это союз между мужчиной и женщиной. Союз. Так, судья, что молчишь?
5: Надо разговаривать.
3: Ну, естественно.
2: Так поговорили уже.
3: Поговорили и выгнала.
5: Ну, вообще, я не...
3: Что, ты не представляешь, что такое возможно?
5: Нет, я представляю, что такое возможно. Просто это все так отвратительно звучит.
2: Он с ней разговаривал, и она его, и он ее раздражает. О чем еще говорить?
5: Ну, все.
2: Как понять, выгнал? Ла. Что это такое вообще? Пилите жилье и расходитесь. Ищите себе других.
3: Привет, подъемники. Скорее крик души, чем проблема. 2 недели назад у младшей дочери должна была быть свадьба. Отменили за 2 дня до росписи. Без объяснения причин. Расстались. 1 неделю назад я расстался с женщиной, с которой прожили 6 лет. Сама предложила это второй брак. Сегодня старшая дочь ошарашила. С мужем подают на развод. Инициатива зятя. Что делать, не знаю. Руки опускаются.
2: В смысле, ну вы сами
5: просто так бывает,
2: делаете.
5: Да.
2: Ну как, вы понимаете, что вообще на земле людей, ну давайте про нашу страну только говорить, да, их какое-то ограниченное количество. Женщин больше, чем мужчин, да. И вот такой круговорот партнеров, он просто необходим, чтобы та, которая рассталась, встретилась с тем, который ищет. Или расстался тоже, да? То есть этот круговорот, если бы все жили долго и счастливо до конца своих дней, то, товарищи, у нас бы вообще, ну, будущее было бы под большим вопросом. Если бы абсолютно все.
5: Это ты сейчас на что намекаешь?
2: Потому что это, ну как, ну, у вас так не нужно думать, что там вы находитесь в каком-нибудь ретроградном Меркурии, или как там это называется. Это просто у вас такая вот совпадение, полоса. Совершенно случайно. Да, полоса. И потом, развод, это же не просто так вот сидели люди, ели.

0: вместе булочки со сливками и потом развод. Ну, не так же это происходит.
1: Ну, вот за два дня до росписи разбежались.
0: Так это ж классно, что они разбежались, чтобы не мучить друг друга. Что-то поняли, что-то вскрылось, это ж хорошо.
1: Сашка на опыте, тут его нужно послушать.
2: Но он себя оправдывает, конечно. У него вон сколько расставаний в жизни было.
0: Так я... Ты сейчас...
2: Я сейчас, да.
1: Я, как я, есть, говорю. Коллеги, Яна. Коллеги, нужно прерваться. Не то чтобы в этот момент, но...
0: Себя оправдывает.
1: Да, сейчас короткая вы реклама, ты. Потом вот пару песен и будем гадать.
0: Вы выгоняете тех, кто вас раздражает. Статейное, между прочим, дело. Мужчину выгнать из дома.
1: Извините.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: наше радио.
1: Так уж стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов 38 минут в столице. Сегодня понедельник, 25 мая.
4: Ну, нет сегодня каких-то вот нелюбовных проблем и желающих погадать нам в эфире. В основном все просто, да, крик души. Без эфира, вот, пожалуйста. Как пережить расставание с любимым человеком?
5: Да тяжело это, как пережить? Время только, вот все лечит время. Все вот эти переживания, уходы какие-то, расставания и так далее, все лечит время.
3: И смотря, попробовать не нырять сразу в новые отношения, смотря, а побыть самим с собой.
5: Смотря, сколько вы вместе прожили. А вот это побыть самим собой, это как вам хочется. Вы можете, ну, знаешь, иногда ты не хочешь побыть сам собой, а тут тебе встречается судьба твоя. Вот что делать? Тебя шибануло так, что ну, вот вчера расстался, а сегодня уже, хоп, через 3 дня вы поженились. Это жизнь.
3: Если бы человеку сразу встретилась судьба, он бы не писал и не задавался вопросом, как пережить расставание с любимым человеком. Он бы уже нырнул с головой в омут заново. А так человек страдает, ему плохо.
5: Это лишь мнение. А жизнь, она, ты же знаешь, как может повернуться. Ну, все, это лишь наши мысли и домыслы.
4: Поругался с отцом. Хочу отказаться от отчества. Как вы считаете, это правильно или нет?
3: А что случилось-то такого, что вы от отчества хотите отказаться?
5: Я прошу прощения, что я засмеялся, но это так низко. Ну, типа, поругаться с отцом, я вот не знаю, как ему отомстить. Давайте я откажусь от отчества, потому что, ну вы...
4: Вообще от отчества или взять другое?
5: Не, ну, вы понимаете, вот опять же, разные бывают ситуации в жизни. Может быть, там вам для переезда нужно, и какой-нибудь Адольфович вам нужен, да? Или вообще избавиться от отчества. Но в вашем случае, я так понимаю, вы вот с ним поругались. Поругались, помирились. Вообще родителей надо прощать. В любом случае, даже если они не правы.
4: Ну, ситуации, наверное, разные бывают.
5: Разные бывают. Конечно, безусловно.
4: У Янки всегда такое выражение лица, когда такие проблемы приходят. Как будто она не верит, что такое в жизни происходит. И причем нередко происходит.
3: Да нет, почему? Я понимаю, что такое бывает. Просто всегда так как-то обидно.
5: За кого?
3: Грустно. Ну, не знаю, я расстраиваюсь всегда. Вот читаешь такие какие-то вещи, и я расстраиваюсь.
4: Ну, ладно, сегодня без гаданий, дорогие друзья, желаем, чтобы
5: расстроили Лукьянова.
4: Да, все проблемы так или иначе решились в вашу пользу.
5: Да.
4: Миром, вот так.
5: Да.
4: 9:41 в Москве, доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9:48 в столице.
2: Хотелось бы, дорогие друзья, вам, если вдруг вы еще не знаете, рассказать вот какую новость. В сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу появилась возможность смотреть расписание и покупать билеты на электрички. Больше не нужно переключаться между приложениями. Купить билет можно прямо во время построения маршрута. Не нужно стоять в очереди в кассу. Можно купить в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу и там же смотреть маршрут. И если у вас отвалился интернет, то в сохраненных билетах можно будет открыть билет и, соответственно, показать его контролеру.
1: Удобно.
2: Так что, да, это купленные очень удобно. Билеты всегда под рукой, доступны офлайн, поэтому не нужно переживать, если.
1: Ну, кстати, вот мы когда были в Санкт-Петербурге, я при помощи этого приложения ездил на трамвае по Садовому, по Садовой улице. Вот, и было действительно...
2: Ну, не все еще знают о преимуществах, так что зайдите в Яндекс.Гоу, в сервис «Транспорт» и изучите все возможности, возможно, вам пригодится.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru. Усилд аут. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+. Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду радио 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожа Народкова. Украина, П-324-210-4035-490-12+. Город Воронеж, 2026 год.
5: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Санкции Запада, введенные против России, начнут постепенно ослабевать по мере улучшения геополитической ситуации. А первые смягчения ограничений можно ожидать уже в 2026 году. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости. По его словам, союз исходит из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Он подчеркнул важность окончания не только нынешней фазы конфликта, но и недопущение того, чтобы он разгорелся снова. В Союзе считают, что важно не допустить постоянного состояния напряженности. Школы и детские сады в Белгороде, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме и подключат к резервным источникам электроснабжения, сообщил мэр города Валентин Демидов. Сегодня ночью в Белгороде и Белгородской области объявляли режим ракетной опасности. ВСУ обстреляли Белгород ракетами, пострадал один человек. В городе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Обесточена одна из насосных станций. В городе Грайворон при ударе дрона по автомобилю погиб мирный житель. Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД. В МВД рассказали, что переход аферистов к системному применению технологии ИИ произошел еще в прошлом году. Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что с помощью нейросетей преступники генерируют фотореалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. Фальшивка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа. Также злоумышленники генерируют видеообращения известных лиц, анонсирующих госвыплаты, акции или лотереи, приуроченные к праздникам. В Японии умер основатель 7-Eleven Тосифуми Судзуки. Ему было 93 года. Судзуки скончался от сердечной недостаточности. Рейтер назвал его отцом японской индустрии магазинов у дома. Найти такие магазины можно буквально в 5 минутах ходьбы от любой точки в городе. Помимо базовых продуктов, косметики и товаров первой необходимости, там продают свежую готовую еду ресторанного качества. В магазинах стоят терминалы, через которые можно купить билеты в кино или музей, оплатить любые счета, снять наличные, воспользоваться ксероксом или отправить посылку. Там есть микроволновки для разогрева еды. Во многих предусмотрены столики, где можно сразу перекусить. Наиболее востребованными курортами Краснодарского края этим летом будут Геленджик, Анапа и Сочи. Об этом рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его словам, динамика турпотоков в крае связана с главным видом туризма – пляжным. Ожидается, что туристический поток в Краснодарский край вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня 25 мая, сегодня понедельник. Новая рабочая неделя. До 20 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики.
3: Всемирный день футбола сегодня отмечается. Всех причастных и спортсменов, и работников, и тренерский штаб, и, конечно же, болельщиков поздравляем. День филолога в России, всех филологов. День нерпенка. Есть в России
2: это
3: такой
2: маленький
3: праздник.
2: Да.
3: Да. Всемирный день щитовидной железы. Всемирный день Таро. Многие увлекаются в последнее время. День полотенца.
2: Это очень важный праздник, потому что полотенец должно быть много. После отеля я даже удивлен, что у меня в квартире висит всего два полотенца. Для лица и для всего остального.
3: День рождения футбольного клуба «Зенит». Сегодня поздравляем всех болельщиков, а также поздравляем болельщиков «Спартака», которые вчера выиграли Кубок России, несмотря на то, что его разбили, и все, все муссируют это видео. Выяснилось, что крышка от Кубка упала на дно, или я не знаю, в какую часть она там попала. И,
2: ну, короче, вышибло.
3: Да,
2: слушай, это значит, я был в фирменном магазине «Зенита», и это, конечно, ну, такое ощущение, что попадаешь в специализированный взрослый детский мир. И там народу просто немедленно. Знаешь, как я не знаю, как в лучшие времена в «Макдональдсе».
3: А ты вообще в московских спортивных был магазинах?
2: Нет, только я был в хоккейном одном магазине, и больше не хожу по магазинам.
4: А я была в магазине «Спартака».
2: Я, честно говоря, удивлен.
4: И там тоже маленький детский мир, как вы говорите.
3: Еще раз поздравляем с Всемирным днем футбола. 10:10 в Москве. У нас сегодня игры «Кто кого не будет». У нас гости ежегодные. Поговорим о кинофестивале «Новое движение» и о молодом кино.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Так звучит наше радио.
5: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. «Тест-драйв» по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
6: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
6: Стартуем ровно в 19.
0: Подруливай! Сварщики и стюардессы. Художники и дальнобойщики. Спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день. Напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
1: Так, так бьется сердце. Так звучит наше.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
4: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: нас сегодня в гостях люди, гости. Максим Королев, генеральный продюсер фестиваля «Новое движение». Макс, доброе утро.
1: Всем привет.
0: И Трифон Бебутов, программный директор фестиваля «Новое движение».
2: Так, Трифон,
0: что-то тебе плохо
3: слышно.
1: Да, сейчас слышно.
3: Вот сейчас слышно,
1: отлично. Доброе утро, друзья, всем привет.
2: Да, отлично. Ну что, третий фестиваль «Новое движение», да, Максим?
1: Третий.
2: Для тех, кто не слышал наши прошлые эфиры и анонсы, расскажи, что такое фестиваль «Новое движение» и где он проходит.
1: Фестиваль «Новое движение» — это фестиваль молодого кино. Проходит он в Великом Новгороде. Сроки проведения в этом году — это с 28 мая по 1 июня. Что такое фестиваль молодого кино? Это фестиваль режиссеров, которые сняли первый, второй и третий фильм. Ну, вообще у кино возраста, мне кажется, нету, да, потому что кино — это искусство молодых, и кино — это вообще искусство тех, кто молод душой. Если даже режиссер, который снял фильм, свой первый фильм в 70 лет, он все равно попадет к нам на фестиваль.
0: Да. Мы это помним.
1: Кино. Тебе понравилось?
0: Нет, я помню, что дело не в возрасте.
1: Да, дело в душе. Поэтому, в общем, как бы это всегда весело, это всегда задорно. Это помимо конкурсной программы, это масса внеконкурсных программ, это масса образовательных программ, это масса деловых программ, это концертные программы. Это 31 числа у нас будет большой концерт на площади Великого Новгорода, и все это бесплатно. Это группа «Танцы минус», в общем, поэтому милости просим, всех приходите. Ну, в общем, вот коротко так описал.
3: Да, а попадали когда-нибудь, прости, Гарри, попадали когда-нибудь на фестиваль, вот мне интересно, работы режиссеров, которые, в общем, ну, не являются профессионалами? Вот человек там жил до 70 лет условно, захотел снять фильм, и у него как бы опыта нет, но есть какое-то прям обалденное видение, он что-то там сделал, получилось круто. Такое возможно или нет? Или это только профессиональные люди, там, в прошлом актеры?
1: Нет, все возможно. Мы как раз-таки рассматриваем любые фильмы, любые кинематографические произведения. Если это сделано талантливо и интересно, то мы, безусловно, берем. Но вот, допустим, прошлый фестиваль нам тоже показал, что это снял человек, снял кино, я не помню, к сожалению, как оно называлось. Он вообще работник ЖКХ. И он снял...
3: то есть вот как раз человек без образования, который пришел, увидел, победил.
2: Драму?
1: Послушайте, знаете, что молодые режиссеры и вообще вот там первые все свои фильмы, как правило, ну, это вот такая тенденция, снимают как раз-таки про то, что лучше всего знают. Это про какие-то свои чувства, про какие-то свои познания. И вот у нас там в прошлом году был вот человек из ЖКХ, и он снял там фильм про ЖКХ.
4: Ну да, и я тут в этом смысле тоже хочу добавить то, что у нас открыт был прием заявок, и это тоже одна из таких существенных частей точки сборки, да, всего фестиваля, куда присылаются работы, просмотровки от авторов совершенно разных возрастов, профессий, из разных совершенно регионов. И подчас это какие-то очень экспериментальные, смелые вещи. И это вот, ну, понятно, что мы работаем не только с теми заявками, которые присылаются, мы как бы ходим по киношколам, да, там, по вузам, по студиям, по тем или иным инстанциям, которые работают с дебютными авторами. Вот. Но очень часто бывает вот как раз-таки то, о чем Максим рассказал, когда какие-то внезапные, неожиданные открытия происходят.
1: И я хочу дополнить Трифона, что, в принципе, это как бы у нас все честно и открыто. И вот Трифон сказал, что к нам приходят заявки, и мы их честно, отборочная комиссия, абсолютно, их честно все смотрит. То есть нет такого, что типа, ну, это незнакомый там автор, мы его не будем смотреть. Нет, все, что приходит, все просматривается.
2: И это же не короткометражные фильмы, да? Это полноценные
1: фильмы? Это полноценные полнометражные картины, да.
3: А сколько времени уходит на просмотр вот этого всего? Я боюсь себе даже представить, же заявок же много поступает.
4: Ой, слушайте, да, заявок очень много поступает, и в этом году я вот присоединился к фестивалю. Спасибо коллегам за приглашение, и буквально там за месяц пришлось отсмотреть немеренное количество и фильмов, и отобрать. Тут еще такой момент существует, что молодые авторы очень часто отсняли что-то, а дальше не хотят идти в какие-то бюрократические процедуры, которые необходимы. Там, например, заявки для получения прокатного удостоверения и так далее, поэтому приходится отсматривать еще и еще и еще, если кто-то вот эти шаги пропускает. Вот, поэтому, ну, мы там смотрим по 5, иногда по 6 фильмов в день. день. То есть это прям полноценная такая работа. И здесь, конечно, в помощь и программный отдел, и я отсматриваю бесконечное количество кино. В общем, это существенная часть времени.
3: И на все
4: это
3: фильмы уходит. До конца, да, смотрите?
4: Да, мы смотрим до конца. И вот был вопрос про полный метр и короткий метр. У нас в этом смысле конкурсная программа — это полнометражные фильмы, а есть еще отдельная программа с короткими метрами.
0: А стоит ли смотреть фильм до конца, если вот вы понимаете, что, ну, профессионал уже понимает, что, ну, прям вот не то?
4: Ну, прямо говоря, безусловно, какие-то вещи, какие-то заявки, которые приходят, подчас они действительно оказываются там непрофессиональными, и мы это можем считывать, но если мы видим, что это работа профессионального человека, то мы, конечно, до конца досмотрим и всегда с интенцией, что хотел, собственно говоря, сказать автор. И тут всегда художественная именно ценность определяется, наверное, нами и является главным, собственно, критерием отбора, как было верно замечено. Это не какие-то регалии, не профессии, не какие-то именитые киностудии или продюсеры, да, потому что, ну, мы говорим все-таки про дебютные работы. Ну, вот как-то так это происходит.
1: Я дополню Трифона. Это такая некая этика отборочной комиссии. То есть, собственно говоря, если человек снимал, то человек из отборочной комиссии обязан этически это отсмотреть до конца, до финального барабана.
0: А что касается вот силы предоставляемого материала, вот в этом году он сильнее, чем в прошлом? Или вообще есть вот по нарастающей идет съемка вот нового кино? Или мы сейчас находимся на каком-то спаде?
4: Ну, я думаю, что это все как бы год от года зависит. Я не могу сказать, что это какая-то линейная, я бы так сказал, развитие. В целом, по индустрии, наверное, да, мы видим, что качество профессионального продукта, если мы говорим про выпускников и про тех, кто сопряжен с продюсерскими центрами, выпускники в ГИК, которых поддерживают там в ГИК-диплом, в ГИК-дебют такие программы, это сильные работы. То есть гораздо сильнее, чем, например, дебютные работы, может быть, там, последних 10 лет. Другой вопрос, что присылается действительно очень много продукции, которая, ну, так скажем, доморощенная где-то, да. Такое тоже есть, но мы все-таки пытаемся отсматривать и выбирать профессиональные работы. И важный момент, наверное, да, о котором стоит сказать, то, что в этом году мы были ориентированы на то, что вот как бы такие противоречивые где-то, может быть, друг другу термины, но авторское зрительское кино, то есть как, это кино авторское, где слышен и виден авторский голос и авторская позиция, но вместе с тем это ориентировано не просто на то, что вот фестивальное, знаете, кино, вот есть такие вот стереотипные представления об этом. Все-таки мы пытаемся брать те фильмы, которые будут в том числе интересны не только профессиональному сообществу, да, но и самому зрителю. И это очень важная часть, где автор хочет быть все-таки зрителем, быть понятым и услышанным. И вот такие работы, они просто обязаны на сегодняшний день в высоком конкурентном поле быть профессиональными и технически, и драматургически, и всяко разно.
2: Трифон, ну, тогда вопрос к конкурсной программе. Мы знаем, что в этом году 9 фильмов,
4: да,
2: верно?
4: Да.
2: Могли бы вы в двух словах

0: этом году много работ про поиск собственной какой-то идентичности, да, работы с прошлым, когда люди попадают в какие-то непростые для себя ситуации, и как они из них, собственно говоря, выходят, и как они выстраивают межличностные отношения. Например, там фильм «Где ты?» про семейную пару, которая теряет ребенка и дальше начинает как-то пытаться с этим жить, да, предположим. Или фильм Житковского, драматурга известного театрального, кто вот в театры ходит и любит, это и фамилия ему, им известна, у него будет фильм «Д-76», про, значит, почтового курьера, который находит там наследственный от отца фотоаппарат и попадает там в ряд каких-то разных криминальных ситуаций, и параллельно с этим у него там как-то выстраивается история его личных отношений с ребенком, например. То есть я к тому, что объем очень разный, но вместе с тем это истории индивидуальности, личности и... При этом жанры супер разные, да, от драмы до там роуд-муви.
1: А вот скажите мне, я сейчас посчитал, из 9 работ 4 девушки режиссера, 5 мужчин. Это специально так делается?
0: Да, чтобы... вот это классный вопрос. Спасибо, что вы его задали. Я хотел тоже его подсветить. Нет, это не специально. У нас нету какой-то, нету какого-то такого, знаете, как это сказать?
2: Гендерного отличия.
0: Гендерного, да, какой-то квоты, так скажем, да. Это мы, как я уже и сказал, мы на самом деле исходим из художественной ценности фильма всегда, но это приятная тенденция, которая, вот, которая действительно подсвечивает сама себя просто, да, что мы много говорим про это там в рамках тоже там интервью и дискуссий профессиональных про разницу мужской роли в кино, женской роли в кино и так далее. И вот мы видим просто даже по программе, как это трансформируется сегодня, и это приятная тенденция, где действительно женщины выступают очень сильными авторами. Никаких поблажек в этом смысле нету, все работает.
2: Я, кстати, как кинопродюсер хочу тоже сказать одну вещь про женщин. И помимо большого кино и сериалов, еще поддерживаю много дебютантов и стараюсь каждый год снимать что-то дебютное, там, как бы выпускать в свет какого-то нового режиссера. И вот в этот год, кстати говоря, ко мне обратилось очень много дебютантов, женщин-режиссеров, да. И, кстати говоря, там заявки и сценарии очень достойные и очень хорошие. И в этот год мы будем запускать, вот с моим партнером Олей Журавлевой, мы будем запускать дебютантку. И она сейчас поедет с нами на новое движение, и не сговариваясь, как-то так получилось, что она написала сценарий, и очень много объектов как раз-таки можно найти в Великом Новгороде. И она сейчас поедет, и мы сейчас уже... То есть это такое приятное с полезным.
1: И на фестиваль, и локации
2: посмотреть. Она поедет и на фестиваль, и на выбор локации.
1: Круто. Мы прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы нашим гостям, пожалуйста, задавайте. Мы их с удовольствием озвучим.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о фестивале «Новое движение», вообще о кино. У нас в гостях сегодня Максим Королев, генеральный продюсер фестиваля «Новое движение», и Трифон Бебутов, программный директор фестиваля «Новое движение». Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: И вот у меня в руках...
5: Секунду, я просто напомню, что третий уже фестиваль «Новое движение» пройдет с 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде. Так что, если вы житель Великого Новгорода, я думаю, вы уже знаете, там по всему городу, собственно... Все понятно, что будет проходить фестиваль, и уже это стало доброй традицией. А если вы выбирали, куда поехать на выходные, то вот вам еще одно направление. Тем более, что 31 мая на центральной площади города выступит наша группа «Танцы минус», и можно бесплатно прийти и послушать. Вот так.
4: Получить удовольствие. Слушайте, у меня в руках, значит, пресс-релиз фестиваля, и тут такие призы. Расскажите про призы, потому что я думаю, что, может быть, на будущий год это стимулирует к проявлению творчества кого-то еще. Появятся новые имена. Потому что призы бомбические просто.
3: Ну, призы классные, призы интересные. Победителя мы все с вами узнаем 1 июня. Вот. Если коротко описать призы. Интересный, то есть это приз губернатора Новгородской области, это 1 миллион рублей, это получает победитель, это главный приз получает. Есть призы от партнеров, это компания ВК-видео плюс компания, кинопрокатная компания «Веретено». ВК-видео дает поддержку в прокате.
6: На несколько миллионов рублей
3: на своих ресурсах. А компания «Веретено», это прокатная кинокомпания, берет фильм, который им понравится, к себе в пакет и тоже занимается кинопрокатом. Это тоже очень классный приз. Еще у нас с этого года, на самом деле, мы, кстати говоря, не рассказали, у нас есть совместная такая коллаборация с АвГИКом, и студенты киноведческого факультета, лучшие студенты с киноведческого факультета будут ходить на все фильмы, будут писать рецензии на эти фильмы, и в конце тоже выберут фильм, который, по их мнению, лучший.
6: Да, и тут важно отметить, а, собственно говоря, где эти рецензии будут выходить. То есть это не просто они будут писать где-то в своих пабликах или в студенческую стенгазету. Тут действительно есть коллаборация с рядом изданий и профильных, и просто про культуру и лайфстайл. Я вот, например, помимо прочего, являюсь редакционным директором издания «Афиша Дейли», и у нас тоже на нашем сайте, который традиционно рассказывает о кино, будут выходить небольшие заметки этих кинокритиков. Таким образом, мы даем ход и новым именам, и новому какому-то свежему взгляду.
5: Максим, расскажи, пожалуйста, про деловую часть традиционную фестиваля «Новое движение».
3: Ну вот, хорошо. Чуть-чуть дополню еще Трифона, как бы, и аккуратно перейду к деловой вот этой программе нашей, потому что мы с Артемом, когда организовываем этот фестиваль, есть такое
5: С Артемом Михалковым,
3: да. Мы все стараемся сделать прикладной, чтобы это было полезно, и чтобы это было не для галочки. И вот приз, про который мы рассказывали, и то есть поговорили с Трифоном, что вот есть вот студенты, и что им нужно публиковаться, да. И Трифон с удовольствием нам предоставил вот эту возможность, что это ребята, молодые студенты, будут публиковаться в «Афише». Это дорогого стоит, ну, то есть это будет сразу охват, это будет сразу аудитория. И это очень важно. Опять также деловая программа. То есть мы так как с Артемом являемся продюсерами фестиваля и кинопродюсерами действующими, да, и как бы стоим на острие вот, кинопроизводства и знаем острые темы кинопроизводства, и также строим эту деловую программу, выстраиваем этот разговор и со зрителем, и с индустрией, и затрагиваем какие-то интересные такие животрепещущие темы, которые сейчас волнуют и индустрию. Допустим, ну, как продвигать кино, кино, как ты его придумал, и дальше, как бы, чтобы как его ввести и вывести в прокат. Что происходит, опять же таки, с медиапродвижением, что сейчас делать, какие волнуют моменты, что сейчас вообще с искусственным интеллектом происходит, вообще полезен ли он в кино, как им пользоваться, или нужно или его бояться, или еще что-то такое. Вот. Потом кинорынок, это вообще такая история, которая была придумана в прошлом году на фестивале, и провели мы первый раз этот кинорынок авторского кино. Вот. Оказалось очень полезной штукой, мы эту историю закрепили и придумали зимний кинорынок, который прошел на зимнем фестивале в Москве, и у нас теперь есть два кинорынка авторского кино. И это тоже полезная штука. И вообще весь фестиваль и все, что делается на фестивале, это в продвижение авторов и в продвижение фильмов вот этих молодых авторов. Выхлоп после вот этого кинорынка достаточно полезный. И, допустим, вот когда я на зимнем последнем вот этом кинорынке, да, стоял в сторонке, наблюдал и видел, как ребята, представляющие свои фильмы, выходят со сцены, и к ним раз какой-нибудь отборщик фестиваля подбегает, типа, давай ко мне на фестиваль, давай, то есть это как бы они заявляют раньше, ну, о своих фильмах, это все очень полезно, и это все индустриальные, мы делаем, вот все эти вот наши фестивали мы стараемся делать, чтобы они были полезными для индустрии, не просто приехали, посмотрели кино, да, и разбежались.
4: То есть судьба вот этих вот, ну, дебютантов ваших фестивалей, вот за плечами уже два фестиваля, да, как-то меняется в лучшую сторону. Получается, они растут, развиваются, появляются новые проекты.
6: Фестиваль вообще является некой такой платформой с какой-то очень правильной живой энергией. Которая...
3: Трамплином.
6: Трамплином, да, безусловно, совершенно верно. Можно так выразиться, что трамплином. И при этом есть действительно, ну, вот такая вот часть, связанная с участием в программах, да, там в конкурсной программе или в коротком метре. Опять же, это тоже такая площадка для того, чтобы быть замеченным с какими-то своими первыми работами в деловой программе, но есть еще и то, что происходит в кулуарах, за кулисами, это вот бесконечное вот это вот общение больших продюсеров, тех, кто приезжает именно поучаствовать на деловую программу или посмотреть то, что называется там фильмы, проекты, которые находятся в работе вот как раз на кинорынке, и так далее и тому подобное. И совершенно вот этими разными какими-то тропинками люди друг друга, друг до друга доходят, находят друг друга и дальше уезжают уже с какими-то иной раз планами, обсуждениями и так далее. То есть это важная часть.
3: У нас еще вот, ну, когда мы делаем вот этот фестиваль, особое внимание уделяем молодежи. Вот Ифан сказал, что мы привозим много режиссеров коротких именно метров, да, для того, чтобы заваривать вот эту вот индустрию, потому что есть маститые режиссеры, маститые продюсеры и молодые, как бы, и их соединяем в одной точке, потому что фестиваль это про общение. Потом важная отличительная черта нашего фестиваля, у нас отсутствует слово VIP. Если ты гость фестиваля, ты проходишь по вот этой аккредитации везде, и ты имеешь возможность, если ты молодой кинематографист, ты имеешь возможность поговорить с какими-то маститами, представить какую-то свою идею. То есть вот это вот одна из генеральных идей вот этого фестиваля, для того, чтобы это общение.
5: А вот для жителей Великого Новгорода и гостей города посещение кинопоказов, оно бесплатно?
3: Да, все мероприятия фестиваля бесплатны, все по предварительной регистрации, безусловно, потому что залы не резиновые, к сожалению, вот, но все это бесплатно, и мы думаем и про город, мы думаем и про простого зрителя, и отборочная комиссия, и там программная дирекция в лице Трифона составили очень интересную внеконкурсную программу. Трифон, расскажи, мне кажется, это вот, ну, на самом деле, и вот эти ретроспективы.
6: Внеконкурсная программа, действительно, но у нас есть, ну, это, можно сказать так, тематически разбито. Это короткие метры, это очень разные работы молодых режиссеров, какие-то первые, так скажем, шаги, да, которые, опять же, очень важны и для нас, как для фестиваля, и для зрителей, и для продюсеров, в том числе, потому что следующие полные метры вполне возможно станут как раз-таки частью программы следующих фестивалей, да, то есть мы вот эти вот вещи отмечаем. Есть семейное кино, да, и это фильмы, которые ориентированы на совместный просмотр взрослых, детей, подростков и так далее. Есть так называемая программа «Кино для жаворонков». Это вообще на центральной площади мы выводим на экраны классные зрительские фильмы. И у всех есть возможность посмотреть. Есть программа, которая отражает, так скажем, вообще географию России. Это кино из разных регионов и про разные регионы. И в этом году мы решили туда включить не только новые, да, фильмы, но и показать, например, 40-летию фильма Карена Шахназарова «Курьер». Будет показ «Курьера».
2: 40 лет уже?
6: Да, 40 лет уже в этом году будет.
5: Сашка на премьеру ходил.
6: Да, вот. 30-летие фильма Хатиненко «Мусульманин», как раз вот в рамках вот программы народов России. Ну, в общем, это очень такая широкая, тоже интересная. И самое главное, то, что действительно мы не замыкаемся на индустрию, да, в качестве вот своих программ. То есть делаем, пытаемся делать программу интересную не только вот для тех, кто приезжает целево, да, поучаствовать в деловых каких-то разговорах, посмотреть на авторов и так далее, но и для, что очень важно, нам кажется, да, для зрителей, для жителей и самого и Великого Новгорода, и ближайших городов.
5: А, кстати, вот о зрителях, прошу прощения, что перебил, немного времени остается, у нас буквально 6 минут. Вы всегда каждый год делали что-то специальное для детей. Вот в этом году что-то с детьми связано
2: фэнтези будет? Фэнтези будет?
5: Не, я не только про фильмы, я вообще в принципе говорю.
6: Вот, во-первых, что касается программы, то вот кино для жаворонков и программа, которая называется у нас «Семейное счастье», это вот детско-семейный контент, это первое. И, то есть вот что именно в произведениях и картинах отраженное. А есть еще вот... Максим рассказал про деловую программу, у нас есть еще образовательная программа. И образовательная программа — это то, как раз-таки, что ориентировано непосредственно на детей. Это всевозможные мастер-классы, лекции там, и тому подобное, где классные педагоги, профессионалы своего дела, в том числе там актеры, специалисты по речи и так далее, работают с детьми, да, и...
4: А на какой возраст ориентирован?
6: Раскрывают их потенциал.
3: От 3+.
4: Ну, а, да, то есть для малышей, да, совсем, да, уже.
6: Да, там есть и совсем малыши, и там 10-12-летние, ну, да, подростки, да. Все смогут найти для себя что-то интересное. Во всяком случае, родители, я думаю, в данном случае определят, что кому.
3: И мы вообще такой фестиваль, конечно, про детей и про семью. Вот. И к нам все гости приезжают обязательно с женами и обязательно с детьми. И мы всячески это приветствуем. Мы с Артемом едем, безусловно, с женами и с детьми.
5: Это вас сильно отличает, я имею в виду, как фестиваль.
4: Вот. Как и предыдущие годы, к слову сказать.
5: Куда с женами и детьми приезжают.
3: Вот. У нас есть традиция фестиваля на открытии. Мы стоим с Артемом на дорожке фестиваля и приветствуем гостей фестиваля. И обязательно с детьми. Я стою с Федей, со своим сыном. Артем стоит с Сашей, своим сыном. То есть и они тоже приветствуют все гостей, то есть мы очень про детей, мы очень про семью, и это, в общем, как бы это тоже особое отличие нашего фестиваля.
5: В прошлом и позапрошлом году было очень много звезд, гостей фестиваля, которые просто приехали, я не знаю, поддержать, пообщаться, отдохнуть. Эта традиция продолжится в этом году?
3: Эта традиция и продолжится, и это положительная традиция фестиваля, и знаешь, интересно, я вот сюда сейчас ехал на эфир, и трансформация какая-то фестиваля, да, и если к нам на фестиваль еще можно попасть, просто подав на аккредитацию. Если в первый год заявок на аккредитацию было 50, второй год был заявок на аккредитацию где-то в районе 150-170, то в этот год порядка 800.
4: Ну, то есть, ничего себе!
5: Да. Если раньше вы приглашали, то теперь уже люди сами отправляют, да, запросы. И, ну, это, мне кажется, нормальная практика любого интересного
2: когда
5: проекта.
2: Когда начинаешь,
5: да,
2: с нуля, и он потихоньку
5: растет. И
4: точно, много, да, ли городов охвачено нашей страны в этом году? Ну вот заявок из каких точек земного, ну, нашей родины?
5: У нас,
4: да,
5: осталось, коллеги. Ярик.
6: Да, я так скажу, отвечаю коротко. Много, совершенно разные, и, значит, и с севера, и с Дагестана, и с центральной России и так далее. Все это 100% так. По поводу звезд очень быстро хочу сказать, что этот движ какой-то очень правильный формируется и за счет гостей и их интереса к нам, и за счет открытия церемонии, закрытия ведущие, да, и за счет жюри, которое тоже у нас звездное. В общем, там действительно хватает людей, и самое главное, что это живой интерес к кино, что для нас крайне важно.
5: Максим, ну, осталось полторы минуты у нас буквально. С вас приглашение
2: Зовите.
5: На фестиваль «Новое движение», всех, который пройдет с 28 мая по 1 июня. Еще мы, как люди, которые были там и
2: видели своими глазами,
5: от себя с удовольствием всех приглашаем. Там действительно интересно, но вот слово специалистам и организаторам.
3: Что слово специалистам? Мы всех приглашаем, жителям Великого Новгорода и Новгородской области, конечно же, повезло, потому что у них проходит этот фестиваль, но это не значит, что другие не могут попасть, поэтому приезжайте, регистрируйтесь на сайте и приезжайте, в общем, как бы будет весело, будет открыто, будет задорно, приезжайте. Если не на фестиваль, то приезжайте на концерт 31 числа.
5: «Танцы минус», я напомню, на городской центральной площади с бесплатным входом, без регистрации.
3: Без регистрации.
5: И ВПН. Да. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам большое.
6: Спасибо вам.
5: Да, мы рады, что фестиваль живет, что он развивается, растет, и с каждым годом все больше работ, все больше гостей, все больше зрителей, и, что самое главное, и для жителей города, и для всех, кто приезжает, все активности бесплатные. Ну, по нашим временам это ценно очень.
4: Отдельно. И настроение будет праздничным в эти дни.
5: Спасибо, коллеги. До встречи и удачи вам с фестивалем.
6: До встречи. Спасибо вам большое.
3: Громадное. Спасибо, что
6: всех ждем на фестивале.
2: Любим вас.
5: Берегите себя.
4: Не скучайте.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
7: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
9: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
11: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум «Столля.ру».
12: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
13: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
14: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
15: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
16: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает, без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев вручил благодарности 10 активистам. И еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Кантемировском районе Воронежа, более 320 тысяч жителей, рекоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое, с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов в Воронежской области. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение приходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области» медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское региональное отделение РСО объединяет более 5000 бойцов. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутаты Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Масалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев и международное жюри из Китая, Колумбии и Армении. Заместитель председателя правительства Олег Масалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального обучения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из самых ярких событий в культурной жизни региона. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Жвачка прокачивает мозг и продуктивность, выяснили ученые. Все, уважаемые учителя, имейте в виду, процесс жевания больше не отключает процесс мышления. Говорит, что во время того, как ты жуешь...
5: Может, его даже запускает.
4: Запускает точно, не может быть. Да, мозг накачивается кровью, кислородом и питательными веществами. Особенно активируется гиппокамп, о чем бы это нам ни говорило. В общем, зона, которая отвечает за обучение, память и навигацию. Собственно, поэтому жвачное животное, включайте эфир радио. Кафе «Маяковский». Мы начинаем прямо сейчас.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Теперь каждый понедельник в 20:10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
4: в глубину или на глубину.
0: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20:10 на нашем в Воронеже.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Последний шаг.
1: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
2: День филолога у нас сегодня. Всех филологов с праздником и всех, кто любит язык русский наш, ну и вообще все языки, потому что филология — это все-таки широкого явления такого наука.
3: Широкого явления наука.
2: Ой. Филологи умеют изъясниться так, чтобы это было понятно.
3: По широкоявленческому, да. Если можно так сказать. Вообще это сложно. Это же вот все эти люди, которые знают вот, прийти или прийти в общем, как пишется.
2: Но это узкая специализация. Можно быть филологом и этого не знать, не знать на самом деле.
3: Подожди, а как у филологов есть разные ответвления?
2: Конечно. Это же такая широкая, опять же, широкое понятие. Ты можешь быть, не знаю, там, литературоведом каким-нибудь. Вообще интересно, что литературоведы сами литературу-то ведают, но очень редко, практически никогда не становятся творцами, то есть сами не пишут. И мне всегда было забавно в этом смысле, что вот критик, он умеет только критиковать, да, анализировать, разбирать, не обязательно критиковать в нашем понимании слова «хулить», то есть это можно и хвалить под словом «критика», да, подразумевается всякое разное. Но сами творцами никогда не бывают. То есть это прям вот есть, ну, прям Белинский там, ну, и то он писал публицистические статьи, и ни одного произведения такого художественного,
3: скажем так. Подожди, а те, кто писатели, они должны иметь тоже какое-то определенное писательское, филологическое образование?
2: Ну, это сейчас у нас есть литературный факультет, да, целый, и, да, и не один в вузах, где учат, так сказать, сочинять. А в то время, когда становление русской литературы, великой, могучей
3: просто
2: русской литературы
3: талант,
2: происходило, тогда же, господи, грамотных было 2% населения. На самом деле, великая русская литература создавалась для очень маленького круга лиц. Очень-очень маленького.
3: Да-да-да, просто для тех, кто умел читать.
2: Да-да, их было немного в те времена. Ну так вот, что хочется сказать. Филологи – это, конечно, в основном дамы. И, как всегда, но известными, как и повара, да, большинство поваров – это женщины. На кухне женщины, в всяких кафе, ресторанах – это женщины. Но известными поварами становятся только мужчины, что тоже удивительно. Так и среди филологов. Самыми известными филологами становятся исключительно почему-то мужчины.
3: Это несправедливость. Ну, мы в рамках, по крайней мере, этого эфира считаем так и высказываемся, понимаете, без зазрения
2: совести. Можем себе позволить, пока есть такая возможность. Всегда же это вот было, что нет повести печальнее на свете, чем 300 баб на факультете.
3: Ну, это про филологический.
2: Да, и у нас было, например, парней, наверное, 15.
3: Ой,
2: и у нас
3: много.
2: Было на 100 человек, да, 15 парней. Это было прям реально много. И нам завидовали. Курсы, которые там выше и ниже.
3: Мускулинный курс.
2: Да, у них было там по 5, наверное. И то уже разбредались к курсу третьему. Но всегда мне парней наших было очень жалко, потому что, конечно, их никто не стеснялся и говорил вообще обо всем на свете при них. И поначалу-то им, может, интересно наши девчачьи разговоры было слушать, потому что, ну, что ты там, вот сидишь в этой аудитории, от нечего делать, вы там треплетесь буквально обо всем, начиная от колготок и заканчивая, там, не знаю, молодыми людьми, которых вы обсуждаете.
3: Нет
2: бы
3: Одиссею Гомера читать, да?
2: Да, обсуждать. Для этого есть коллоквиумы. А на переменах мы обсуждали жизненные вопросы.
3: Все понятно.
2: Но к концу 5-го курса они уже просто, мне кажется, страдали.
3: От вас немножко подустали.
2: Да, как в том анекдоте. Но когда мне стали сниться колготки, я понял, порванные, я понял, что это перебор. Ну, там как-то вот что это у меня, что когда я понял, что мне снятся, что порвались порванные колготки, я понял, что это перебор.
3: Вообще, это довольно удивительно. Мне кажется, что это такая профессия, которая подходит и тем, и другим. Собственно, как и какой-нибудь физико-математический, почему там мало
2: девчонок. Там, наоборот, девчонок мало, да, в основном технари, в основном парни.
3: Все какие-то стереотипы, а чем девчонки вам не технари?
2: В общем, с днем филологов, всех причастных.
3: Ура.
2: Да.
3: Ленка, тебя вообще отдельно с твоим праздником. Наверное, уже затасковала, хотелось бы сейчас
2: вообще
3: в словаре ударений поваляться, вот это как раньше. Раскидать книги.
2: Да.
3: Их-ихни.
2: И читать, как у меня приятель говорил.
3: Нет,
2: да. Ты посмотри, она к сессии готовится, да? Лежит, книжки художественные читает. Я тут черчу в своем политехе, не отрываюсь от каких-то там больших этих конструкций. инструкций чертильческих, а она книжки читает.
3: Чертильческих.
2: Да.
3: Всех непричастных к чертильческим конструкциям сегодня с праздничком.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Лен, ты слышала такой термин «бежевые родители»? Ну, бежевая мама чаще
2: да,
1: всего,
2: да? Да, в основном бежевые мамочки. Я не очень поняла, это, с чем он связан? Корни, истоки, так сказать,
1: этого? Я, честно говоря, думала сначала, что это те люди, которые покупают светлую одежду.
2: Да, да,
1: и не боятся испачкаться. Точнее, не боятся, они не пачкаются. Вот из тех, у кого есть салфетка для того, чтобы стереть пятно от салфетки. Вот, скорее всего. И у них такие же бежевые светлые дети, которые на площадке, ну, немножечко парят над землей, да, никогда не сядут на окрашенную
2: лавку. С чистыми сандаликами.
1: Да, да, и никогда не собьют коленку. Но, скорее всего, насколько я вот поняла из следующей новости, это не совсем так. Это как будто бы про осознанных миллениалов, которые ко всему с принятием, они вот просветлели в моменте воспитания.
2: Ага, бежевые, это в смысле просветленные.
1: Ну, как вот эта статья говорит так. Скорее всего, мы можем ей верить, которые, значит, полностью подумали, что проработали себя и от собственных тревог, никогда не кричат семье, не разбираются там со своими детьми и так далее. Суть вообще в чем? Оказывается, что есть, ну, это не тренд, наверное, это вектор, который звучит так. Родители-миллениалы все чаще принимают нормальные проявления подросткового возраста за психические расстройства. И это вот как раз относится к бежевым и к осознанным.
2: Как-то мне кажется уже сразу, что не очень они осознанные.
1: Не очень осознанные, да. То есть сами не справляются, сами волнуются, сами себя накручивают, не то чтобы лечить, а поправлять, да, не идут в ментальном плане. И говорят, ну все, у моего ребенка там все, что знают, СДВГ, ТРНДМГ, ОФМС,
2: МФЦ. Психологического развития.
1: Да-да-да, полнейшее.
2: МФЦ, это хорошо.
1: У моего ребенка МФЦ. Расстройство МФЦ. Он не может сам самостоятельно получить ни одну справку. Кстати, вот у меня расстройство МФЦ. Возможно, на фоне СДВГ, я не знаю, просто потому что это сейчас модно.
2: В очередь встаньте, девушка, в очередь. Там есть электронная.
1: Там МФЦ. Электронная. Не, ну это забавно, и мне кажется, действительно, у моего поколения такое существует. Да.
2: Ну, не знаю. Короче, я пока ты рассказывала, я забила слово «бежевые» в поисковик в надежде, вот что же он там выдаст. И первое, знаешь, что ищет? Ну, там, как всегда, ты же забиваешь первое слово, и тебе подсказки выдаются.
1: Варианты цветовой палитры.
2: Да, то, что больше спрашивали. Бежевые обои.
1: Обои?
2: Бежевые обои, потом бежевые брюки, как это ни странно.
1: Естественно, сейчас льняные бежевые брюки.
2: На третьем месте бежевые мамы это.
1: Это. И это. Кто они? Узнаем
2: Никто
1: они в следующей серии.
2: В следующей серии.
1: Бежевые мамы, если вы нас слышите. Нет, они не могут слушать русский рок. Куда? Там классика какая-то на виниловой пластинке должна.
2: Прям так ты думаешь?
1: Ну, я утрирую, но...
2: Бежевость головного мозга.
1: Бежевость головного мозга. Хотелось бы думать так, а ну как-то понятнее. Все, мы на рекламу прервемся, вернемся.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОСов в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать фору представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также Алексей Гордеев заявил о необходимости усилить контроль за рекоператорами по обращению с ТКО. Жалобы выросли вдвое, с 600 до 1200. В ходе визита в школе номер 3 делегация осмотрела агрокласс, где

Более 50 ребят изучают биологию и химию с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотников. Вице-спикер Государственной Думы назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов в Воронежской области. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Главным событием стало вручение приходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области» медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское региональное отделение РСО объединяет более 5000 бойцов. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Масалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев и международное жюри из Китая, Колумбии и Армении. Заместитель председателя правительства Олег Масалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул: фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучение учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. В Воронеже возобновили снос центрального стадиона профсоюзов. Осталось демонтировать часть восточной трибуны, спорткомплекс «Центральный» и фундамент электронного табло. Ранее снос приостановили из-за двух гаражей, владельцы которых не захотели продавать их региону за предложенную сумму. В региональном правительстве отметили, что эта приостановка не повлияла на сроки. Первый контракт истекает 1 июня. Внимание! Сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения введут до 15:00. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

0: Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон.
1: Опять понедельник?
2: Так-так-так, стоп! Донь-донь-донь, не донь-донь-донь. Понедельник, это всегда наше все.
3: Наше все и никакой севшей батарейки. Только вышли вообще на полном заряде. Может быть, не положительным, кстати, совершенно, но точно на 100%. И вот если вдруг, понимаете, в вашем сердечке появился какая-то червоточинка, чувствуете, ну вот что-то не устраивает. Это все вам к нам, в сообщество нашего радио Воронеж, ВК.
2: Рассказывайте, что будоражит, что не так, не то, кроме дождя, ну можно и про дождь писать. Мы же, как всегда, жалуемся на погоду. Mm-hmm. Да, жарко, плохо, дождь идет снова плохо. Хотя эти селяне рады дождю. Да? Рады, потому что не поливать свежевысаженные вот. Эти все
3: Точно.
2: Рассады.
3: Я селянин как раз отчасти. С одной стороны. Я вот позавчера переезжала Ступинский мост, который ведет к Нелже.
2: Он это отпустил?
3: Да, его отпустило, открыли официально, но как раз ливануло вот это вот все субботняя, и я тогда была сильно не рада дождю. Такой нецензурной брани. Я, ну, не то чтобы от себя не могла вообще прийти. Я вообще не слышала никогда. Это вот так я переезжала мост в одну сторону, а сегодня уже приехала, точнее, домой, думаю, как классно, ничего поливать не надо.
2: Как хорошо.
3: Дождь, оно хорошо и плохо.
2: Как мы провели субботний вечер под дождем, в общем-то, уже наслышано, и мы проклинали его примерно точно так же, потому что мы оказались еще и среди чернозема, и, как всегда, чем это проходимее машина, тем дальше и сложнее искать трактор.
3: Но у вас даже интереснее, не просто чернозем, а это как будто машина была на мосту в воде. О-о-о!
2: Да, это прям вообще было не то слово.
3: Из мира фантастики настоящей.
2: Да, что-то. Ну, слава богу, очень люблю хэппи-энды, когда все хорошо заканчивается, когда машина все-таки не утонула в реке.
3: Лен, я, кажется, нашла виновника всех наших переживаний.
2: Августин.
3: Он говорит, не выдержал Августин, ну, пишет точнее, в конкурсе участвовал, Ромке зверю не идет подпевать, вот, залез теперь на тучку и буду плакать весь месяц. Попробуйте, какие на вкус они. Августиновы нюни. Немного перчика, чили в них. Он говорит, ох, как бы не дошло до того, что было несколько лет назад, когда я на другой тучке чемодан с молниями нашел. И понеслось. В общем, и током тряхнул, и поликлинику обесточил, и что-то, что еще он там, в машину начальника, кладущих асфальт, в лужу попал, и дерево даже свалил рядом. В общем, все, что было в новостных пабликах, я так понимаю, из-за плохой погоды, этот Августин баловался. Ну, если это можно назвать баловством.
2: Громовержество наше.
3: Да, практически Зевс. Или какой-то, может быть, некий его преемник.
2: Да, слушайте, ну, дождь, в общем, конечно, подпортил многим существование. Евгений пишет, бесит, когда собрался еще в апреле отдохнуть и выбрал отдых на крайние выходные мая, чтобы было вот точно тепло и ближе к лету. А тут по закону подлости, похолодание и дожди, хоть бы на зверей в Воронеж сходить. Слушайте, а будет же вам, я забыла, на какой площадке, но, по-моему, не в Зеленом театре. А то, знаешь, и на зверей-то не очень все любят ходить под дождем, когда это на опен-эйре каком-то происходит, на открытом площадки, сразу все прям что ж такое, разгоните тучи.
3: Мы стали
2: тучи.
3: Слишком зависимы от погоды. Нет, ну и с другой стороны, вы что-то тут каждый кручинитесь в комментариях, что на звери вы не попадете. Вы для чего наше радио слушаете? Вот, пожалуйста, концерт доступен всем. Раз.
2: Отлично.

0: Опять понедельник?
1: Мне хочется еще немножечко ваших комментариев почитать, потому что, знаете, если чувствуешь, что у кого-то что-то недостаточно хорошо, тебе становится
2: гораздо лучше.
1: Ну, конечно, я такой человек, не знаю.
2: Да, все такие люди. Главное же, чтобы не только у тебя все было как-то не очень, но и у окружающих. Татьяна говорит, бесит, когда коллеги сидят и ноют, что жарко, включить кондиционер, а сами в 30-градусную жару приходят в рубашках и кофтах с длинным рукавом. И почему-то мнение, кого сдувает, не очень волнует. Со словами «оденьтесь». А почему мы летом должны убряхиваться, тоже непонятно. Но это вечная, да, вечная проблема. Одни ноют, что тяжело, другие ноют, что...
1: Одним душно, другим
2: да,
1: дует.
2: Да, все, дует, все как все, в песне. Все не так, как обычно.
1: Мне, знаешь, кажется, что вот как, не знаю, клозеты делятся на мужские и женские, так и вообще любой open space, любое местечко в офисе должно делиться на два типа. Для закаленных и для тех, кому всегда
2: и
1: прохладно.
2: По такому принципу надо сажать, а не по принципу этих... Бухгалтерия
1: каких-то,
2: тут сидит,
1: кто что
2: да,
1: умеет.
2: Эти тут
1: нет,
2: сидят.
1: Просто должна быть тепловая гармония.
2: Это теплолюбивые, это холодоустойчивые. Вот так и поделим.
1: Да, мы на рекламу.
3: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттена. Украина, ПП 124-210-0035-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
1: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Помнишь, как батя пил, да? Че только не творил по пьяни. Че ж его так душило тогда? Ты поняла, я не...

Если задуматься всерьез, у родни с того света свободные минуты, развлечения никакого. Но может чисто погреметь посудой где-то, или во сне у тебя покрывается.

0: Маяковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает, без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев вручил благодарности 10 активистам. И еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Кантемировском районе Воронежа, более 320 тысяч жителей, рекоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые 2 недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое, с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие 3-го трудового семестра студенческих отрядов в Воронежской области. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области» медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское региональное отделение РСО объединяет более 5000 бойцов. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутаты Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Масалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев и международное жюри из Китая, Колумбии и Армении. Заместитель председателя правительства Олег Масалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального обучения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из самых ярких событий в культурной жизни региона. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
3: Французский художник Жан Жюльен, да-да, это его вот настоящее имя, а не псевдоним, Жан Жюльен, французский художник.
4: Его бы я съела.
3: С Жанчика, жамкала. В общем, он сделал змеиный трамвай в Лионе. Проект согласован с транспортными службами города и ставит своей единственной целью радовать горожан. Ну, что хочешь сказать, у нас тоже единственная цель радовать горожан. Не лионцев, но воронежцев.
4: Привет всем, кто на волне.

0: Чтение научно-популярных книжек вскоре привело меня к убеждению, что в библейских рассказах многое не может быть верным. Следствием этого было прямо-таки фантастическое свободомыслие. Теоретические идеи не возникают отдельно от опыта и независимо от него. Их также нельзя вывести из опыта чисто логическим путем. Их возникновение есть творческий акт. Коль скоро теоретическая идея возникла, ее следует строго придерживаться до тех пор, пока она не приведет к противоречию. Я придерживаюсь представлений о непрерывном характере поля не потому, что исхожу из какого-то предрассудка, а потому, что не могу придумать ничего такого, что могло бы органически заменить эти представления.
1: Реклама на 107 FM. Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+, генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
2: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру. Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47, код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Опять понедельник?
1: А выслушиваем ваши, так сказать, негодования, написанные в сообществе нашего радио Воронеж в ВК. И сейчас озвучим, что нам пишет Полина. Говорит, девочки, сельхозработы. Это обязательно родственная барщина. Меня доконают. Короче, приехали мы в деревню. Там опять все заросло. Идем мы с мужем в сарай за инструментом. Там темно, мы сами не поняли, как это получилось. Но муж заехал мне ручкой тяпки в глаз. И я аж увидела вспышку света в этот момент. Первый раз в жизни, говорит, ощутила на себе такое. Искры из глаз. Полежал со льдом на глазу. Вроде обошлось. Потом работа. И только жара стала отступать. Пришла долгожданная прохлада. Появились комары. Просто чудовище. Вот какая-то летающая зараза и укусила меня в многострадальный глаз. Короче, глаз теперь не открывается. И если вселенная хочет докопаться до твоего глаза, точно докопается. Ну вот как теперь выходить из дома и идти на работу? Никак, Полина, скажите, что вы пират и отправляетесь в дальнее плавание вашего выходного дня, а то и нескольких.
2: Да? Да, у меня, я калека на один глаз. Все, мне положен выходной, мне положен больничный.
1: Йо-хо-хо! И что-нибудь там из песни «Короля и шута», может быть.
2: Ну и, конечно же, попугай на плечо.
1: Да, да.
2: Это обязательное явление.
1: Атрибутика. Да. Такая стандартная для любого пирата.
2: Да, да. Юрий рассказывает, говорит, здравствуйте, наши. Бесит, когда хочется бежать с пацанами на речку с набитым ртом ворованной у соседки клубники. Но ты уже так не можешь, потому что работа. В итоге сидишь, как белая незагорелая моль, на работушке своей и думаешь, а какие вообще надо таблетки пить, если решить грязную клубнику прямо с грядки съесть? В общем, жизнь – боль.
1: Примерно, да. Ровно такие же мысли у меня каждый день, как у Юрия.
2: А вот раньше-то не думали, какие таблетки пить, а сейчас многие знания, многие печали, как известно. Да, с набитым ртом. Ну, клубника еще не поспела, Юрий рассказывает. По крайней мере, в наших воронежских краях. Я вчера имела счастье лицезреть ее. Она уже завязалась, цветет, активно цветет, завязалась, много зелененькой, но еще красненькой ни одной не нашла.
1: Завязалась клубника, завязали и мы,
2: поспели,
1: так сказать.
2: Поспели вишни в саду у дяди Вани.
1: С выходными. Так, что еще у нас есть? Вот Ольга говорит, бесит, когда все выходные читаешь интересную книгу с невероятным сюжетом, ждешь, как все благополучно закончится или неблагополучно, она заканчивается так, что хочется придушить автора. И они посмотрели друг на друга, понимая, что не знают, что делать. В смысле, не знают? Зачем тогда эти 500 страниц? Ну, выдохся человек, понимаете, Ольга? Ну, авторы, они же тоже не боги. Писал-писал и устал. Выгорание.
2: Да, все. Сказал, все, хватит. Баста, карапузики. Кончились и танцы.
1: На самом деле, тоже такое просто ненавижу. Когда миллиард страниц прочитано, а концовка, она вот никакая. Ладно бы, если открытая, загадочная, типа как у Нолана, я ничего не поняла, но, допустим, имею какие-то виды на тот или иной конец. А вот когда
2: такая
1: совсем...
2: же история с сериалами и с киношкой. В общем, со всеми художественными произведениями, где в конце концов автор сказал: все, устал. Я мухожук.
1: Мы сейчас устали?
2: Ну, давай, все. Да, на песню.
1: Устали.

0: Опять понедельник?
1: Продолжаем озвучивать ваши
2: комментарии.
1: Да, бесячки.
2: Слушай, меня вот просто Даниил тронул его комментарий до самого сердца, так сказать. Бесит ожидание дембеля в армии. В армии я прошел все стадии. Сначала куда попал, потом ладно, живем. Потом, ну когда уже все? А вот сейчас финальное. Не трогайте меня, я почти свободен. Осталось 10 дней до дембеля. И каждый из них ощущается как отдельный месяц по армейскому календарю. Время идет по какой-то вообще секретной военной технологии. Вроде день прошел, а по ощущениям два наряда, три построения, один маленький жизненный кризис. Самое сложное сейчас не сорваться на финишной прямой, потому что мозг уже дембельнулся, а тело еще ходит строем и делает вид, что ему все это интересно. Даже берцы, кажется, начинают уже подозревать, что мы скоро расстанемся. Но держусь. Осталось совсем чуть-чуть. 10 дней, и я официально превращусь из товарища сержанта в человека с правом не вставать по команде и возможность сходить на концерт любимых зверей. Итог простой. Армия бесит, да, но это уже не злость, это предвкушение. Потому что, когда осталось 10 дней, ты уже не служишь, ты просто красиво дожидаешься свободы.
1: Красиво дожидаешься свободы,
2: да.
1: Это хорошо.
2: Даниил, держитесь, мы вот все, кулачки за вас держим тоже, потому что, ну, как всегда, нам бы день простоять до ночи продержаться.
1: Я вот такое письмо пишу перед каждым отпуском. Ну, да, чуть-чуть другие обстоятельства, как самую малость, но текст примерно тот же.
2: Как поется в той песне «Товарищ сержант, 3 часа до рассвета». В общем, держитесь, и будет и на вашей улице праздник. Так что мы прям все, болеем за вас душой.
1: Да, Татьяна пишет, что дочка заканчивает 4-й класс, в школе готовит выпускной из начальной школы. Все дети учатся в каких-то концертных номерах, кто-то танцует, кто-то поет. Я тоже вызвалась, пишет нам Татьяна, участвовать в номере от родителей. И тут мы узнаем, что все, кто танцует или поет, весь выпускной будут сидеть за кулисами. И выйдут на сцену. Но только со своим номером. И пишет, что вообще не поняла, зачем нам тогда такой выпускной. Мы с дочкой просидим все время за кулисами и ничего не увидим. Бесит такая организация праздника. Для кого это все? Я считаю, вам нужно это сообщение зачитать ровно вот там организаторам. Ну, чтобы как-то предметно обсудить
2: проблему.
1: Можно
2: даже распечатать на стенку, повесить. Пусть сами читают в конце концов.
1: Да.
2: Что это все бесит. Так, Ирина рассказывает. Бесит. Проснулась утром. Лицо опухло. Идти на работу. Или лучше никого не пугать. Позвонить начальнику и взять без содержания. Так, Ирин, у меня так

0: Наша реклама.
1: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Хелмитекс Авто. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хелмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хелмитекс на всех маркетплейсах. Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОСов в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать фору представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также Алексей Гордеев заявил о необходимости усилить контроль за рекоператорами по обращению с ТКО. Жалобы выросли вдвое, с 600 до 1200. В ходе визита в школе номер 3 делегация осмотрела агрокласс, где более 50 ребят изучают биологию и химию с экскурсиями на агропредприятие и класс беспилотников. Вице-спикер Государственной Думы назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудоустройства.

Годового семестра студенческих отрядов в Воронежской области заместитель губернатора Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Главным событием стало вручение приходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области» медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское региональное отделение РСО объединяет более 5000 бойцов. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Масалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев и международное жюри из Китая, Колумбии и Армении. Заместитель председателя правительства Олег Масалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул: фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучение учителей и воспитателей работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. В Воронеже возобновили снос центрального стадиона профсоюзов. Осталось демонтировать часть восточной трибуны, спорткомплекс «Центральный» и фундамент электронного табло. Ранее снос приостановили из-за двух гаражей, владельцы которых не захотели продавать их региону за предложенную сумму. В региональном правительстве отметили, что эта приостановка не повлияла на сроки. Первый контракт истекает 1 июня. Внимание! Сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения введут до 15:00. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ну все же, хочется поставить некую точку в наших раздражающих понедельничных отношениях.
2: Ну
1: да?
2: Нет, тут столько всего хорошего написано. Да, запятая, точка с запятой такая у нас будет. Слушай, вообще удивительно, что люди уже вовсю купаются в открытых водоемах. Первый Августин, как всегда, открыл, мне кажется, так. Этот купательческий сезон.
1: Здесь я, ну, не сомневалась.
2: Да, как бы он из тех, кто может. Вот, и Наталья тоже говорит, что открыл купальный сезон еще 10 мая, все было хорошо, ну, в смысле, никаких последствий. А вчера и вода была, как парное молоко. Ты представляешь? Вчера. Да, как парное молоко. У Натальи была вода.
1: На улице-то было не жарко, я бы сказала.
2: По сравнению с 10 числом. Но вчера, говорит, и вода была, как парное молоко. И заходить было комфортно и легко. Не то, что 10 мая. А сегодня просыпаюсь, а голоса и нет. Подкашливать начала. Ну и правда же бесит. Ну как так-то? 10 мая ж намного холоднее было и ничего. А вчера тепло и комфортно. И бац, сюрприз. Бесит. Здоровье, Наталья, так...
1: Конечно, вот, знаете, без сущего какого-то неистового закаливания весь год, мне кажется, купаться еще рановато, да? Тут в Августине-то мы не сомневались, он у нас уже давний морж.
2: Ну, можно подумать, мы в Наталье сомневались. Она тоже молодец.
1: Ну, вообще, да. Так, я вижу, вот Анастасия, гигантский комментарий, но мы сейчас попробуем краткое содержание дать.
2: Еще не дошла.
1: Говорит, значит, бесит, когда тебя не слышно. Несколько ситуаций за неделю. Заглядываю в окошко регистратуры в поликлинике. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Медперсонал между собой эмоционально обсуждает начальство и предстоящий летний отпуск. На меня ноль внимания. Значит, обращается чуть громче, там опять все. Опять никакой реакции. Срывается на крик. Девочки, дайте карту, доктор ждет. Мне хором прилетает. Что вы здесь орете? Подождет ваш доктор. И регистратор медленно удаляется в закат искать карту. Следующая история. Говорит, лавирую, пишет, между стеллажами тележка в супермаркете. И в середине прохода стоят люди, увлеченно рассматривающие продукции. Разрешите, я пройду. У них ни один мускул не дрогнул. Повторяю свою просьбу, отойдите, пожалуйста, мне не проехать. Делают вид, что посторонились, перенеся вес тела с одной ноги на другую, при этом никак не изменив свое положение в пространстве. Говорит, начинаю протискиваться в имеющемся проходе, естественно, задеваю их, игнорирующих меня, людей, которые с возмущением мне выдают, а вы не могли бы поаккуратней? Нет, в имеющихся реалиях не могла, чтобы поаккуратнее дважды сказала. Но, увы.
2: Прекрасно. Давай уж я тебе дам отдохнуть. Потому что вообще молодец Анастасия, конечно. Дальше она рассказывает, что заглядываю в киоск с мороженым. Окно открыто. Продавщица на полной громкости смотрит фильм, дегустируя продаваемый продукт. Я говорю достаточно громко, чтобы перебить кино. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, пломбир в стаканчике. Тишина в ответ. Стучу в открытое окно и практически воплю уже. Дайте мороженку вообще побыстрее. Умирают жары. Наконец-то работник торговли открывает взгляд от телефона и переводит на меня полный презрения и ненависти взгляд. Чего хамите? По-нормальному нельзя сказать. Почему же не сказать-то? Вы же не слышите. И вот чаще всего почему-то не слышат спокойную, вежливую, обращенную к ним речь. А когда на повышенных тонах и с претензией слышат, но не нравится. Вот это вот и бесит. И заметьте, по скриптам, никто из персонажей не был в наушниках. Просто вот такие вот, я это называла... Ребенку, когда в детстве говоришь, там, Миш, сделай вот там то-то, то-то, он делает вид, что не, вообще ничего не слышит.
1: Никого в комнате нет.
2: Да, у нас это называлось ситуация шлангует, когда он прикинулся шлангом такой, и все. И я тут это, просто лежу.
1: Вот
2: всё,
1: у вас, видите, они не хамили вам, скорее всего, и не игнорировали, просто случайно шланговали. Да. Как-то бы не обижаться на них, но понимаю, ситуация сложная. Вообще. Есть в эти моменты бесит ощущение, реально. Что ты в каком-то плаще невидимки, да? И только ты его так себя раз, или такие, ой, мамочка, да что вы в самом деле, зачем же так пугать? Ну, придите в себя.
2: Да.
1: Так, да я даже вот не знаю, еще бы, наверное, что-то, вот у кого-то аллергия.
2: Жизнеутверждающая, комары,
1: люди жалуются. Да, комары поддерживаю, у меня,
2: лошади,
1: правда, ни одного
2: летающие.
1: Укуса, но это из-за специального состава крови в выходные невозможно, вот, а моих семейных ребят сильно покусали.
2: То есть ты одна была со специальным составом крови? Делаю я вывод.
1: Кстати, нет. Ну, может, я им просто не нравлюсь там, по психотипу.
2: Мы обсуждали половину субботы о том, что да, комары любят какую-то там определенную группу крови, но не знаю, по-моему, нашим комарам они такие всеядные, они уважают абсолютно все группы крови, особенно если ты где-нибудь на природе, так эти кровопийцы тут как тут налетают.
1: Конечно.
2: Всем стоит. Да, крупные такие,
1: мы
2: вообще
1: для них
2: здоровые.
1: Шведский стол, мы настоящие все inclusive. Тут нужно как бы отбить по полной свою путевку, если встретит человечка. Да в глухом лесу. Ну что, Лен, я предлагаю нам прямо сейчас выбирать лучший комментарий.
2: Ты думаешь, может, песню поставим, потом выберем, подумаем?
3: Ну ладно, давай.
2: Давай.
3: Да, ну то, что такое-то ответственное, очень по-девика всем подходит. Ладно.
4: Радио Кафе.

0: Опять понедельник?
1: Так, ну что, времени было достаточно для того, чтобы выбрать необходимый комментарий.
2: Да, еще один комментарий от Татьяны прочитаю. Бесит, когда нормально не получается фоток с интересного мероприятия сделать. Рассказывай, собрались мы на дыре подруги. Берег реки, прекрасный вид, вкусный стол. Решили, что ух, сколько классных фоточек-то будет. Приняли позу, приготовились. И тут ветер, град, дождь, прически дыбом, лица вообще с непонятными какими красивыми ракурсами. Мокрые все, не получилось. Еще посидели, подождали. Ну, вроде можно. Встали, приготовились. Мам, да, дорогая, кто это лезет из воды? А это водолазь какой-то, огромный мужик в черном. Ну, как такое пропустить? Все, внимание, конечно, туда. Опять не получилось. И вот он, долгожданный миг, когда уже можно. Фьють, что это полетело? А это наше кресло снесло, побежали ловить. В общем, отметили мы суперски, весело и памятно. Ну, а фотки, да бог с ними, будут еще. Всем хорошего дня и отличного настроения желает Татьяна.
1: Философский подход.
2: Прекрасный подход, замечательный, нам нравится. Но надо выбирать, да, надо выбирать, кто пойдет.
1: Да все очевидно здесь.
2: Да, наши мнения сошлись.
1: Да,
2: мы как мама мальчиков.
1: За Даниила.
2: Да, за Даниила, которому осталось 10 дней до дембеля. Но надо же поддержать человека, вы же не против, правильно? И ему будет подарок прекрасный, сходит сразу... дембельнувшись на концерт группы «Зверей».
1: Сразу в свет, да?
2: Да.
1: Сразу куда-то в на общественное мероприятие. Так, с этим мы разобрались прямо сейчас с вами ненадолго, буквально на 10 минут. Прощаемся и хотим сказать, что в следующем часе у нас будет ветеринар, диетолог, специалист по уходу за домашними животными. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему...
2: Гостю.
1: Да.
2: Можно писать их в нашей группе ВКонтакте под постом с анонсом.
1: То, что сможем спросить, все
2: спросим.
1: Бесплатная
2: консультация.
1: Наверное, да.
3: Маяковский. А у дельфина срезано брюхо винтом. Выстрела в спину не ожидает никто на батарее. Нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус. Порвали парус, каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют, кто вы такие?

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес – Конго. Кумбия Барука – Мексика. И хедлайнер Open Air – группа Айола – Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
4: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
5: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-губерния.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
7: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттана. Украина, П-324-210-400-35-491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
10: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает, без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев вручил благодарности 10 активистам. И еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Кантемировском районе Воронежа, более 320 тысяч жителей, рекоператоры не справляются с обязанностями. «Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг». Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое, с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов в Воронежской области. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение приходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области» медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское региональное отделение РСО объединяет более 5000 бойцов. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутаты Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Масалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев и международное жюри из Китая, Колумбии и Армении. Заместитель председателя правительства Олег Масалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального обучения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из самых ярких событий в культурной жизни региона. Это были новости региона.
2: Маяковский!
3: Кафе «Маяковский».
4: Время в столице Черноземья 13 часов и 4 минуты практически, и у нас гости уже на месте, про которую мы вам не то что намекали, говорили впрямую.
5: В открытую.
4: Да, Ирина Буйвол, врач, диетолог, специалист по уходу с домашними животными, ветеринар. Ты врач, ветеринар, все собрала в одну кучу.
5: Ветеринар-диетолог, я бы даже более конкретно сказал. Ирина, добрый день.
6: Добрый день, рада у вас быть.
5: Спасибо большое. Мы просто очень удивлялись вашей профессии, именно тому, что это ветеринар-диетолог. Я, например, такой тупенький, который первый раз видит такую специализацию.
6: Вот она я.
5: Да, господи, то есть диетологи требуются даже животным.
6: Если вы хотите, чтобы оно вас долго радовало, да.
4: Долго радовало. Нормально это так звучит. Человеческим подходом. Долго радовало, на все запрыгивало. У меня просто вот буквально этой зимой кошка разучилась на столбы запрыгивать из-за случайного лишнего веса. Сейчас наступило лето, все прошло.
5: Тяжелый опыт.
4: Я не знала, что такое, да, может быть. И теперь я понимаю, что эта профессия важна, но это, наверное, да, не только про стройность талии того или другого питомца.
6: Да, это и про здоровье. Потому что еда, она может лечить и поддерживать животное в каких-то хронических заболеваниях на достаточно реально длительное длинный промежуток времени, и при этом, чтобы животное приносило радость, потому что, когда животное болеет, вы сами понимаете, радости, ну, никакой.
5: Расходы сплошные.
6: Ну, ты переживаешь за него, ну, это конечно, же все равно конечно. Как ребенок, как практически, ребенок, как член семьи, поэтому хочется, чтобы оно радовало нас долго.
5: Угу.
6: Долго и счастливо.
5: Согласна. Вот давайте сразу, вот вы за красных или за белых? Вы за сухой корм или за все-таки натуральную еду?
6: А я как владелец кошек, которые живут у меня дома, или я как ветеринарный врач, который консультирует?
5: Как человек, как владелец кошек.
6: Как владелец кошек я за готовые рационы, потому что это удобно, это за тебя все подумали, твоя задача просто за это заплатить, за тебя сделали всю работу. Ну и я как человек командировочный, потому что даже находясь у вас сейчас, мои там где-то дома одни уже вторые сутки.
4: Готовят себе сами.
6: Ну, готовят себе сами. Ты насыпал сухой корм благодаря вот тем самым антиоксидантным системам, которые там добавляются, консервантам, натуральным консервантам. Этот корм может даже при комнатной температуре, вот при этой, которая сейчас есть на улице и в квартире, двое суток выдержать нормально. То есть я спокойно насыпала, наполнитель в лоточке есть, вода стоит в нескольких емкостях, и я уехала на два дня.
4: Это мы говорим сейчас про кошку.
6: Про кошку, да. Угу. Собака, извините, это более, во-первых, человекоориентированное животное, и собаке нужно гулять. Угу. Даже если она ходит на пеленку, то это накопительство дома, да, не надо устраивать.
4: Так, а если с точки зрения ветеринара?
6: Если с точки зрения ветеринара, давайте так, если в вашем окружении, то есть куда вы можете дойти ножками и посетить, есть ветеринарный врач, который вам составит из натуральных домашних продуктов грамотный, сбалансированный рацион для вашего животного, учитывая все его потребности в энергии, в питательных компонентах, в дополнительных компонентах и в специальных компонентах, ну, потому что там суставчики, кишечник может барахлить, ну, всякие ситуации бывают. Вот тогда окей, натуралка, сбалансированная, хорошо. Если такого человека нету, или мы по каким-то причинам не хотим к нему ходить, а это нужно делать хотя бы раз в полгода, корректировать рацион, потому что животное живет, оно меняется, оно взрослеет, вот, то я тогда бы за хороший, качественный, готовый рацион, который... То, что мы сейчас имеем на рынке, ну, в плане, я имею в виду, на зоорынке, можно подобрать под любое животное. Вот то самое уникальное предложение, которое будет подходить именно ему.
4: Это вот так вот. Получается, по системе все, что осталось в холодильнике, равно, не равно разнообразный рацион. Нет,
6: смотрите, вы же не поросеночка содержите.
4: Ну, кажется... Получается, что да.
6: Ну вот, если вы отвечаете отрицательно на этот вопрос, то и из холодильника тоже так же отрицательно. Нельзя.
5: Все. Как жили советские коты в советских квартирах? Я даже не представляю. Это сейчас я расскажу маленькую преамбулу. У меня подружка, она все время говорила, папа поехал, тогда был магазин «Океан», это на Кольцовской, папа поехал в океан с левого берега коту за рыбой. Он мне не поедет за рыбой, а ему, значит, он поехал на другой конец города, так сказать.
6: Моя мама в свое время, когда у нас появилась самая первая кошка, я еще была далека, это 90-е годы, и, сами понимаете, ассортимент, такого ассортимента не было просто в зоомагазинах. Вот. Она ездила специально для кошки на рынок в определенный ларек с заваренной колбасой, потому что из других ларьков кошка не ела колбасу.
4: И когда доверия не было.
6: Да, да.
5: А вам давали эту колбасу, раз уж она такая хорошая?
6: Нет, это была кошкина колбаса. И если ты к ней тянул свои ручки, по этим ручкам прилетала.
4: Ребенок коркой хлеба перебьется, нечего баловать.
5: Сам вырастет, заработает.
6: А это маленькая вот дитятка, которая... Ты себе сам еду можешь отковырять где-то, а она не сможет, поэтому за ней так ухаживаю.
4: Я сейчас растворилась в ностальгии запаха рыбы. Кажется, какая-то потасу или что-то, у нее название...
6: Моего или потасу, да.
4: Название ровно соответствует запаху, который распространяется по квартире, когда бабушка варила идеальный рацион для кошки.
6: А это еще тоже такой всегда вопрос. Вроде, казалось бы, где кошка, а где рыба? Ну, в природе кошка, рыба, как и молоко.
5: Ой, слушайте, я никогда об этом не задумывалась, реально же.
6: Да, и молоко тоже, кошка в природе, ну, только в подсосном, простите, периоде, когда она с мамкой живет. Все. мамка ушла, кошка выросла, молоко закончилось. А в нашей вот ассоциации почему-то кошка молоко и кошка рыба.
5: И
6: кошка
5: сметана. Даже в детских книжках, да, рисуют у кота усы и мордочка всегда в сметане.
4: Сейчас мир перевернулся, нужно прерваться на рекламу.
5: Как-то обдумать эту ситуацию. Откуда кошки брали рыбу в природе?
4: Не, я в замешательстве. Я уже думаю, а чем же кормить, получается, остается только арбуз. Если у вас есть тоже какие-то вопросы, вы можете их написать в сообществе нашего радио «Воронеж ВК». Мы попробуем наши гости их перезадать. Правильно?
3: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM.
0: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов и по сетовому шаманоту. Украина, 324-210-4035-495-12+. Год Воронеж, 2026 год.
8: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
9: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код

0: кафе «Маяковский».
1: Я говорю вам, пишите вопросы под трансляцией в ВК, но пока у нас легкая техническая неполадка. В любом случае, я думаю, позже наш эфир будет доступен и в видеозаписи, а пока в старинке, как мы любим, остаемся просто на радиоволне на 107FM.
2: Шлем вам голосовые.
1: Да, и сегодня для всех тех, кто вдруг только что присоединился, мы хотим сказать, что у нас в эфире ветеринар-диетолог, специалист по уходу за домашними животными Ирина Буйвол, и мы остановились на питании.
2: Да, вот, Ирин, топ-5 универсальных советов по уходу за домашними животными. Если вообще можно такими критериями мерить, да, универсальные советы, как вы уже выше сказали, все животные разные, и, наверное, универсальных не бывает, но вдруг есть какой-то топ-5.
3: Ну, почему? Они универсальны, это первое. Подобрать подходящий рацион.
1: Раз.
3: Угу. Затем вовремя ухаживать за кожным покровом. То есть, короче, мыть нормально и качественно. И да, кошек тоже моют. Это я прямо могу кричать с большим транспарантом,
2: да,
3: потому что,
2: есть же вот это вот, что
3: кошек тоже моют. Потому что кошка, когда говорят у меня, что ну она же сама себя вылизывает. Ну, вылизывает. Мы тоже руки моем каждый день, вроде приходя с улицы, но почему-то в душ залезаем каждый день вечером, как минимум. Вот, поэтому кошка стирает с себя только верхний слой пыли, который вот на поверхности шерсти. А теперь я всегда спрашиваю, а ваша кошка до кожи прямо вот там вот так раздвигает?
1: По языку идет четко.
3: Да.
1: Видела сама.
3: А если учесть, что основной, ну как это, живой орган это кожа, то есть вот этот тот самый слущенный эпителий, который мы регулярно с крабиками с себя там и так далее делаем в ванной, кошка это не делает, собака это не делает, потому что оно там в глубине под шерстью.
1: Вот и пожалуйста.
3: Это надо доставать.
2: Как часто можно мыть кошку?
1: Давайте мы сегодня в рамках кошек
3: и собак
1: остановимся. Животных-то еще много.
3: Дело в том, что у них очень похожие процессы в коже, поэтому примерно, это будет усредненная цифра, это один раз в 4-5 недель. В зависимости от еще породы, вот эти цифры могут двигаться туда-сюда, но тем не менее цикл клеток, вот, ну, то есть, что это не просто так вот взяли там, а давайте помоем. Нет, это привязано к работе кожи. Цикл клетки, когда она рождается вот где-то там в глубине кожи новенькая и поднимается через весь толщ, и потом мы его можем вот прямо счесать с поверхности кожи в виде вот этой мертвой слущенной чешуйки, это 28 дней. 4 недели. То есть раз в месяц, если вы помоете животное, это вы ему смоете все, что там было накоплено непосильным трудом в течение месяца. Но это же не только слущенный эпителий. Там же еще продукты выделения кожи. Вот тот самый жиропот, который мы регулярно, блестящий где-то у нас на носу, у них это по всему телу.
1: Это зона у нас повсеместная.
3: Извините, бактерии, которые в норме живут. Ни одной стерильной кожи не существует вообще априори у живого организма. Грибы, которые там живут. Дрожжевые грибы и тот самый трихофития, который все боятся.
1: Как страшно звучит.
3: Я специально так назвала. Тот самый стригучий лишай, который все боятся как болячку, он живет в норме на поверхности кожи животного и вылезает только когда с иммункой проблемы какие-то у животного. То есть это показатель проблем с иммунитетом у животного. Соответственно, он там живет, он продукты жизнедеятельности выделяет, он там свои споры оставляет, и все это прилипает. Плюс еще пыль. Плюс вот этот самый жиропот, он прогоркает под действием воздуха, а теперь вспоминайте оставленную жирную сковородку на месяц, когда вы уехали на дачу или в деревню. Потом приезжаете, там такой культурный слой.
1: Опарыши даже один раз были.
3: Опарыши в жиру не живут, там, значит, вы оставили белки. Это было мясо до этого. Вот. А это прогоркает жир, он становится плотным. Так, а вот это все на коже.
2: Так, ой, убедили очень вообще аргументированно.
1: А я думаю, моей собаке 17 лет. И
3: ни разу не мыли.
1: Я думаю, у него, наверное, какая-то собачья деменция, он под дождем сейчас часто стоит, не заходит в будку, оказалось, он просто сам моется, потому что мы как-то упустили этот момент. Стало немного стыдно, даже не по себе. Так, с этим разобрались, выверенный рацион, купание, ну, условно.
3: Вот только давайте я еще к купанию добавлю, потому что мы воспринимаем слово «мыть», это значит использовать что-то такое пенящие, то есть, ну, шампуни.
2: Да, да, да.
3: Есть еще маленький нюансик. Женщины меня поймут лучше, у мужчин в этом плане есть некоторая сложность, но современные мужчины... Но нет, ну нет, такой кондиционеры. Вот тот самый кондиционер, который наносится потом после мытья, он восстанавливает вот этот вот слой на коже защитный и дает возможность коже функционировать комфортно, хорошо, не дает возможность развиваться нехорошим бактериям. То есть, грубо говоря, сохраняет кожу в хорошем состоянии. Поэтому шампунь и кондиционер – это прямо вот must-have. Соответственно, помыли. Затем противопаразитарные обработки, потому что паразиты переносят некоторые заболевания. Мы, кто собачники, знают, это бобезиоз или пироплазмоз, его в простонародье называют. Вот, соответственно, обработка от блох и клещей – это наружные паразиты, и обработка от гельминтов, то бишь глистов, это внутренние. Есть препараты комплексные, есть отдельные. То есть здесь мы подбираем, кому что нравится, кто во что верит и кому что доктор прописал. Вот, соответственно, противопаразитарные обработки. Следующий момент, он, ну, сейчас некоторые на меня, конечно, пофукают, особенно мужское население, но я считаю, что если у вас животное, которое вы не собираетесь нести в разведение, то есть получать потомство квалифицированно, то это нужно стерилизовать или кастрировать.
2: Для того, чтобы не мучить само животное,
3: правильно? Да тут даже, да, потому что у них это все-таки физиологическое состояние, и любой живой вид, он направлен на то, чтобы воспроизвести себя, и когда у этого не дается, то там могут быть некоторые проблемы потом со здоровьем. Поэтому, если это невысокопородное животное в разведении, то лучше, ну, как бы этот орган убрать. Вот. И у нас еще осталось пятое. Так, еда, мытье, противопаразитарка, стерилизация и создание безопасных условий содержания.
1: Это какие?
2: Защитные сетки на окнах,
3: да? Это если у вас кошка на пятом этаже живет, то не надо выпускать и давать ей возможность любоваться птицами с открытыми балконом. Это если у вас пластиковые окна, то тоже нужно ставить специальные решетки, особенно если кошка любит ходить по вертикали, потому что как раз-таки они не выпрыгивают, но они застреют вот в этом угле и реально калечат себя. Собака должна, например, ходить с вами на улице с поводком и ошейником, а не вдоль проезжей части трассы сама по себе. Выезжать с ними куда-то собака или кошка должны фиксироваться в кузове машины, потому что кошку вы не удержите, если она испугалась. Вы чуть приоткрыли что-то, и она туда, простите, как ртуть просочилась. Собака испугалась чего-то, тоже ломанулась. А это безопасность животного. То есть мы в ответе все-таки за таких животин. И я вообще сторонник, что если вы уезжаете буквально на 2-3 дня, и кошка не приучена изначально с вами путешествовать вот буквально с малюсенького возраста, то ее реально проще, и ей для психики легче переносить, оставаться дома одной. Это нам кажется, что ой, она без нас пропадет. Кошки привязываются к дому. Собаки к человеку, кошки к дому. Поэтому кошку на 2 дня, пока мы на даче, там, с субботы утра до воскресенья вечера, спокойно переживет при наличии еды, воды и наполнителя в лотке.
2: Это гораздо гуманнее, да?
3: Да, для нее это гораздо
2: мне
3: гуманнее.
2: Мне тоже всегда казалось, что кошатники наделяют кошек излишней чувствительностью в сторону людей.
3: Ну, если хочется общения, заведите собаку, я всегда говорю. То есть, ну, потому что кошек, во-первых, мы тоже знаем, что есть породы, которые вообще просто живут с тобой параллельно в квартире. То есть вот это параллельное существование. Есть просто человек, который меня обслуживает. Вот есть контактные породы, ориентированные на человека, но все равно даже им вот это вот, у них подвижная нервная система, и нагружать ее лишним стрессом нехорошо, потому что у кошек есть еще такая болячка от нервов. Называется идиопатический цистит. Вот цистит на ровном месте. Просто кто-то посверлил за стеной. А я уже испугалась и писать не хочу.
2: Вот вам и пожалуйста.
1: И расстроилась. Я думала, наоборот, и все описывала вокруг.
3: Нет. Описывала вокруг, это когда вы пришли, и от вас пахнет кем-то не тем. Вот. А вот когда кто-то просверлил, или, например, вы принесли... Ну, это очень часто, кстати, бывает, когда ребенок появляется в семье и приносит ребенка, и кошка, понимает, покушается на территорию. Не будет хватать ресурсов. Вот, они могут, да, начать болеть на фоне стресса.
2: Какие чувствительные.
3: Кошки, вот, да.
2: Раньше двор-терьеры, мне кажется, так не реагировали. Они более спокойные.
3: Слушайте, ну, если двор-терьер выжил до двух месяцев, то он уже ничем не...
2: Его не испугать ребеночком.
3: Да. Вот. А больше, чаще всего сейчас заводят, конечно, высокопородных животных, у которых культивируют определенные признаки. Но не забываем, что к этим признакам иногда цепляются и нежелательное что-то, которое тоже культивируется. Вот. Оно вот так маскируется, скрывается, но, тем не менее, иногда вылезает при определенных условиях. Поэтому, если говорить о высокопородных животных, то они, конечно, более тонкие настройки у них, чем... Это как есть наш АвтоВАЗ, и есть японский электронный. И вот разница.
1: Как будто бы это еще больше уровень ответственности, да? И вообще в плане иммунитета, я не знаю, насколько
3: давайте
1: это...
3: Так.
1: Не...
3: Я считаю, что любое животное, если ты взял на себя ответственность завести животное, то это реально ответственность. Это как ребенка завести. Ты же не просто его заводишь, ты гарантируешь ему кров, хороший уход, там, не знаю, медицинское обслуживание, обучение и так далее. То есть ты берешь на себя социальную ответственность. И у животных точно так же, потому что они сами по себе не могут себя ни прокормить, ни добыть. Нет, они могут добыть еду, но нам не понравится, как они это будут делать.
2: Холодильник лапкой, вжик!
3: Такие случаи тоже бывают.
2: Что-нибудь шмяк.
1: Можно мышь принести в дар. Я помню,
3: раньше. На пятом этаже это будет проблематично.
2: Птичку.
1: Если только чью-то соседскую, свежезаведенную, случайно убежавшую мышь.
2: Так, слушайте, ну давайте еще поговорим про аллергиков. Чаще всего, на самом деле, у нас вот этот образ кота с апельсинами, букетом цветов из старинной-старинной рекламы. То есть у многих аллергия на кошек, да и, ну, на шерсть, да, это же правильно.
3: Это на шерсть как таковую нет, там на слюну.
2: На
3: слюну,
2: что-то
3: потому
2: вот
3: что на слюну, на эпителий, который вот как раз-таки слущивается. И здесь вспоминаем второй пункт из нашей пятерочки.
1: Купать,
3: абсолютно верно. Действительно, это один из способов снизить аллергенную нагрузку на человека, если в его контакте есть животное. То есть, ну, не знаю, как, например, там в гости приходят люди, или уже, ну, я уже, извините, клиенты, потому что ко мне обращаются же, когда у хозяина вдруг началось, потому что бывают ситуации, там, например, после очередной беременности у женщины бывает такое, что вот было все ок, а после вторых, например, родов...
1: Приобретённая аллергия.
3: Вот, поэтому мытье животное, причем именно с кондиционером, потому что кондиционер потом все это еще приклеивает и частично замещает. То есть, грубо говоря, мы реально снижаем аллергенную нагрузку с животного.
2: Порода же все-таки.
3: Да. Породы,
2: есть,
3: да, есть животные, у которых выделения не такие аллергичные, но, опять же таки, здесь не факт, что мы угадаем у конкретного человека. То
2: на
3: есть
2: что?
3: Здесь придется, да, искать друзей с такими породами, приходить
2: ходить,
3: в гости, да, и так далее.
2: Да, мне все время думала как раз, что это на шерсти, вот что лысые вот эти кошки, я опять забыла, как эта порода называется.
3: Сфинксы?

0: Гигантские пудели у людей.
1: Нет, подождите, гигантский пудель, это называется королевский пудель, это очень древняя порода.
2: Он не гигантский, он нормальный.
1: Их четыре вариации по размерам, то есть королевский, это прям большая, хорошая собака, с которой ты себя чувствуешь прям таким нормальным хозяином.
2: Тоже королем немножечко.
1: Вот, а если она еще ухоженная, реально, это безумно красивые и, главное, умные животные. Вот, потом есть средний пудель, он редко встречается, ну, потому что как-то вот так сложилось. Есть малый пудель, есть карликовый, и даже по-моему, сейчас называют, я не помню, карликовых, или есть еще и той пудели, или карликовых иногда называют тоев. То есть это когда совсем вот такой вот, такой
2: пузенький.
1: Да, да, и это все пуделя, просто они разные. Это как есть ризеншнауцер, миттельшнауцер и цверкшнауцер.
2: Ой, сейчас было на нерусском.
1: Это на немецком.
2: На немецком, всякие шнауцеры.
0: То есть, наоборот, вот такие животные с длинной шерстью, вопреки всем нашим мыслям.
1: Во-первых, их моют чаще, априори. Потому что эта шерсть требует реально ухода. А во-вторых, они меньше линяют. А у них цикл, у них волос живет гораздо дольше, и в выпадении из вот этого вот фолликула оно реже. То есть от них, кстати, как-то не казалось бы странно, то есть так шерсти много, а именно в квартире шерсти гораздо меньше. И у них выделений тоже меньше, потому что они размазываются все по вот этой волосине, и нету такой концентрации. И чаще всего именно аллергия возникает именно на гладкошерстных животных, на которых, казалось бы, шерсти мало.
2: Да.
1: Выделений много, и эта шерсть сыпется. То есть там цикл волоса, по-моему, если я не ошибаюсь, каждые полтора месяца из вот этого вот одной луковицы вываливается волосина. 8 волосин в год.
0: У меня слом всех шаблонов. Я думала ровно наоборот. Вот, понимаете,
1: а это так большинство, кстати, и думает, когда заводят гладкошерстных пород. То есть кажется, шерсти на нем мало, значит, ее нигде не будет.
2: Значит, по квартире тоже не будет.
1: Это постоянно сыпящиеся животные. То есть, например, владельцы бультерьеров белых или джек-рассел-терьеров белых, они мне не дадут соврать, у них везде эта шерсть. Везде. Угу. При этом владельцы йорков, есть еще категория, кстати, треминговочных пород, это у которых они не умеют сами ронять шерсть, а ее выщипывают специально. Вот как раз этот шнауцер, про который я говорила, сейчас очень модные норвич-терьеры, это такие маленькие, рыженько-рыжепопалые, такие прямо щеточки бегающие. Вот, вот есть категория тремингующихся пород, у них на них тоже бывает меньше реакция, просто из-за того, что этой шерсти меньше в округе. Но за ними прямо надо ухаживать, нужно искать специалиста, который умеет с этой шерстью работать.
0: И смотрите, это не конкретная рекомендация, это индивидуальное рассуждение на тему. Мы прямо сейчас прервемся на рекламу, вернемся и будем продолжать.
3: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОСов в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать фору представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также Алексей Гордеев заявил о необходимости усилить контроль за рекоператорами по обращению с ТКО. Жалобы выросли вдвое, с 600 до 1200. В ходе визита в школе номер 3 делегация осмотрела агрокласс, где более 50 ребят изучают биологию и химию с экскурсиями на агропредприятие и класс беспилотников. Вице-спикер Государственной Думы назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. В «Зеленом театре» состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов в Воронежской области. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Главным событием стало вручение приходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области» имени

медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское региональное отделение РСО объединяет более 5000 бойцов. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Масалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев и международное жюри из Китая, Колумбии и Армении. Заместитель председателя правительства Олег Масалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучение учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. В Воронеже возобновили снос центрального стадиона профсоюзов. Осталось демонтировать часть восточной трибуны, спорткомплекс «Центральный» и фундамент электронного табло. Ранее снос приостановили из-за двух гаражей, владельцы которых не захотели продавать их региону за предложенную сумму. В региональном правительстве отметили, что эта приостановка не повлияла на сроки. Первый контракт истекает 1 июня. Внимание! Сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения введут до 15.00. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Ирина Буева у нас в гостях, ветеринар-диетолог, специалист по уходу за домашними животными. Я до сих пор пребываю в неком замешательстве и шоке от информации, которую узнали. Сегодня мы развенчали совершенно случайным образом для себя большое количество мифов. Ирин, хотелось бы еще спросить, мне кажется, таких важных прикладных вопросов, о чем всегда хотят знать все владельцы домашних животных. Ну, наверное, если мы сейчас поговорим о сезоне клещей, да, и о средствах от различных внешних паразитов, что бы рекомендовали выбирать вы? Ошейники, капли, либо, я знаю, существуют еще таблетки
2: Как я уже говорила в начале, когда мы перечисляли, что нужно. Кстати, там я забыла сказать еще ежегодная вакцинация от заразных заболеваний. Так вот, здесь мы подбираем в зависимости, первое, от состояния животного, потому что некоторым противопоказаны, а некоторым просто какие-то формы не подходят. Например, если у вас полулысое животное, или даже, извините, бесшерстное, как правильно говорить, а оказывается, лысое – это оскорбительное для животных, считается бесшерстным.
1: Извините, если вы нас слышите.
2: Бесшерстное. Так вот, например, на него просто капли на холку, ну, нереально сделать.
3: Холки нет.
2: Нет, холка есть. Там есть один из пунктов, это раздвиньте шерсть, а потом, наоборот, ее соберите. И так как это просто нечем, то оно размазывается по животному, животное может это съесть, и, естественно, будет не очень хорошо. Поэтому зависит от животного, какая форма подходит, и в каких условиях потом животное это будет тусить, как часто его, например, моют, потому что если моют регулярно и часто, прямо есть такие животные, которых там раз в неделю или чуть ли не каждый день там по болотам где-нибудь побегали, пришли в домашних условиях в доме там, или из шланга помыли. Вот, то есть или оно купается в прудике рядышком каждый день. То есть такому животному я бы, например, все-таки рекомендовала препараты внутрь, потому что они постепенно отдают свое действующее вещество и, соответственно, защищают его. А с поверхности тела, если это размазать, ну, оно распределится по поверхности, оно будет быстрее смываться. То есть защита не будет такая хорошая, как если бы не купалась. Поэтому здесь выбирается индивидуально, опять же таки, под животное, кому-то как-то удобнее. Например, кому-то тяжело капнуть на холку, но при этом удобно дать таблетку. Или повесить ошейник и успокоиться. Некоторые дают и таблетку, и вешают ошейник. Еще и лапы спреем побрызгали, если как-то владелец тревожен.
1: Это я себя так в лес веду. Я вот думаю купить все-таки себе еще и собачий ошейник.
2: Смотрите, собачий ошейник работает по тому самому липидному слою, который на поверхности. Одно из условий, когда применяются вот эти вот поверхностные вещи, что капли, что ошейники, это не мыть 2-4 дня до и после. Вы готовы неделю не мыться?
3: Ну, смотря ради чего. Я-то готова, да. Готовы ли собратья?
1: Готовы ли люди в маршрутке к этому?
2: На самом деле, вот очень я часто слышала от даже хозяев, которые таблетки вот от эктопаразитов дают своим животным, говорят, а почему для людей такого не было? Ну, выпил таблеточку, и нормально в лес пошел, клещи с тебя сваливаются.
3: Вот. Никто не пристает, комары не подлетают.
2: Я думаю, что где-то этот вопрос изучается. Я верю в это, что рано или поздно мы будем...
3: Сначала на кошечках, собачках опробируют, да, а потом это людей дойдет.
2: Ну, у нас же все равно разный метаболизм, и по-разному он исследуется. Я думаю, что да, есть некоторые нюансы, но я верю.
1: Сами не пробуйте, остановимся на собачьем корме в детстве.
2: Да, этого не надо. Не надо. Там есть четкие указания. Читайте инструкцию. Я всегда говорю, читайте инструкцию.
3: А можно еще прямо тоже прикладного характера? Буквально недавно племянница рассказывала, что ее кот, он может свободно гулять частный сектор, он может свободно гулять по территории. Притащил откуда-то блох. А говорит, поскольку он спит рядом со мной, я, говорит, вижу, как эти блохи по подушке вот так вот у меня
2: прыгают. Это нормально. Блоха не живет на кошке или собаке. Она живет в комнате. А на кошку и собаку она приходит как в столовую покушать. Покушала, отложила яйца и убежала. Проголодалась, опять прибежала, покушала и это. И когда попадаются там другие теплокровные, такие как люди, птички там и так далее, они, ну, что попалось, то и едим.
3: Когда они уже сыт.
2: Поэтому...
3: Что от блох, вот когда они уже есть?
2: Есть специальные препараты, их, как правило, спрашиваем в зоомагазинах, именно для обработки помещений и предметов. То есть это отличие мочительные вещи. Угу. То, что можно для помещения, нельзя в этом замачивать кота. Нет. Угу. То есть для кота свое, для помещения свое.
3: Читайте инструкцию.
2: Читайте инструкцию. Да, она не просто так написана.
3: Зафиксировали. Суровая жизнь хозяев животных.
2: А я еще можно тогда еще добавлю на волне вот этих работ с борьбы с паразитами про еще про гельминтов, то бишь глистов в простонародье. Что несмотря на то, что здесь тоже, раз уж мифы развенчиваем, считается, что, ну, давайте так, хозяева считают, не ветврачи, хозяева считают, что если моя кошка сидит и живет на 14 этаже, и никуда не выходит, то внутренних жителей ее кишечника нету.
3: Нету, да.
2: Вот теперь я всегда спрашиваю.
3: Они до 14 этажа не добираются.
2: Конечно, не добираются, но мы-то ходим по газонам и очень часто срезаем дорожки по как раз тропиночкам неасфальтированным, по которым перед этим ходили собачки, кошечки, которые к нам не принадлежат и даже никому не принадлежат. Поэтому, если вы ходите по улице и обувь оставляете не внизу в подъезде, а все-таки заходите в ней в квартиру, то у кошечки есть контакт с внешней средой, а именно с теми самыми яйцами глистов, которые мы можем принести на себе, на пыли, которые оседают к нам на ботинки, на грязи и так далее. А если еще обратиться, посмотреть, как же ведет себя кошечка дома, вы когда приходите в ботиночках, они иногда очень ревностно относятся к тому, где ты шлялся. Вот, и идут перебивать запахи, которые ты принес на ботинках с собой. Что они делают? Они вот этим вот щечками своими обтирают тебе ботинки, чтобы ты, если уйдешь, то чтобы ты пах мной. Не кем-то там, а мной.
3: Вот получается, почему они писают в тапки.
2: Это другое. Нет, это не, у них чуть-чуть по-другому. Коты, да, а вот с кошками там есть, видимо, другие проблемы. Так вот, и получается, что когда кошка контактирует с уличной обувью или там, где эта уличная обувь может быть, то есть даже она прошла по коврику мимо дверей, она на себя может зацепить то, что вы принесли. А потом что делает кошка?
3: Облизывается.
2: Конечно, это то, что мы говорили сначала.
3: Все внутрь.
2: Да, и она все внутрь. И поэтому даже домашняя кошка, которая содержится в квартире, я уж не говорю про частный сектор, который вылезают и ловят мышей и так далее, тех вообще каждый месяц надо, а этих хотя бы раз в квартал, но нужно с использованием антигельминтовых препаратов широкого действия, например, как, ну, не знаю, там, Мильбимакс, Бимаксгард, ну, вот такого плана, обязательно обрабатывать.
1: Вот. Я сегодня приду домой, мои на линейку будут все выведены, я им устрою полную профилактику.
2: Нет, все сразу не надо, а то они с ума сойдут в плане такие, нифига себе, как хозяйка стала за мной ухаживать.
3: Откуда вот. Такая
2: постепенно.
3: Забота взялась?
2: Любую привычку нужно вводить постепенно, вы же знаете.
1: Ну да, особенно 17-летнему псу. Да, его да. Устав жизни лучше
3: а
1: менять очень медленно.
3: Да, заботы. Да,
1: да. У нас осталось буквально 3 минуты до конца эфира. Хотелось бы еще спросить, наверное, про самый актуальный вопрос. На улице вскоре будет жара. Как уберечь животных от теплового удара? И вообще, страшен ли он им?
2: Конечно, страшен. Первое. Не брейте кошек на лето.
3: А как же?
2: И сильно пушистых собак. Смотрите, дело в том, что у животного вот эта шерсть пушистая, она работает как термос. Причем в одну, так и в другую сторону. То есть зимой она защищает от холода, а в жару от жары. То есть у вас иногда снаружи температура может быть гораздо выше, чем у него там внутри. И шерсть – это термос. Убрали термос, у животного есть риски.
1: Прямой.
2: Конечно, это первый момент. Второй момент. Ни в коем случае, никогда от слова «вот вообще» это запрещено, я даже не знаю, на законодательном уровне или нет, не оставляем животное в машину, даже вот на чуть-чуть. Вот я только добегу до подъезда, называется. Не оставляем животное в машине, потому что машина даже в тени, она нагревается очень быстро. Кошки на это реагируют очень сильно, собаки чуть-чуть помедленнее, но все равно. И еще есть такие гаджеты же появились для животных, спасибо современности. Есть такая штука, например, как охлаждающие коврики.
3: Ух ты!
2: Это специальный коврик, да, например, это бренд называется...
3: Сколько нам открытий чудных!
2: Бренд называется Мистер Кранч. У него вот инновационные такие лежанки, которые, когда животное на них ложится, они понижают температуру где-то градуса на 3-4.
3: Ого!
2: Да, и животное таким образом чуть-чуть регулируется.
3: Это хорошо,
2: да,
3: хороший
2: когда
3: коврик,
2: у вас,
3: да?
2: На улице плюс 40, это очень хорошо. Я сама готова подстелить себе под попку в машину такой коврик.
1: Я тоже думаю, хорошо. Ну да, если что, к нефрологу сходим там или
3: кому-нибудь
2: цепочками. Знаете, когда плюс 40 там, и ты всего лишь на 3 градуса понижаешь, это уже...
3: В общем, рабочая схема.
2: Да, да. Для животных это актуально. Причем у них делаются и специальные ошейники вот для этих больших массивных собак.
3: Охлаждающие.
2: Да, охлаждающие. Косыночки, то есть чтобы холка охлаждалась. Вот. И лежаночки
3: тоже.
2: Голова
3: не болела. Надо охлаждать холку.
2: Ну, естественно, мы на солнце не выгоняем собаку. Если мы с ней на пляж идем, то она должна иметь возможность быть в тени и всегда в доступе вода. В жару всегда в доступе вода. Поэтому поилочки такие специальные с бутылочками. Мы берем себе бутылку с собой на улицу и такую же поилку, бутылку с собой для собаки.
1: Как будто бы я уже хотела быть вот чьей-то собакой.
2: Хороший, при грамотном содержании, да, я готова присоединиться.
1: Как в следующей жизни мы определились. Но только с хорошим, просветленным хозяином.
3: Осталось найти хороших хозяев.
1: Спасибо, Марин, было невероятно интересно.
2: Пожалуйста.
1: Я уверена, что сильно полезно.
3: Вообще не то слово, сколько мифов сегодня развенчали.
1: В гостях у нас была ветеринар-диетолог, специалист по уходу за домашними животными Ирина Буйвол. Если что-то для себя не смогли запомнить и осознать, просто...
3: Где вас искать? В социальных сетях?
2: Да. Brands for Pets – это соцсети, где мы отвечаем на вопросы. И портал Хвост Ньюс – это, кстати, вот для владельцев. Это прямо чакра, я называю ее. Там очень много информации. Я туда и пишу, и отвечаю там тоже на вопросы. Хвост Ньюс.
1: Спасибо, мы все запомнили. Спасибо. Теперь мы застрахованы от всех нелогичных поступков, наверное. С вами еще были Лена Плеханова.
3: Карин Баринова. Всем пока-пока.
1: Встретимся завтра в 11:00.
0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП Гринёв. Сеть пиццерий номер 1 в России «Додо Пицца».
5: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
7: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
8: «Додо».
6: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.

0: Открытый обзор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Группа.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилда. Угроем 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Карты MasterCard и Visa должны уходить с российского рынка, заявили в ЦБ. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сказала, что они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали. Глава департамента ЦБ также заявила, что доля карт Visa и MasterCard на российском рынке за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в порту Усть-Луга Ленобласти. Газовоз «Архениус», прибывший из Бельгии, был заминирован, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы. По данным Следственного комитета, судно прибыло из Бельгии 20 мая и после остановки в Усть-Луге должно было отплыть в турецкий порт. При обследовании газовоза под водой были обнаружены взрывные устройства. Они были изготовлены по типу морских магнитных мин. Следователи полагают, что их изготовили в одной из стран НАТО. Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для всех стран, особенно ближайших союзников. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, вступление Армении в Евросоюз приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Россией. Льготные цены на российские энергоносители невозможны для участников ЕС. Еревану это хорошо известно. Цена на российский газ для Армении более чем льготная, сказал он. В ДТП в Турции пострадали 7 россиян. Авария произошла около 5 утра в Анталии. Столкнулись 2 туристических микроавтобуса. Пострадали 13 туристов, в том числе 6 граждан Румынии. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Их состояние оценивается как хорошее. Значит, расследование аварии. Открывший вирус Эбола ученый призвал прекратить панику из-за новой вспышки. Вирусолог Жан-Жак Муинмет Анфун заявил, что никогда не было такой глобальной реакции. По мнению ученого, паника иллюстрирует страх, возникший после пандемии COVID-19, хотя механизмы передачи этих заболеваний совершенно различны. Еще больше усложнила ситуацию вспышка хантавируса, объявленная на круизном судне «Хондиус». Вирусолог заявил, что нынешняя эпидемия через 2-3 месяца будет полностью локализована. У режиссера Гая Ричи культовый статус в России, поэтому его фильмы собирают хорошую кассу, даже если они не имеют успеха на международной арене, сказал НСН, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
3: Наверное, фильм мог бы собрать больше, но с учетом того отклика, сарафана и оценок, которые складываются у картины в международном прокате, ну, действительно, она не очень зашла аудитории. Поэтому те цифры, которые мы видим в России, они вполне достойные. Я считаю, что это, конечно, и вклад в прокатные компании, и маркетинг, ну, и имя Гая Ричи, который является народным режиссером у российского зрителя, и все его проекты любимые.
2: За первый уикенд в российском прокате картина «Грязные деньги» Гая Ричи собрала около 170 миллионов рублей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. России. Говорит и показывает.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Добрый день, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Дождит без перерыва. В прошлом часе обсуждали, что бы вы хотели из детства повторить. То, что вы делали, мы делали. А сейчас, типа, не солидно, мы же взрослые. Это тоже странно, да? Вот как мы не понимали вот этого нюанса? Вот вырасту, буду делать то, что захочу. Дураки мы были, короче. Тогда делали, что хотели. Это ж надо, ну, там, все что угодно делать можно было. И максимум, ну, по попе получишь, ну, через же. Попа через же. Вот. И нормально все было. А сейчас же теперь все. Тут вроде бы как бы и сам себе начальник. И максимум, ну, просто покачают головой, подсокают, скажут, видишь, дяденька дурной там или тетенька какая-то странная. Никто же вообще не подойдет. Ну, если, естественно, там, ну, таких уже, собственно, глупостей не делать. И все равно мы не делаем этого. Почему мы забыли, что мы можем делать это? Вот, ну, вот номер телефона заканчивается на 0321. Вы меня спросили, как мне написать, и написали то, что я не могу прочесть. Вы же понимаете, да? Раз я должен буду сказать, Минздрав предупреждает, а остальное это то, что, то, с, в общем, каким большим трудом мы выросли, вообще выжили. Вот. Ну, в общем, там в реку, ну, там в Клязьме купались. Вот так. Как, зачем, почему, что было первопричиной, сами догадывайтесь, это я вслух не... Ну, я не... Ну, нас же слушают люди. Нельзя такие делать. Так, Дмитрий, мечта теплым вечером взять ролики... пару, ну, в свою пару, в смысле, вот, мороженое, и, ну, не в свою пару, ну, а с кем-то на пару, вот, и пойти по парку кататься на роликах. Или к бабушке на лето на 3 месяца, где самое страшное, показаться бабушке на глаза до времени отбоя, чтобы раньше домой не загнали, пишет Наталья. Кстати, насчет бабушек и 3 месяцев отдыха, пишут, я так понимаю, миллениалы и все, кто там чуть-чуть постарше, типа меня и так далее. Вот, да, нам, конечно, не хватает. Это значит, прям нужен очень-очень отпуск. Привет, наше радио. Ох, сколько бы я хотела повторить. Полазить по деревьям у Белого дома, нарвать яблок и убегать от охраны. Вот, попрыгать с тарзанки и побегать по крышам. Как это было весело. Весело, да. Сейчас уже по крышам не побегаешь, там все заперто, да и смотришь. Раньше вроде страшно было. Башка кружится, но ты бегаешь и на этих деревьях болтаешься, как макака, и все прочее. Сейчас все, где-то на 3-й ступеньке лестницы у тебя же ноги трясутся. И нормально, ты вроде не боишься высоты, но стрёмненько как-то. Вот тут то же самое пишут. В тему вашей темы, ну, короче, вы поняли, в тему вашего опроса. Хотел бы залезть на дерево почти до самой макушки. Вот, прям слово в слово. Аж качается, оно аж качается. Мурашки по коже от страха и кайфа. Сейчас максимум посидеть на пеньке. Не, я еще могу на там, первую ветку вцепиться руками, поболтаться, как сосиска такая 50-летняя, спрыгнуть, сказать, уйди клещ, и идти дальше. Такой думаешь, зачем ты это делаешь? Вот почему так? Непонятно. Или вот, смотрите, хочется прикатить к дедушке на пастбище, пастбище, а тут дальше съелровали. На велике. С чего вы, с какими вы елровали? С кем вы ездите? Что у вас за детство было? Вот, пока... Он спит под стогом, вот, прыгнуть на его лошадь, разогнать коров и свалить, пока он не видит. Наталья, 48, из Ростова-на-Дону. Во как. Так, друзья, ладно, с детством никогда не покончено, оно должно у нас играть, пусть даже в 5-й точке, но иногда прорываться, иногда нужно почаще выпускать своего внутреннего ребенка, чтобы дети, наши дети не видели в нас вот этих унылых, серых, печальных и злых и вечно заработанных. Иногда нужно чем-нибудь отчебучивать, но в хорошем смысле этого слова, уже с опытом, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорил классик. А сейчас вот давайте, знаете, какой сделаем эксперимент? Пожалуйста, если вы не за рулем. Если за рулем, пожалуйста, ехайте дальше. Закройте глаза, представьте 3 слова, которые у вас появятся, и напишите их мне. Ну, просто тык-тык-тык-тык. Все, давайте. Вот такой вот эксперимент, а я буду зачитывать. Посмотрим, что в вашей головушке делается и прячется. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Реклама на 107 FM.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 255? 45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас попросил назвать первые три слова, которые, закрыв глаза, вам приходят на ум. Ну, или там какие-то образы. Знаете, что есть люди, которые, ну, как бы видят образами. Я вот такой человек. Если мне что-то сказать, я тут же все это визуализирую. Я прям вижу картинками. Есть люди, которые мыслят словами, они видят слово. Даже вот если ты мыслишь образом, то он может быть детальный или не детальный. У меня размывчатый. Я вот если сказать яблоко, я его, ну, как-то я себе представлю яблоко, но оно будет такое абстрактное. То есть там деталей не будет. Какой бочок, может, там вылезет червячок какой-нибудь, как ода надкушенному яблоку. У меня есть такое стихотворение. Вот. А есть люди, которые вот им слово сказали, там, ну, там, компьютер. И все, и просто слово, просто слово. Оказывается, есть такие разные виды мышления. И мы все такие вот разные, так что мы точно с разных планет прилетели. Ладно, друзья, в общем, первые три слова, еще раз говорю, если вы за рулем, не надо закрывать глаза. Да, особенно вообще нельзя. Не надо, даже не пробуй, не надо. И на светофоре не надо делать. Просто смотрите вперед, все, и не забывайте включать поворотники. Все, итак, погнали. Здравствуйте. Так, цветы, клубника, лошадь. Нормально. Секс, налив на крайняк ром, рок-н-ролл. Доченька, сыночек, любимая жена. Пишет нам Дмитрий из Казани. Тезка. Прям вообще, тезка, ты прям нормально, ну, классно. Конь, уксус, пылесос. Интересное сочетание. Дальше. У меня небо, солнце, весна. У сына Орео, молоко, хлеб. Сынищу покормить надо. Аня пишет нам из Твери. Сашка, привет тебе большой. Сашка из Твери. У тебя мама Аня сидит рядышком. Привет тебе большой от нашего радио и от меня лично. Вот. Проси молоко, Орео и хлебушка. Хлебушка после... Ну, слушайте, после печеньки. Дитё, Аня! Что такое вообще? Сделай ему этот бутер с маслом и сверху сахарным песком посыпь. Классно же. Какой Орео? Классно же. Так, привет, Дима. Здравствуйте. Шашлык, зелень и дедовский компот. В кавычках жду отпуска. Серега нам пишет из Сергиева Посада. Здравствуй, Дима. Три моих слова. Отпуск, фасад и мороженое. Что, надо дом красить, да? Понимаю. Лето, мама, река, Урал. И три восклицательных знака. Так, друзья, пишите, пожалуйста, три первых слова, которые у вас возникнут. Ну, вот сейчас, вот я сказал, первые три слова. Быстро подумали, быстро прислали через наших ботов в ваших мессенджерах. Там наши боты уже есть.
0: За сценой.
2: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом клипе группировки «Ленинград» и узнаем, кому посвятила песню группа «Альянс». Группировка «Ленинград» выпустила клип на новый лиричный трек. Сингл получил название «Напиши». Главную роль в новом космическом видео исполнила новая вокалистка коллектива Аурика Магаян. Режиссером клипа выступила Маша Жемчужина.

0: Посмотреть новый клип на свежий сингл уже можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру». Группа «Альянс» выпустила трек «Легкий полет». Автором песни стал бас-гитарист коллектива Андрей Туманов. Он посвятил ее гитаристу, основателю «Альянса» Сергею Володину. Слово музыканту.
1: Наше знакомство состоялось в далеком 1975 году, когда меня совсем юного паренька пригласили в качестве бас-гитариста в его первый музыкальный коллектив. Впоследствии нас связали более 40 лет творчества и крепкой мужской дружбы. В феврале 2017-го Сергея не стало. В основу композиции легла сохранившаяся в моей памяти наша совместная музыкальная зарисовка, которая с годами эволюционировала и приобрела форму законченной песни в стиле новой романтики. Благодарю моих друзей по «Альянсу» Игоря Журавлева и Германа Штрома за помощь и участие в аранжировке и записи сингла, а также Игоря Замараева за мастеринг фонограммы. Надеюсь, «Легкий полет» займет достойное место в репертуаре нашей группы и в сердцах слушателей нашего радио.

0: Послушать новый сингл «Альянса» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Явление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас спросил, я попросил вас назвать первые три слова, которые всплывут у вас в голове. Так, погнали.

0: Кровать, плед, собака, грибы, кот, погода, кепка, танк, медведь, мясо, тренировка домой. Подумайте, может быть, мясо дома? Ну, как бы, знаете, жевать, тренироваться тоже уметь нужно. Перец, жижа, вертолет. Очень хочу домой, Виктория пишет. Но выписка только первый. Вик, слушай, ну осталось тут же совсем. Ну вот уже, ну, 5 дней. Но зато придешь здоровенькая, классненькая. Мы вот в среду проведем финал. Будем тебя вспоминать. Привет тебе передадим точно на этом квизе. Обязательно сделаем это. И потом весеннюю серию. Сейчас посмотрим. Будет, не будет, там посмотрим. И как стартанем. Вообще, ты придешь здоровый, отдохнуть. Выспишься. Ты чего? Классно. Дочка, кошка, мыша. Грудь, ну, две. На «С» начинается, поняли. Море, холостой. Это, наверное, женатик пишет. Любовь, отпуск, гамак. Солнце, море, пляж. Привет из Крыма. Не бесите Крым. Ну, что такое вообще? У вас и так там... о чем мечтать? Идите туда, на море. Гамак, возьмите себе, что у вас там? Что у вас там? Пляж, море, солнце. У вас все должно быть. У вас это в наличии. Дальше. Миксер, лупа, пулемет. Аванс, окно, ветер. Чипсы, работа, премия. И 37.00. Ну вот, ладно. Спасибо. Номер телефона. Не скажу, что там было написано. Ну вот, я... такое. Ну, такое. Так, друзья, первые три слова, которые вам приходят на ум. Просто. Тыц, и написали. Ну, вот просто. Просто пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, хочу напомнить вам о том, что мы с вами встречаемся на фестивале очень хорошем, который носит такую благородную миссию, и называется он «Музыка жизни». Встречаемся мы с вами 7 июня, это вот уже совсем скоро, возле Останкинской башни. Наше радио, а также благотворительный фонд вот «Дорога жизни», и все это приурочено к Дню защиты детей. Значит, смотрите, в этот день у башни соберутся артисты, слушатели, семьи, партнеры, друзья фонда, чтобы провести летний день вместе с живой музыкой. Также с детками там будет активность, так что будет им чем заняться, им будет весело. Ну, скучно точно не будет, поскольку, ну, сделаем все. Вот, взрослые там тоже, и возможность поддержать тех, кому, собственно, нужна будет помощь. Поэтому, друзья, насчет билетов пока что еще не знаем. Билеты были бесплатные, но они были электронными, их нужно было получить. Вот, будет ли еще один слот? Они очень быстро разлетелись, прям просто, ну, мгновенно разлетелись, там три было уже слота. Вот, поскольку, ну, там небольшая территория возле Останкинской башни, поэтому она не может вместить всех абсолютно желающих, а мы, вы же понимаете, да, соскучились по хорошим таким open-air'ам, тем более от нашего радио, и тем более таким open-air'ам, которые несут благотворительность, ну, как бы благотворительную миссию. Вот. Кто будет выступать? Но я вам сразу говорю, вот сразу хочу предупредить, если сейчас появится еще один слот, я очень надеюсь, что это будет, и вы сможете просто взять и, ну, взять себе билеты, вот, электронные. Вы очень хорошо подумайте. Если 7 числа июня вы будете свободны, если сомневаетесь, пожалуйста, ну, не надо. Лучше не надо. Лучше в следующий раз мы там будем в наших соцсетях выкладывать видео, и вы как бы почувствуете единство вместе с нами. Но просто если вы не сможете, то вы лишите другую семью тоже возможности попасть туда. Кто будет выступать? Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов и «Загадок Кристи», все мы прекрасно знаем, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, капитан Макс, Сетлес, «Дела поважнее» и группа Casual. В общем, следите, друзья, за нашими эфирами. Надеюсь, что сейчас будут еще слоты, и мы с вами обязательно встретимся. Ведущие нашего радио там тоже будут. Так, я у вас спросил три, в общем, слова, которые у вас, ну, вот сразу возникли в голове, чтобы вы мне их прислали. Ну, погнали. Так, квас, вяленая вобла, жара. Нет у нас жары никакой вообще. Так, что еще у нас? Колобок, диван, антенна, нормально. Карась, зразы, сит, это Олеся пишет. Предательство, боль, развод. Но тут я понимаю, что сейчас... Вы, пожалуйста, держитесь, правда. Потом станет легче. Вначале тяжело, потом легче, правда. Правда. Честное слово. Все, кто через это проходил, в том числе и я, нормуль. Вначале прям дико больно, но потом ничего. Клотик, диспенсер, жгут. Не знаю, что это такое. Ладно. Сон, мороженое, выходной. Муж, сын, люблю. Так, номер 3542. Ну, хороший такой девиз очень старого рок-н-ролла, но если вы наш слушатель, то вы прекрасно понимаете, что все наши старые рок-н-ролльщики, которые в свое время, ну, просто зажигали звезды, вот, сейчас такие все очень благовоспитанные, классные, поэтому вот этот вот девиз рок-н-ролла, ну, вот эти вот три слова, уже сейчас в данном случае не работает. Домой аванс выпить. Привет, Дмитрий, вам тоже. Радость, земля и планета.
0: Шоу дня на нашем радио.
2: Наше радио. Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
3: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
6: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
8: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать фору представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация смотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. И еще. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает 320 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. «Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг». Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений в год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студотрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора лучший студотряд Воронежской области медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское региональное отделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже прошел четвертый международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международное жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседатель правительства Олег Мусалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. В Воронеже возобновили снос центрального стадиона профсоюзов. Осталось демонтировать часть восточной трибуны, спорткомплекс «Центральный», фундамент электронного табло. Ранее снос приостанавливали из-за двух гаражей, владельцы которых не захотели продавать их региону за предложенную сумму. В региональном правительстве отметили, что эта приостановка не повлияла на сроки. Первый контракт истекает 1 июня. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Музыка поколений.
2: Дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Ноль плюс.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, сейчас вот Игорь Иванович пел про билеты и так далее. Сегодня какая-то такая была странная ностальгия у нас у всех. Ну, как у нас? У меня была, я заставил тоже в этом принять участие. Простите, пожалуйста. Ну, такая работа у нас с вами. Друг друга поддерживать. Слушайте, не был, но хочу. Вот правда. Где не были, но хотите. Значит, понятно, что там была возможность, раньше жили, можно было путешествовать, еще что-то, но были какие-то такие места, куда, в принципе, вы так уж, знаете, галочку зрительно поставили, вот хочу туда, хочу. Я всегда хотел, во-первых, не был на Байкале, да, очень хочу, планирую, потому что хочу туда съездить. Сейчас лед растает, по которому он ходил. Вот, и полегче будет. Ну, ладно, шутки в сторону. Хочу, конечно, съездить. И даже, более того, даже есть где остановиться. Но это ж надо просто взять тебе, дать пендель под пятую точку, чтобы он летел быстрее, и все будет в порядке. Затем Камчатка. Прям вот безумно хочу на Камчатку, но туда, конечно, ну, не знаю, надо что-то продать, почку, нос, часть носа. Часть носа нужна моя, у меня он же всю жизнь растет. У меня уже как бы вырос, могу делиться. Много, большой. Его сложно прокормить, только комары кусают. Поэтому, если что, могу в качестве там билета на Камчатку и на остров Сокотра. Это Йеменская республика, остров Сокотра, это там, где драконовые деревья, это там, где потрясающие просто какие-то космические ландшафты. Несколько лет назад туда даже делали туры, но тогда, вы сами понимаете, мы уже не могли, это называется пандемия, мы все застряли. Да и не поехал бы я тогда, конечно. Вот. А сейчас что-то вроде туда не особо рекомендуют. Я не знаю, почему, там какая-то ситуация непонятная. Вот, тоже в этом не особо разбираюсь, но вот если посмотрите остров Сокотра, туда, конечно, хочется просто посмотреть глазами, что это и как это делается. В общем, давайте. Не был, но хочу. Напишите, куда хотите и почему. Что вас там прельстило? Хорошо? Через наших ботов в ваших мессенджерах пишите.
0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Не был, но хочу. Я у вас спросил, куда бы вы хотели попробовать рвануть куда-нибудь. Хотите. Но пока еще не были, но вот хочется. И чем вас это привлекло? Поехали. Лиссабон. По России никуда не хочу, потому что дорого. Есть такое дело, да. Слушайте, у нас и страна большая. Тут, в Лиссабон лететь-то. Там, прикинь, сколько еще. Дмитрий, приветствую. Была на Камчатке и на Байкале. Байкал обошелся дороже. Авиабилеты, например, в полтора раза дороже до Иркутска. И то, очень зашло. Не была, но хочу в Шотландию и Ирландию. Прельщает меня и манит туманный Альбион. Плюс не люблю жару, а люблю холод, замки, историю. Здравствуйте, уважаемое радио. Не был, но хочу на Камчатку. Мне нравится ее природа. Да, там просто фантастика. Там вот туда хочется, правда. Наш, здравствуйте. Если по России, то хочется побывать на Байкале и Алтае. Если за границей, то скандинавские фьорды. Недавно исполнила мечту и посмотрела Севастополь. Дмитрий, здравствуйте. Позволю себе чуть-чуть подушнить. На Камчатку не так уж и дорого. С 28 по 9 аэрофлотом туда-обратно 36 тысяч всего. Да, прям копейки вообще. Вот я сейчас посмотрю, я сейчас зашел вот в этот сервис, сейчас позырим. Песня закончилась, бонус кнопкой поет коротко как-то. Громко, но коротко. Поэтому посмотрим. Привет всем из Краснодара. Здравствуйте, Дмитрий. Пишет нам Леха. Мне 40. Я ни разу не был нигде, даже за пределами региона. Больше всего... Больше всего хотелось бы побывать на экскурсии на нашем радио и пообщаться со всеми ведущими. А еще, пожалуйста, передайте привет моей подруге и поэту Лиле, которая сейчас проживает в Италии. Всем хорошего дня. Лех, передали. Вот, вообще надо куда-то выбираться. Надо брать свою пятую точку и куда-то двигать ножками. Хотя бы ножками. Здрасте. Хочу. Камчатка, Алтай, Байкал, Соловецкие острова, Териберка. Не хочу, но очень хочу. Привлекает природа. Доброго дня. Митя, Камчатка, Карелия, Екатеринбург, концерт группы «Чай», Франция к сестрам, пишет нам Артемий. Мечтаю побывать в России. Так, Камчатка, Алтай, а за границей Боливия и Ла-Пасса. Хочу в Мурманск посмотреть на китов. Так, был на Сокотре. Кто был? Кто ты? Завидую, человек. Я еще дальше не читал, поэтому не знаю, может, там все ему там не понравилось, ей. В нескольких милях от острова. Неделю на рейде стояли бесплатно. Еще и кормили, поили, одевали, обували. И по окончанию круиза, в кавычках, даже военный билет выдали. Где вы бесплатно стояли. Все, понял. Видел в нескольких милях, моряк, мили, видите? Не наши КМС с вами, а прям мили, морские. Видел хоть это самое драконовое дерево? Видел? Это же, круто. Так, остров Пасхи. Хочу на истуканов посмотреть. И постучать по ним. Потому что, мне кажется, любой, нормальный, вменяемый человек приедет, увидит эту дылду, торчащую бошку из земли, и такой тык-тык-тык-тык-тык. Алло. Скажите, пожалуйста, вы как себе? А где ваше все остальное? Где ваше все? Если такая башка, прикиньте, какое там все внизу зарытое. Так, Дима, привет. Хочу жутко собраться и поехать на машине с семьей в Уральские горы. Очень красивые места там есть. Много раз по студенчеству ездил на поезде и смотрел в окно на эту красивейшую природу. И так хотелось выйти на станции и остаться там, мечтая об этой поездке. Но семья каждый год выбирает море и Кавказские горы. Может, в этом году получится их переубедить. А вы на них рявкните. Иногда срабатывает. Иногда. Но попробуйте. А вдруг? Вы сейчас написали очень хорошо. Я бы на месте вашей семьи сказал бы: поезжай.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я вас спросил, друзья, а куда вы хотите поехать? Там не были, но хотите. Потому что разные же причины бывают. Вот смотрите, очень давно хочу на Кубу. В этом году думала точно поеду, но дедушка Трамп сказал фиг тебе. Я вам больше скажу, дорогая моя. Мы с друзьями решили, мы все уже даже выбрали даже эти самые, билеты нашли, путевки. Более того, я самый человек, который не умеет копить деньги, смог накопить себе на эту путевку, и все, здрасте, пожалуйста. А я уже был, все, я даже купил эти, как их зовут, плавки. Ну, куда тут, в последнее время они же, я же тоже меняюсь, они стерлись. Очень много куда хочу, если начну перечислять, то времени не хватит, но очень хочу на Байкал. Случайный приглашает, но никак не могу выбраться. Дурак тут, 5 восклицательных знаков. Это не я назвал нашего слушателя, так он сам себя назвал. Может, этим летом получится. А так, то работа, то семья. 5 лет собираюсь и обещаю сам себе. Павлик, 40 лет. Паш, слушайте, настолько желающих на сам Байкал, что, мне кажется, надо подумать и сделать какую-то группу и всем рвануть туда. Прям вместе всем. И погнали. Вот, пожалуйста, тоже хочу на Байкал. Еще Калининград и города Золотого кольца. Добрый день, Дмитрий. Так, здравствуйте. Мечтаю побывать в Перу, увидеть геоглифы, Наска, побывать на Мачу-Пикчу и в местах с мегалитами, построенными древними цивилизациями. Ну и, конечно же, красивые горы. Дай бог когда-нибудь посчастливиться там побывать. На самом деле, надо цель поставить и делать, и к ней идти. Потому что вот это вот размытые цели, они исчезают потом, они эфемерные. А ты когда прям ставишь с собой, идешь к ней, прям выделил и погнал. Так, Камчатка, Владик, Австралия и Мадагаскар. Дальше. Привет, Ленский, здравствуйте. Хочу в штат Флорида, США, самая южная точка острова, город Ки-Уэст. Не знаю, куда, вроде хочу везде и всюду, но интерес быстро угасает. Виктория пишет. Виктория, надо поддерживать его и ехать. Так, погнали. Хочу пройти от Твери до Астрахани на своем катамаране под парусом, пишет нам Руслан. Хорошая идея. Есть те, кто ходят пешком, некоторые мои знакомые, коллеги. А вы прям на катамаране. Прям вообще классно. Как, а там у вас спишь сверху или у вас есть какая-то каюта? Или какие там вообще бывают катамараны? Я в этом плане ничего не знаю. Хочу возле ворот Джона Траволта увидеть его лицо из «Криминального чтива». Цикануть под воротами. Хорошее желание. Добрый день. Так, подойдет вариант «везде». Нет, Аня, не подойдет. «Везде» — это нигде, это «везде». Вы уже везде были, то есть вы уже везде не были, понимаете? Так что тут вы как бы выполнили план. Нужно четко. Я хочу туда, где я еще не был. И вот именно туда потяну. Вот, не думал, не хотел, но уехал в Питер. Ничего, обосновался, работаю ЖЭКа из Вологды. А куда хотите, где не были? Наши привет. Хочу побывать на Селигере. В этом году поставлены планы туда поехать. Рыбалка на острове, песни под гитару и костер. После Селигера потом начинается Грушинский фестиваль, имейте в виду. Но это затягивает, но ничего страшного. Итак, не был, но хочу. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.
2: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги. Не найду фарватер.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, не был, но хочу. Еще буквально несколько сообщений. Привет, хочу в Новую Зеландию, в Хоббитон, место съемок «Властелина колец». А нам как-то оттуда всем коллегам привезли по кольцу всевластия из чистого латунного золота. Стерлось. Вот. Ну, приятно было. Ну, прямо оттуда, да. Так, что еще? Так, не был миллионер. Ну, это ладно. Вот. Так, забыла. Хочу в Лос-Анджелес навестить подругу и сфоткаться у дома зачарованных. Ладно, хорошо. Дальше. Что тут было еще? Байкал, опять-таки. Ой, слушайте. Вообще Байкал, это недорого, пишут нам. 3000 рублей, всего 170 километров до него. Что-то дорого вы туда едете. Каждые выходные езжу к родителям девушки. Михалыч нам пишет. Приезжайте, дом большой, любой каприз за ваши деньги. Да, знали бы наши капризы, вы бы так не были опрометчивы. Деньги есть, вот, капризничать любим. Ладно, друзья, всем счастливо, хорошего дня. Мы только что с вами закончили понедельник. Сейчас вас вечерники будут вести дальше. Пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио.
2: Наше радио. Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генерал-полковник Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны. Он будет руководителем аппарата ведомства, сообщается на его сайте. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее Шулико был заместителем министра внутренних дел. Он сменит в Минобороны в эту должность Олега Савельева, который переходит на другую работу, сообщили СМИ. Виталию Шулико 56 лет. Он был назначен заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева в 2017 году. Ранее источник РБК сообщил, что генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров был назначен новым заместителем главы МВД. Центробанк подал иск в Общий суд Европейского Союза в Люксембурге с требованием оспорить регламент ЕС по механизму финансовой поддержки Украины. Как выяснили в ЦБ, документ допускает трактовку, согласно которой займ, предоставленный Украине, может погашаться за счет его активов. Регулятор заявил, что считает подобный механизм незаконной формой использования суверенных активов. Иск Центробанка к депозитарию ЕС Евроклер на 200 миллиардов евро был удовлетворен арбитражным судом Москвы 15 мая. Это постановление европейская страна намерена оспорить. Делегация Ирана, в состав которой вошли главный переговорщик Мохаммад Багир Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи, прибыла в Доху. Там пройдут консультации с главой правительства и министром иностранных дел Катара о возможном соглашении с США. Как сообщил агентство Рейтер, основное внимание будет уделено ситуации вокруг Ормузского пролива и запасам высоко обогащенного урана в Иране. Дональд Трамп, между тем, заявил, что любая новая возможная сделка с Тегераном будет полной противоположностью совместному всеобъемлющему плану действий, который был заключен в 2015 году при президенте США Аббас. По мнению главы Белого дома, этот документ был прямым путем к созданию Ираном ядерного оружия. Купальный сезон стартует в Анапе 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, которые исключены из зон опасных после ЧС с танкерами у Керченского пролива. Соответствующее постановление подписано, сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова. В прошлом году курортный сезон в Анапе проходил с запретом на пляжный отдых. При этом Маслова уточнила, что на других песчаных пляжах продолжается отсыпка территории чистым песком. Съемки фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой начались в Москве. Как сообщили в Роскосмосе, режиссером стал Антон Мегердичев, автор картин «Движение вверх» и «Сердце Пармы». Роскосмос предоставил полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщины-космонавта, в том числе, которая была ранее закрыта и не опубликовалась. Фильм должен выйти в кинопрокат 8 апреля будущего года в честь 90-летия Терешковой. Валентина Терешкова выполнила полет в космос с 16 по 19 июня 1963 года на корабле «Восток-6» с позывным «Чайка». Так и будет называться фильм. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в последнюю неделю весны.
2: О, да, последняя неделя
1: весны. Прекраснейшая погода нас ждет. Ну, если можно такое считать, дождь, похолодание и... Ну, зато все цветет, все пахнет, все прям... Ай, ай, какая
2: красота. Я с тобой абсолютно согласен. Причем уже вот эти первоцветные истории сменяются полноценно цветущими растениями, которые цветут долго и, главное, очень вкусно пахнут.
1: Шиповник цветет. Что там еще цветет?
2: Поскольку выходные я провел на Тамане, то я могу сказать, что там цветет все. Там уже даже абрикосы висят.
1: Красота.
2: Маленькие, вот такие вот. Мы спорили, что это, но, потрогав, поняли, что это абрикосики.
1: Я был в подмосковном лесу, там ничего не цветет.
2: Грибов нет.
1: Да. Ну что, ребят, здравствуйте. Вас приветствует лучшее вечернее радиошоу в обозримой вселенной и ваши добрые проверенные друзья. Надеемся, что все у вас хорошо, все у вас...
2: Что под ливни вы не попадаете, как это сделал.
1: Выходные прошли.
2: Да, выходные, я уверен, хорошо прошли.
1: Сейчас мне нужна...
2: Ты... А, тебе нужна... Тогда я пока расскажу про свои выходные.
1: Давай.
2: Вот у меня...
1: Все, можешь не рассказывать.
2: Ну, хорошо, не буду.
1: Ребят, сейчас будет... Мы любим такое устраивать...
2: Экспромт.
1: Назовем это экспромт. Тест на то, что мы звучим на одних волнах, да? Я вам сейчас дам строчку. А вы мне должны будет, а вы нам с напарником должны прислать продолжение. Эти лунные ночи серых дней короче.
2: Uh-huh.
1: Если помните, кто пел эту песню, или знаете продолжение, эти лунные ночи серых дней короче. Ну, нам, чтобы понимать, что мы разговариваем на одном языке, вот, вы можете, так сказать, пройти это тестирование, прислать через сайт наш.ру, либо через наших ботов вот это вот продолжение. Мы поймем, что вы из наших, из тех, кто помнит, знает, любит, иногда переслушивает с ностальгией в глазах. И на следующие 4 часа мы загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
2: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, тест прошли все.
2: Отлично. Но, честно могу сказать, эта поэзия никогда не давала мне покоя.
1: Какая?
2: Просто эти лунные ночи серых дней короче. Если день серый, значит, это пасмурно. И никакая эта лунная ночь нифига не лунная.
1: Почему?
2: Ну, потому что на небе облака.
1: Ну, к ночи распогодилось.
2: Да вряд ли.
1: А к утру опять натянуло. Такое бывает, Андрей Георгиевич. Ты так себе метеоролог, я смотрю.
2: С чего бы? Если...
1: Дневник наблюдения за природой знаешь, давно не ведешь.
2: Если, например, день был не серый, а день был с грозой, день... я верю, что растянул. А если серый, это скорее всего затянуло.
1: Андрей Георгиевич, это может быть метафора. Серый, однообразный, может. Насыщенные работы.
2: Яркими. А лунная это тоже метафора.
1: А лунная это лунная, ну, лунная ночь. В эту лунную ночь, ну, вот это вот
2: хорошо.
1: Все. Что, ребят, давайте, во-первых, поблагодарим вас за присланные сообщения. Хорошую песню вам напомнили.
2: Да, забавная такая.
1: Есть о чем поговорить. Ребят, дело в том, что вчера все поклонники футбола и московского «Спартака» смотрели, следили за матчем за кубком, вот, с Краснодаром. В общем, игра была хороша. Мне понравилось. Я то, что смог посмотреть, совсем немного, но... в общем, понравилась мне игра. Речь не об этом. Речь про то, что после матча с Краснодаром произошло награждение Кубком России, собственно, Спартака, футболиста Спартака. И вот спартаковский легионер Пабло Сесар Солари тряс этим кубком над головой.
2: Да, это было потрясающе.
1: С таким остервенением, что сначала с этого кубка свалилась крышка.
2: А потом вниз вылетело.
1: Отвалилось основание. В общем, заруинил легионер трофей футбольный.
2: Здоровый мужик, что тут скажешь.
1: Ну, конечно. Сейчас сколько сейчас... Сейчас найду где-нибудь указано, сколько он весит. Что-то вес тут его не указан. Ну, я думаю, под 90, наверное. Мальчик хорошо питался, когда рос. Хорошо выглядит. Нормально. В хорошей спортивной форме. Вот, ребят, в связи с этим возникает вопрос. Ведь мы все на работе нет-нет, да что-нибудь заруиниваем.
2: Конечно.
1: Что-то нажимаем, и оно все исчезает. Что-то, причем, вот, ты что-нибудь ломал на работе?
2: Ну, если из последнего, то... Так, нет, не слушайте, я сломал бойлер. Это был не я.
1: Какой бойлер?
2: Ну, кнопку у меня заклинило в бойлере. Ну, где воду набирают горячую, я нажал...
1: Да. Бойлер это другое.
2: Да, кулер. В кулере, конечно.
1: Так.
2: В бойлере было бы совсем плохо.
1: Я поэтому удивляюсь, думаю, в каком бойлере?
2: Ну, судя по всему, ее отклинило. А ты что поталил?
1: Я ничего, как-то бог миловал. Ну, вот сейчас пытаюсь посмотреть что-то. Да нет, вроде ничего. А, не-не-не, я регулярно вот про это самое прогрызаю. У нас такие на микрофонах эти...
2: Насадки, фильтры.
1: Насадки поролоновые, поп-фильтры. Вот, и я их регулярно... я разговариваю очень быстро.
2: Я сейчас объясню, что происходит. То есть, на самом деле, насадка, она красного цвета, на ней написано «Наше радио», и она очень красивая. А напарник ее прогрызает, и она становится наверху такой вот некрасивого...
1: Облезлый.
2: Поролонового цвета.
1: Да, цвета грязного поролона. Ребят...
2: Еще поскрипел. Когда он тебе еще скрипучий.
1: Вот, опять скрипит потертое седло. Ребят, хотим сегодня поговорить, а что вы руинили на работе? Вот что-нибудь такое нажали, оно там все исчезло. Или взяли там что-нибудь попользоваться, опа, оно сломалось. Потому что, знаешь, еще как бывает? Бывают люди находчивые очень, они что-нибудь сломают и сделают, ну так это сделают, что типа, ну вот...
2: Пока еще работает.
1: Да. И потом следующий, кто берет эти пользуются, оно у него в руках, бринь, и все.
2: А вот Михалыч-то и кофемашину заруинил.
1: Вот, ребят, что руинили на работе, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня пообсуждаем эту тему.
0: Наше радио. Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, доводилось ли вам что-нибудь руинить на своей работе, ломать, ребята, если хотите, портить, выводить из рабочего состояния, памятуя о том, как легионер Спартака Московского вчера заруинил Кубок России.
2: Добрый день, короли. Почти в первый день на работе отломал эту штучку от стола. С тех пор она прекрасно держится на скотче уже полтора года. Еще ерзал на стуле, и у него стали прогибаться ножки. Ну, я их так выровнял, постепенно более-менее держались. Молчал, потом коллега говорит, что у меня стул уже не к черту. Я говорю, ага. Ну, видимо, была партия бракованная. Поменяли.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, что заруинили на работе ребята или поломали.
2: А ты знаешь, напарка, я понял, на нашем радио-то я ничего особо не руинил, а вот на один телек меня надолго запомнит. Потому что мы на гоночной трассе снимали машину, и нам все ждали выезда на трассу. И бегали операторы вокруг, что-то там то-то поснимали. И вдруг загорается зеленый свет, говорит: давай в рацию мне, езжай! А я что? Я первую передачу «Газ пол», а там стояла вся техника оператора. И два объектива, одних из них сейчас многие поймут, вот этот серый Canon огромный телевик, это все было переехано и было в обломках. Хорошо, что они страхованы были. Вот.
1: А вот автомобиль, у которого мост оторвался?
2: Не, ничего не было. Автомобиль это все...
1: Нет, это другая история, у автомобиля мост когда отвалился.
2: Нет, а я топил автомобиль до гидроудара, а мост я не отрывал.
1: Когда масло вытеклось из...
2: Было. Да. Слушай, вообще, да, там много чего вспомнить.
1: Руинист тот еще. А вот тот у нас из наших сломал диван на работе.
2: Слушай, ты драйвер руинист. Это же как красиво звучит. Диван, ну, диван, наверное, не просто так сломали.
1: Ну,
2: на работе-то.
1: Лежал, он как-то взял и сломался.
2: А у меня коллега уснул на клавиатуре компьютера, и все данные стер. Сисадмин развел руками. Восстановить невозможно.
1: Красота. Сама не припомню, чтоб что-то ломала, но коллега точным попаданием ручки разбила монитор. А так, в основном, сама обычно чемню поломанные кем-то функции в экселевском отчете. Аленка из Твери.
2: Напарник по кабинету заруинил несколько мышек, а пол и пару клавиатур. Однажды залил клавиатуру горячим кофе и уже не смог. А нет, наоборот, смог реанимировать.
1: Знаете, вот говорят, что люди, которые восстанавливают ноутбуки, говорят, самая частая поломка, с которой приносят ноутбуки,
2: конечно,
1: это залитые сладкими напитками.
2: Соком.
1: Соком, ну, сладкими напитками.
2: Сок — это жуть.
1: Да. Здравствуйте, привет из Калининграда. Не скажу, что я очень здоровый, но дури много. Батя всегда с детства учил, что гайки должны быть плотно затянуты. И вот, мне уже хорошо за 40, но до сих пор не могу поймать тот момент, когда надо остановиться в затягивании гаек, в закручивании винта, ну и так далее.
2: Купите динамический
1: ключ. В 7 случаях из 10 срываю резьбу.
2: Ну, купите.
1: Это хорошо резьбу, а если еще головка болта обламывается?
2: Это вообще ужас. Привет, ребят, пару недель назад у рабочих наушников с мясом оторвало штекер. Я не специально, оно случайно вышло. Пришлось покупать новый, так как ждать, пока их починят, это очень долго. А наша радио нас слушает каждый день.
1: Ребят, что заруинили на работе, пишите через сайт наш.ру либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: на миг 25, улететь на миг 25, улететь на миг 25, улететь на миг 25.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что еще было заруинено на работе?
2: Когда работал в энергетическом руднике, у меня в штате был Андрюша, по кличке, видимо, Фаза, электрослесарь. Как-то он, не разобравшись в поломке бурового комбайна, обошел защиту и вставил щепку в контактор. И сжег пульт управления. Убытки составили более 8 тысяч долларов, пишет Виталий из Минска, который был на экскурсии.
1: Служба в армии тоже, можно считать, работой. Умудрился на танке перевернуться на эстакаде при выполнении задания. Итог, гнутое дуло. Скандала не было. Ходил неделю как Джокер. Получил заслуженно.
2: Еще есть премия «Привет, вечерники». В далеком 17-м году работал в одной из компаний. Зашел на склад и зачем-то решил дернуть потолок типа Армстронг. Ну и завалил квадратов 15-20. Было громко. А зачем вы это сделали?
1: Ну, как зачем? Ну, дернул, что? Оно ж висит, пумпочка, надо дернуть.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые...

0: Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
5: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Рогана. УПИС 24-210-4035-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
9: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
10: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
11: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат, мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать фору представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация смотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. И еще. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает 320 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. «Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг». Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений в год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студотрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора лучший студотряд Воронежской области медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское региональное отделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже прошел четвертый международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международное жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседатель правительства Олег Мусалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. В Воронеже возобновили снос центрального стадиона профсоюзов. Осталось демонтировать часть восточной трибуны, спорткомплекс «Центральный» и фундамент электронного табло. Ранее снос приостанавливали из-за двух гаражей, владельцы которых не захотели продавать их региону за предложенную сумму. В региональном правительстве отметили, что эта приостановка не повлияла на сроки. Первый контракт истекает 1 июня. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Музыка поколений.
2: Защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: 0+.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, доброго дня, ребята.
2: Здравствуйте, да, доброго дня.
1: Давайте закончим тему прошлого часа, так сказать, рекордом по заруиниванию, по нанесению ущерба народному хозяйству. Не заруинил, а остановил движение поездов на 25 минут в сторону Ладожского озера по глупости, оплошности и стечению обстоятельств.
2: Да.
1: На 25 минут движения поездов. Это,
2: интересно, досталось?
1: Это какой потом ущерб народному хозяйству? Ладно, ребят, спасибо большое за присланные сообщения. В этом часе традиционно будем разыгрывать титул «Умника дня». Кто не в курсе, мы его разыгрываем в понедельник, вторник, среда, четверг, в пятницу не разыгрываем.
2: Да, сегодня первый разыгрывается на этой неделе титул «Умника
1: дня».
2: Один
1: из последних осенних титулов.
2: Осенний?
1: Ой, весенний. Что у меня? Мне что-то...
2: Да, нет,
1: я
2: да...
1: на прошлой неделе сказал, что последняя весенняя неделя. Я что-то вот мне с этой весной не заладилось.
2: Да нормально все. Просто погода такая, немножко спать хочется.
1: Может быть. Ладно, ребят, готовьтесь. В скором времени пригласим вас играть.
0: Реклама на 107 FM.

0: Светы Оптор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-0410.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, начнем разыгрывать титул «Умника дня», ребята.
2: Ну, для этого нам нужна первая кодовая фраза, как минимум.
1: Да, конечно, сейчас будет самая, ставшая уже мемом, фраза про то, как что-то зарынилось. «Я что-то нажала, и все исчезло». Так, ребята, «Я что-то нажала». Автор 17-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через боты в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать первый на этой неделе титул «Умника дня». И первым в борьбу отправится Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, давайте для начала определимся, с кем вы будете играть. Есть выбрать из чего? Андрей Германович или Андрей... Андрей Германович или
2: Андрей Германович.
1: Да. Андрей Германович
3: Игорь. Давайте, Андрей Германович.
2: Давайте, конечно. Давайте. Между Андреем Германовичем и Андреем Германовичем. Что там особо
1: выбирать? Выбор был небогат. Минута времени, начинаем первый раунд. Поехали.
2: А в каком из видов искусств получил известность Поль Сезанн?
3: Художественный.
2: Живопись, правильно. Столицей какого государства является город София?
3: София...
2: Венеция. Не, Болгария. Кто придумал слово стушеваться? Тургенев, Достоевский или Толстой?
3: Тургенев.
2: Достоевский. Как звали отца братьев Карамазовых?
3: Папа.
2: Федор. Какой остров имеет большую площадь? Шри-Ланка или Сахалин?
3: Шри-Ланка.
2: Сахалин. Сколько мачт у парусного брига?
3: Одна.
2: Две. Какому государству принадлежит остров Бараново?
3: Не знаю.
2: США. Является ли гобой медным духовым инструментом?
3: Нет.
2: Правильно.
1: Гобой деревянный.
2: Деревянный, да.
1: Три, два, что больше.
2: Себе.
1: Спасибо большое, Александр. Хорошего продолжения дня. Мы в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, с каким результатом завершится второй раунд.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Готовы ли вы принять участие во втором раунде игры «Успеть за 60 секунд» и побороться за переходящий титул «Умника дня»?
2: Я думаю, наши, как пионеры, ответят тебе всегда готов.
1: Тогда, Андрей Геннадьевич, озвучивай кодовую фразу.
2: Конечно, ученик подходит к мастеру, говорит: «Мастер, я 7 заготовок испортил». Говорит: «Как я тебе 6 давал? Я и образец испортил». И образец испортил — такая будет у нас вторая кодовая фраза.
1: Итак, ребята, и образец испортил — автор 17-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки либо через сайт наш.ру, либо через боты в мессенджерах. Любым удобным способом вы можете откликнуться на наш призыв в игру.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте.

0: дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
1: Подробнее на beeline.ru 12+.
2: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
3: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». На связи у нас Павел. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, ваш соперник Александр сыграл с результатом 2 из 8. Есть возможность его обыграть. Вы готовы?
3: Всегда готов.
1: Поехали. Используется ли мяч в игре сквош?
3: Да, используется.
1: Правильно. Вместо какой ноги был деревянный протез у капитана Джона Сильвера?
3: Левой.
1: Правильно. Является ли фагот медным духовым инструментом?
3: Да.
1: Правильно. Какому государству принадлежит остров

0: Итуруп?
1: Итуруп России.
0: Правильно. Сколько мачт у парусного фрегата?
1: Три, наверное.
0: Правильно. Какой остров имеет большую площадь, Тасмания или Тайвань?
1: Тайвань.
0: Правильно. Как звали сестер Лариных?
1: Татьяна
0: и...
1: Второй не помню.
0: Татьяна и Ольга.
2: Ольга, да.
0: Кто придумал слово «громадье»? Пушкин, Есенин или Маяковский?
1: Маяковский.
0: Правильно. Столицей какого государства является город Загреб?
1: Хорватия.
0: Правильно. 8 верных ответов на 9 прозвучавших вопросов.
2: Почему 8, а не 9?
0: Ну, потому что там с Ларинами Татьяна. Ну, 8,5. Татьяну дал.
2: Татьяну дали, да, да.
0: 8,5.
2: Я Ольгу очень ждал.
0: 8,5 из 1, 2, 3, 4.
2: Ну, из 9 что там.
0: 5, 6, 7. Да. 8,5 из 9. Это хороший результат. Близкий.
2: Отличный результат.
0: Близкий к идеальному, Павел. Титул умник дня ваш. Мы вам его торжественно вручаем и благодарим.
2: Уже
0: за игру.
2: Улетел.
0: Спасибо большое. Александр, спасибо. Ну, сегодня, видите, да, шансов обыграть Павла, мне кажется, не было ни у кого. Если вы хотите...
2: Может, почему? Зато Александру было весело.
0: Это правда. Если вот знаете, как зовут сестер Ларина, какому государству принадлежит тот или иной остров, знаете много чего и хотите как-то проверить свои знания, напомню, где это можно сделать, помимо эфира 10-бального шоу. Ребят, берете смартфон, открываете там мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, чем пользуетесь. Заходите и находите там «Умник дня». Подписывайтесь и с утра пораньше. В то самое время, когда вы проснулись, получаете дюжину вопросов разных. Есть вопросы с картинками пояснительными, есть без картинок. Проверяйте себя, насколько хорошо вы там знаете, не знаю, как звали, допустим, мореплавателя Крузенштерна.
2: Как звали? Иван Федорович.
0: Правильно, правильно.
2: Крузенштерн.
0: Вот, выбирайте.
2: Человек и пароход.
0: Совершенно верно. Вопросы бывают как сложные, так и не очень. Кроме того, есть в «Умник дня» опция такая «Узнать, что сегодня за день». Вот. Допустим, в этот день, в 1521 году был издан эдикт, который объявлял Мартина Лютера еретиком, отступником и запретивший издание и распространение его трудов. После этого Лютер жил в замке, ну, скитался по Германии, его то тут, то там скрывали. И якобы к нему даже приходил дьявол, в которого он кидался чернильницей. И вот в замке, где он жил, остался этот след от чернильницы, которую якобы Лютер бросил в пришедшего искушать его дьявола. Ну, ее показывали всем, как бы, кто посещал этот замок.
2: А он открыт для посещения.
0: Да, да, да. Угу. И вот, значит, приехал во время своего европейского визита Петр Алексеевич наш Романов. Пришел он, значит, в этот в замок. Ему говорят, вот это вот здание, где вот в 16 веке Лютер искушал дьявол. Он вот у него чернильницы бросил. Вот пятно до сих пор осталось. Петр же он не просто был. Он был очень въедливый мужчина. Он подошел, послюнявил палец, поплевал на стену, потер. И говорит, чернила свежий, и все сие есть неправда. Короче, вот такая история, связанная с Петром
2: Первым. Да, с русскими шутить так не надо.
0: Это правда. В общем, ребят, если хотите знать, какой сегодня день, кто сегодня родился, вот, например, сегодня... Да прям есть поводы, вот кто сегодня родился. Угу. И актеры замечательные, и музыканты.
2: Ну, ты хоть одну фамилию назови.
0: Ну, хорошо. Клаус Майне.
2: Да, хорошо.
0: Фронтмен группы Scorpions. Да. Автор песни вот этой вот... Ну, вот понимаете, да? Про берегу Москвы, что-то Горький парк. Wind of Change, которая называется. Я пытался ее насвистеть.
2: Ну, нет, все поняли, потому что там, знаешь, в Скорпион свистели нечасто.
0: В общем, ребят, если хотите развиваться и просвещаться...
2: Еще раз посвисти.
0: Я так не смогу.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы назначаем вам уже встречу в следующем часе, где расскажем вам, когда появится очередная порция билетов.
2: Фагот и правда деревянный.
1: Да, ребят, ну ошибки бывают, случаются.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наше радио.
4: Реклама на 107 FM.
3: Наша погода.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Анатолий Шульев, легендарный театр Москвы на Воронежской сцене только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
5: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
10: в глубину или на глубину.
9: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
11: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Центром принятия решения предупредило Министерство иностранных дел. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметили в медиа, удар ВСУ по Старобельску в ЛНР переполнил чашу терпения. Колледж и общежития были атакованы дронами в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, 65 пострадали. Среди потенциальных целей на Украине МИД назвал места разработки и подготовки к применению дронов. Командные пункты. На Смоленской площади предупредили иностранных граждан, включая дипломатов, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жителей не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку судьи Верховного суда Виктора Момотова. Это влечет за собой снятие статуса судьи в отставке, а также льгот, ежемесячных выплат и гарантий неприкосновенности. Генпрокуратура в сентябре прошлого года потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости стоимостью около 9 миллиардов рублей. После этого ВККС досрочно прекратила полномочия Момотова. Позже ему ограничили выезд за рубеж, а также запретили открывать новые счета в банках. Суд в Москве в октябре удовлетворил требования генпрокуратуры. Он установил, что Момотов нарушал антикоррупционные ограничения. Сам экс-судья своей вины не признает. Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что в Астраханской области начался карантин в связи с угрозой распространения пятнистой лихорадки. Сейчас в регионе зафиксировали 4 случая заболевания, ситуация остается стабильной. Показатели не превышают средних многолетних значений, уточнили ведомстве. Астраханская пятнистая лихорадка – это инфекционное заболевание, возбудители которого переносят эксодовые клещи. Министерство сельского хозяйства поддержит не менее 2500 субъектов малого агробизнеса в рамках нового федерального проекта, реализация которого началась в этом году. Лимит финансирования составил 14,5 миллиардов рублей, сообщила глава ведомства Оксана Лут на пленарном заседании форума «Тружеников села». По ее словам, все меры господдержки распределены на приоритетные направления. Первое касается развития фермерских хозяйств, второе – это развитие сельхозпотребительских кооперативов. Еще одно приоритетное направление – развитие инфраструктуры сбыта фермерских продукции. Международный кинофестиваль семейного кино и анимации «Медвежонок» представил полную программу. Он пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня. В конкурсную и внеконкурсную афиши вошли 38 фильмов и анимационных проектов из России, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Организаторы отмечают, что киносмотр сохраняет фокус на семейном кино, но заметно расширяет жанровый диапазон. В этом году фестиваль также усилил российский блок сериалов и франшиз. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать, как всегда, в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире. Говорим и показываем. Говорим на 107 FM. Показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Сегодня у нас 25-е мая, и вместе с редакцией отметили вот какое событие. Безусловно, это не праздник, Международный день пропавших детей. Это, скорее всего, возможность еще раз напомнить нам всем о том, что, к сожалению, такая проблема существует, несмотря на все там технологические возможности, технические, чтобы как можно быстрее находить, ну, по крайней мере, попытаться найти детей, да и, собственно, информации полно, мы же постоянно говорим, в том числе и здесь, на радиоволнах, и по телевизору, и в интернете, и со страниц газет, что надо быть внимательнее, информировать своих детей и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, по некоторым данным, ежегодно в России пропадает около 40 тысяч детей несовершеннолетних, и большинство, конечно же, вскоре находится, но, тем не менее, где-то порядка 1000 человек так и остаются ненайденными. Вот какая тревожная статистика. Сегодня, 25 мая, именно в рамках Международного дня пропавших детей, мы решили поговорить в студии с людьми, с человеком, который представляет целое сообщество людей, которые в том числе занимаются поиском пропавших детей. Представитель направления профилактика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Воронежской области Ольга Баканина сегодня в студии. Ольга, добрый вечер.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну и начнем, наверное, с, так скажем, статистики, да, вот как часто поступают заявки, ну, или чаще ли, чем другие поступают заявки о пропавших детях, есть ли какая-то сезонность в этом вопросе?
5: Статистика у нас такова, что заявки у нас продолжают поступать непрерывно, независимо от сезона, особенно на детей. Сезонность поисков, как правило, в более теплое время года, да, их побольше, потому что люди у нас выходят на прогулки.
4: Более активные.
5: Да, куда-то выезжают и, соответственно, теряются чаще. Но и в холодное время года, к сожалению, тоже у нас очень много бывает заявок на поиск. На детские поиски заявок у нас, конечно, очень много. За прошедший год около 300 заявок на несовершеннолетних у нас поступило. И на самом деле не важно сколько, важен сам факт, что независимо от того, как мы стараемся информировать людей, как мы стараемся предотвратить пропажи, какие у нас есть технологические возможности для того, чтобы ускорять поиск, заявки все равно продолжают поступать, соответственно, проблема эта очень-очень актуальна у нас.
4: А если разбивать на возрастные группы, какие чаще всего пропадают?
5: Пропадают детки, дошкольники часто, и подростки. Это такие две самые у нас частые категории.
4: Причины? Как находятся, что объясняют они?
5: Ну, тут все достаточно просто. Пока ребенок совсем маленький, пока он еще грудничок, там, малыш, он непрерывно на виду у родителей. Как только дети начинают у нас разбегаться по площадкам, играть, бегать, соответственно, возрастает риск их пропажи. Да? И если мы говорим о дошкольниках, они чаще теряются именно в городе, на каких-то площадках, торговых центрах, отвернулись, не увидели, куда мама отошла, и потерялись таким образом. А если мы говорим о подростках, то здесь уже причины – это, ну, переоценка своих возможностей. Да? Они там поссорились с родителями, что-то не совпало во мнениях, и они уходят из дома.
4: Ну, максимализм.
5: Максимализм. Они уходят, а дальше как бы не прогнозируют, что дальше делать, и, соответственно, да, потом мы их ищем.
4: Или чаще сами возвращаются здесь?
5: И
4: как?
5: Сами возвращаются. У нас не так часто случаются именно активные поиски детей, то есть зачастую родители либо сами быстро находят, либо из каких-то служб им поступают сразу сигналы о том, что ребенок найден, либо дети возвращаются сами. Да, такое часто, особенно с подростками, то есть они какое-то время у них вот эта вот буря эмоций немножечко утихает, и они зачастую возвращаются и сами тоже.
4: Ну вот все-таки уточню, потому что с, так скажем, более маленькими понятиями понятно. Здесь можно, ну, когда ребенок теряется, uh-huh. допустим, где-то в городском пространстве, uh-huh. либо там в торговом центре, здесь более-менее понятно, да. Ну, может быть, еще не совсем соображает, да, вот алгоритм действий, как себя повести. А вот подросток, неужели он может, допустим, ну, вот потеряться где-то, да, в незнакомом районе и в... Ну, достаточно большом, конечно, в Воронеже, к примеру, mm-hmm. но, с другой стороны, и достаточно понятным.
5: Тут все зависит от того, насколько подросток самостоятельно ориентируется в городе. Да? То есть у них есть зачастую их маршруты привычные, по которым они привыкли ходить, живут в одном райончике, им там все знакомо, все спокойно. Но когда подросток уходит из дома... Зачастую у него нет цели через какое-то время погулять и вернуться. Он уходит с таким максимализмом, что я ухожу навсегда.
4: А куда?
5: И уходит он чаще всего не в знакомые районы. Mm-hmm. Он понимает, что там его будут искать. Он уходит как можно дальше. Соответственно, он оказывается в тех районах, которые он никогда не знал, не видел. Телефон подростки очень часто используют по каким-то своим делам, посидеть в соцсетях. Телефон очень быстро садится, он остается без связи, на улице после там 11-12 ночи, соответственно, вот и пропажа, да, вот он и заблудился, и обратно вернуться ему очень сложно в такой ситуации.
4: А мы разве не говорим, не учим своих подростков, чтобы они нашли возможность связаться mm-hmm. с нами? Ну, в любом случае это можно сделать, допустим, в каких-то, ну, интуитивно безопасных местах, угу. больших магазинах, я не знаю, где-нибудь в торговых центрах также.
5: А в случае с подростками они начинают стесняться просить помощи. То есть маленький ребенок, он с большей вероятностью подойдет за помощью ко взрослым. А подросток может застесняться, что сейчас он подойдет, объявит о том, что он пропал, потом об этом все узнают, будут над ним смеяться. Uh-huh. Могу вот на конкретном примере. У нас буквально недавно в Воронеже пропадал мальчик, ехал после секции с другом домой. Зашел в торговый центр, который не должен был заходить, провел там время, задержался. Телефон разрядился, денег у него с собой наличных не было, и он решил добираться до дома пешком. То есть вместо того, чтобы пойти с другом, попросить родителей друга позвонить родителям, mm-hmm. найти какой-то способ связаться с родителями, он подумал, что за это будут ругать. Соответственно, решил, что доберется сам. Ну и как бы, сами понимаете, родители были в ужасе, с ума сходили, почему ребенок не дома, и нашли его, когда уже выехали масштабно на поиски, бредущим просто по улице. Mm-hmm. То есть такие ситуации тоже у нас случаются.
4: Ну, знаешь, мало разговариваем со своими подростками.
5: Да, да, да. С подростками нужно разговаривать как можно больше.
4: Ну, на эту тему еще успеем поговорить. 18 часов и 12 минут в столице Черноземья. Прямо сейчас прервемся на рекламу и продолжим наше общение. Сегодня в студии представитель направления профилактика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Воронежской области Ольга Баканина. Не переключайтесь, совсем скоро вернемся к вам в радиоприемники.
0: Радио. Так звучит наше.
1: Реклама на 107 FM.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: 18:17 в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 25 мая, Международный день пропавших детей. И мы в студии встречаемся с представителем поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Воронежской области Ольгой Баканиной. Говорим, как так происходит, что наши дети берут и пропадают. Ну, если вкратце, в первой части малышки, так скажем, пропадают по нашему недосмотру, потому что мы теряем фокус внимания на своем ребенке, и он где-нибудь может потеряться в толпе, допустим. Mm-hmm. Да? Чаще всего так и происходит. Ну, а что касается подростков, да, наших кровинушек постарше, ну, тут в основном юношеский максимализм, ну, и, наверное, наш недоработка вообще в воспитании, в плане того, что вот пустили на самотек или перетютюка-сюсюкали в период воспитания и потом, собственно, упустили в чем-то ребенка, ну и, соответственно, тут взбрыки всякие начинаются. Ну да ладно, если причины... Кстати, а вот еще один мы вариант-то не проработали. А, допустим, условно преступный след может быть в пропаже детей? Вообще встречается это вот в рамках нашего региона?
2: К сожалению, да, такие ситуации случаются. И здесь у нас речь идет о том, почему вообще, да, дети у нас общаются с незнакомцами. Это такая некая недоработка родителей, да, в правилах безопасности. Своих детей нужно учить не только не общаться с незнакомцами, да, и говорить незнакомцу «нет», но и понимать свой-чужой взрослый. Вот это понятие тоже разделять. Своими взрослыми у нас дети должны считать только тех, с кем они, ну, проживают в одном доме, в одной квартире, с кем они могут безопасно в любой момент уйти из того места, где они находятся. А чужие – это не незнакомцы. То есть ошибочно полагать, что только с незнакомцами дети у нас уходят и попадают в такие вот очень неприятные ситуации. Чужие – это знакомые зачастую люди, которых ребенок видел где-то, но они не могут его спокойно никуда увезти. То есть это какие-то соседи, друзья родителей, продавец в магазине, который возле дома, и ребенок очень часто его видит. Вот такая есть печальная статистика, что преступления как раз совершаются не незнакомыми людьми для детей, а как раз вот из этой категории чужих. То есть, когда ребенок имеет уже некое доверие и идет с этим человеком на контакт, ну, а дальше случаются какие-то неприятные последствия. И у нас в Воронеже тоже были такие случаи, к счастью, очень давно, поэтому могу сделать вывод, что, наверное, сейчас все-таки работает немножечко наша профилактика, и стали взрослые более осторожны, и стали объяснять вот эти понятия, различия, да, между своим и чужим. Это очень важно с ребенком проговаривать дома и четко эти границы разделить для него, причем в любом возрасте.
1: Да, но, насколько я понимаю, все-таки здесь более малышковый возраст, да, так страдает в этом плане.
2: Да, да, мы учим наших детей, как бы так ни звучало, что помогают только взрослые взрослым, да. У нас такая есть история, что если на улице взрослый подходит к ребенку и просит его о помощи, для нас это сразу очень тревожный сигнал. Мы всем детям говорим, что взрослым помогают только взрослые. Не обязательно этот человек хочет от него что-то плохого, но во избежание вот этих ситуаций неприятных мы детям объясняем, что на расстоянии вытянутой руки, на безопасном расстоянии ты можешь сказать «нет», попросите помощи у взрослых. Это не проявление какой-то невежливости, это банальная осторожность, которая может потом стоить каких-то очень больших последствий.
1: Угу. Хорошо. А как сама работа отряда строится вот после получения заявки о пропавшем ребенке? Какой здесь алгоритм действий?
2: Ну, тут надо в первую очередь сказать, что отправлять заявку на поиск особенно ребенка, да, это срочный поиск, нужно сразу. Мы везде всеми силами боремся с мифом о том, что нужно подождать, пока вдруг сам вернется. Угу. Да, если это взрослые, то там вообще 3-3 суток обычно ждут. Если это дети, то говорят, там, подождите до вечера, вдруг нагуляется и придет. Мы такое правило не приветствуем. Нужно обращаться сразу, как только вы поняли, что ребенок ко времени, которое... вы рассчитываете, о котором вы договорились, не вернулся, или вы его потеряли из виду.
1: Ну, вышел за рамки привычных алгоритмов,
2: да,
1: так
2: да,
1: скажем.
2: Да, да, если поведение. Вдруг вот это время сдвинулось, все, здесь у нас уже тревожный сигнал, мы звоним либо на номер 112, либо на горячую линию отряда, и дальше у нас сразу пишется заявление в полицию. Здесь бояться не надо, ребенка после этого заявления, если оно окажется ложным, да, и ребенок найдется, никто не отбирает, просто можно будет написать объяснительную, там обо всем расскажут. Мы работаем после заявления в полицию, либо же запускаем поиск параллельно заявлению. То есть вы позвонили, оставили заявку, и у нас сразу же пошла работа по этому поиску. Нам очень нужны как можно более актуальные фотографии детей. Это такой большой совет всем родителям, когда куда-то выбираются они на мероприятие с ребенком, в парке, едут в другой город, делать фотографию здесь и сейчас, чтобы было понятно, в чем ребенок одет, как он выглядит, чтобы не было фотографий двухлетнего ребенка, а поиск у нас шестилетнего. Ну да, как бы сейчас, конечно, много родителей фотографируют, и это скорее такая из ряда вон ситуация, но тоже случается. То есть как можно более свежие фотографии. Затем у нас... эту заявку обрабатывают, звонят родителям, максимально подробно опрашивают. Здесь важно не скрывать никакую информацию. Информация-то не выходит за рамки нашего информационного координатора, который ведет этот поиск. То есть это нигде не распространяется. Это нужно просто для того, чтобы понять алгоритм нашего дальнейшего поиска. Ищем ли мы ребенка по каким-то знакомым, да, едем ли мы на автовокзалы и на ЖД вокзалы, то есть мы пытаемся понять мотивацию, да, почему ребенок и куда он может уйти. И если это уже активный поиск, если это у нас выезд на место пропажи, если это, например, какая-то либо природная среда, либо это город, но направление, куда ушел ребенок, не совсем понятно, то случается уже такой массовый выезд поисковиков, формируются группы, рисуются задачи на местности по картам, которые тоже готовятся конкретно для этого поиска, и люди выходят искать, где бы он ни пропал.
1: Вы сейчас очень много всего интересного назвали. Допустим, карты рисуются. А сколько времени на подготовку для начала поиска уходит, получается?
2: Поиск запускается в ту же минуту, как только
1: просто
2: вы оставили заявку.
1: Просто это добавляется,
2: заявку.
1: Да,
2: да,
1: в течение...
2: Да, да, просто это идет все параллельно. У нас выезжают группы автономные, которые начинают поиск сразу. То есть, если у нас есть предположение, куда ребенок мог пойти, эти места будут проверены прямо до выезда официального. Да, то есть, у нас выйдут несколько поисковиков, автономную задачу свою выполнят, проверят, посмотрят. То есть, это все вот происходит таким непрерывным процессом. Параллельно этому готовится карта, готовится старший на месте, публикуются ориентировки в соцсетях, распространяются, да, печатаются, часто тоже мы развешиваем их на улицах. Это очень действенный метод поиска. По нему поступают свидетельства, люди говорят, где видели ребенка, и зачастую мы быстрее намного находим благодаря таким свидетельствам.
1: То есть это работает, действительно?
2: Да, да, да, да, безусловно.
1: Ну, а вот от и до, сколько может участвовать в поиске одного ребенка?
2: На поиски детей, как правило, очень много подключается людей. Это прям всегда у нас такой резонансный поиск. Ну, оповещение в чатах ЖК, между соседей, сарафанное радио разлетается очень быстро, и у нас приезжает иногда, ну, сотнями люди. Причем не только из отряда, то есть, ну, каких-то людей, которые с опытом в отряде, их приезжает там, ну, порядка 60-80, допустим, да, на поиск ребенка, на крупный. А вот именно местных жителей, которые готовы помочь таким, их может быть до сотни, до 200 человек.
1: Ну, то есть, это откликается в душе в первую очередь.
2: Да, да, да, детские поиски, они цепляют, как правило, сильнее всего.
1: Ну, ведь может наступить и, так скажем, достаточно тревожный момент. Вот когда становится понятно, что ситуация непростая и быстро поиски не закончатся?
2: Ну, во-первых, здесь очень сильно влияет момент, когда нам подали заявку. Если это первые сутки от момента пропажи, любого человека, ну и ребенка в том числе, то вероятность положительного исхода намного выше. Если уже прошло более длительное время, то там, конечно, и тревожный исход тоже может быть. Если это природная среда, если это какая-то природная ловушка, это какие-то леса, это водоемы, то здесь, конечно, уже уровень тревоги растет в разы, потому что в такой среде и искать сложнее, и ребенку легче какие-то последствия трагические для себя из такой пропажи получить. То есть этот поиск может закончиться не так хорошо, как нам бы всем хотелось.
1: Хорошо, у врачей есть золотой час, допустим, да? Здесь вот у поисковиков это какое время?
2: Очень по-разному. Нет вот определенного какого-то универсального времени, за которое вот идеально было бы найти.
1: То есть все зависит от ситуации, условий, местности.
2: Да, да, погоды буквально. То есть влияет буквально все. Иногда люди могут проводить там дети в лесу и двое суток, и трое их находят, и они практически невредимы, да, там покусанные комариками, и все с ними в порядке. А иногда буквально за несколько часов могут наступить те самые ужасные последствия, которых мы все так боимся. То есть это все зависит очень сильно от индивидуального, индивидуальных особенностей поиска.
1: А вот что касается технологий, мы говорили в самом начале, что несмотря на средства, вот не всегда удается. А вообще, что сейчас используется? Вот что вам помогает? Ну, понятное дело, что, наверное, карты вы не вручную рисуете.
2: Конечно, да. Если мы говорим о городских поисках, то здесь камеры. Да, в городе их очень много, и нам помогают в просмотре камер, да, то есть если мы обращаемся, то, в принципе, нам практически никто не отказывает, когда у нас идет поиск.
1: Речь не о безопасном городе, а именно о камерах, которые...
2: местных. Которые там...
1: Магазины ЖК,
2: различные, да. Безопасный город – это тоже такая интересная система, но не всегда попадают на эти камеры, то есть... Очень индивидуальные случаи. Если ребенок куда-то ушел, то, вероятнее всего, он заходит в какой-то закоулок, да, в котором поможет как раз вот эта камера какого-то магазина. А если мы говорим именно о поисках, то у нас очень-очень эта тема сейчас развивается. У нас есть беспилотные средства, которые помогают в поисках. Мы, конечно, сейчас немножко ограничены в их запуске,
1: использовании. Но летать вам можно, да?
2: Но, да, когда это поиск ребенка, да, когда это срочный поиск, мы связываемся с Министерством обороны, мы просим разрешения, и такие средства тоже используются. То есть очень эффективно, очень помогает и снижает вообще время, да, наших поисков в разы, потому что, образно, такой квадрат, да, как мы называем на картах,

0: Это вот все добровольцы, это все люди, которые просто неравнодушны, да?
1: Да, да, у нас
0: отряд... Кто-то отвечает за это направление, кто-то за другое.
1: Совершенно верно, у нас в отряде есть очень много направлений, и люди занимаются совершенно разными вещами, они выбирают, что им больше по душе, и в чем они могут быть больше полезны. У нас есть вот как раз операторы БПЛА, которые этим занимаются, учатся очень долго, у нас есть там... например, радиосвязь, да, то есть это то, что обеспечивает на поиске стабильную связь в условиях отключения мобильного интернета, нестабильной связи. Мы этим не страдаем, потому что у нас есть радиосвязь, которая настраивается непосредственно на каждый поиск. У нас есть также профилактика, да, это то, чем, в принципе, я занимаюсь, о чем мы сегодня с вами разговариваем. Это люди, которые предотвращают поиски, информируют население. У нас есть инфорги, которые получают заявку и как раз работают и с заявителем, опрашивают его и запускают непосредственно сами поиски. И таких направлений в отряде у нас очень много.
0: Ну что ж, мы сейчас прервемся. 18 часов и 32 минуты в столице Черноземья. И после рекламы, новостей середины часа продолжим наше общение, уже подведем кое-какие итоги, ну и дадим дельные советы. Безусловно, все это в рамках программы «Тема дня». Сегодня с нами Ольга Баканина, представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Воронежской области. Не переключайтесь.
2: Наше радио сделано в России. Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Квартиру сниму на суточно.ру.
13: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
14: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
16: Да.
17: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
15: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
18: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
19: Наши новости.
20: В студии
16: студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества.

0: По уровню вовлеченности могут дать фору представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству, и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация смотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. И еще. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает 320 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. «Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг». Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое, с 600 до более 1200 обращений в год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студотряда Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора лучший студотряд Воронежской области медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское региональное отделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международное жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседатель правительства Олег Мусалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул: фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. В Воронеже возобновили снос центрального стадиона профсоюзов. Осталось демонтировать часть восточной трибуны, спорткомплекс «Центральный» и фундамент электронного табло. Ранее снос приостанавливали из-за двух гаражей, владельцы которых не захотели продавать их региону за предложенную сумму. В региональном правительстве отметили, что эта приостановка не повлияла на сроки. Первый контракт истекает 1 июня. Это были новости региона.
1: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
2: 18:38 в столице Черноземья. Мы в прямом эфире говорим сегодня в рамках Международного дня пропавших детей о как раз-таки том, как максимально из повестки поисково-спасательных отрядов исключить вот этих и совсем маленьких, и уже бунтующих подростков, конечно же, вот, неважно, сколько лет ребенку, это всегда трагедия не только для семьи, но и, конечно же, для всех неравнодушных окружающих, которые, как мы сегодня поняли, выходят просто колоссальными толпами на поиски, когда речь заходит о ребенке, присоединяются к отряду, в нашем случае Лиза Алерт в Воронежской области, и сообща пытаются отыскать того или иного возраста ребенка, ну и, естественно, вернуть его в семью. Давайте начнем третью часть нашей программы с простых правил безопасности, которые, наверное, стоит, ну, если не регулярно, то уж, так скажем, надолго вложить в умы своих детей, чтобы снизить риск пропажи. Здесь о чем стоит нам, в первую очередь, родителям задуматься?
3: Здесь есть прям четкие алгоритмы, да, сейчас по ним быстренько пробегусь. В первую очередь нужно выучить номера телефонов родителей. Это вот прям обязательно, это в идеале знать не один, а два минимум номера, потому что так случается, что иногда на один звонит ребенок, и он оказывается недоступен. Это для каждого возраста, для подростков, для деток помладше – обязательно и важно. Можно сделать записки с номерами телефона, если ребенок там где-то забудет, перенервничает. Они тоже должны лежать во всех кармашках, в рюкзачках, в сумочках. Это тоже помогает. Нужно научить ребенку различать своих, чужих. Да, мы сегодня уже об этом немножко говорили, чтобы он понимал, кому ему безопасно подходить, с кем он может уходить, с кем он не может не уходить, не взаимодействовать и должен опасаться.
2: Даже если его знает.
3: Даже если его знает, да. Он должен понимать, да, нужно говорить с детьми, кому безопасно обратиться за помощью. То есть если мы говорим о там, каких-то местах скопления людей, это не каждый человек. Да, то есть он должен понимать, что можно подойти, безопасно подойти к человеку на рабочем месте. Это охрана, это продавцы в магазине или взрослые с маленькими детьми. Если они со своими детьми или им доверили детей, то этот человек окажет помощь ребенку. Мы всегда транслируем детям правило 3 О. Ну, оно так у нас сокращенно называется. Остановиться, оглядеться, окрикнуть. Это вот как раз такой спасательный круг для деток, которые где-то в торговом центре, например, потерялись, потому что зачастую невнимательность просто, она вот рождает эту панику, начинает бегать, искать. Вот здесь остановиться. Самое основное, если ты потерялся, остановись. Вот это работает и в городе, и в лесу. Если ребенок теряется, он не бегает и не ищет. Ищут только взрослые. Вот это мы всем детям всегда обязательно транслируем, проговариваем, повторяем. Если мы говорим о лесных каких-то, да, поисках, как их предотвратить, здесь очень важно подготовиться к прогулке. Тут тоже это ответственность, в том числе взрослого. Дети должны понимать, что в лес без взрослых ходить нельзя, и что в лес нельзя ходить не в яркой одежде. То есть яркая одежда – это вот 90% того, что его найдут быстрее. И правильно собранный рюкзак. То есть рюкзачок с минимальными наборами необходимых продуктов – это вода, какой-то перекус, мобильный телефон заряженный. Причем это не только лес, но и город, да, то есть если ребенок куда-то уходит, у него обязательно должен быть заряженный мобильный телефон, умные часы, чтобы можно было отследить ребенка и быть с ним на связи. Если есть возможность установить приложения какие-то по отслеживанию местоположения, у нас некоторые сотовые операторы предоставляют такую возможность к доступу к местоположению, это все тоже нужно делать. Не пренебрегайте, пожалуйста, потому что это прям очень сильно сокращает вот это время поиска ребенка, если вдруг так получилось, что он потерялся. Ну и, в принципе, предотвращает пропажи. Ребенок на связи, он меньше, с меньшей вероятностью потеряется. Он позвонит родителям, объяснит, где он, и останется на месте ждать их.
2: Ну, если все-таки, как мы с вами сказали, ребенок вышел за рамки своего алгоритма ухода и прихода, да, домой.
3: Сразу заявка.
2: Да, давайте напомним, мы уже говорили, но тем не менее, что должны сделать родители? Не ждать.
3: Не ждать, да. Угу. Самое главное – это сразу звонить. Звонить либо в 112, либо в полицию, либо на горячую линию отряда. То есть здесь любой из этих вариантов, он все равно ведет к тому, что мы начинаем поиск ребенка.
2: Угу. Ну, а, допустим, в качестве профилактики школы, что они должны делать или делают уже?
3: Речь идет именно о нашей работе в школах пока. На данный момент, вот за это точно могу говорить, мы проводим лекции в школах, в детских садах. Мы приходим, рассказываем детям наши алгоритмы и правила поведения в рамках обычно каких-то классных часов. Причем заявку на эти беседы может оставить не только учитель, это может быть любой родитель. По той же горячей линии нашего отряда он оставляет заявку, мы связываемся с учителем, с администрацией школы и приходим рассказать детям эти правила безопасности.
2: Ну, и еще один вопрос. Мы сегодня, конечно же, в первую очередь говорим о людях неравнодушных, которые нас окружают, и прекрасно это осознавать. Хотелось бы, чтобы не в таких ситуациях и не по таким поводам проявлялась эта неравнодушность, но как есть. А люди-то вам нужны?
3: Да, наш самый ценный ресурс. Это люди, конечно же. У нас может быть миллион какого-то оборудования для использования на поисках, у нас могут быть технологические средства, но если у нас не будет тех, кто готов помогать нам в поисках, то эти поиски будут очень-очень долгими и сложными. Нам всегда нужны люди, которые будут помогать, ну, не только своим присутствием непосредственно на поисках, да, у нас есть и профилактические направления, и группы репостов, это буквально помощь сидя на диване из дома. Поэтому, если вы готовы, мы всегда рады.
2: Угу. Ну да, дорогие друзья, мы же сегодня говорим о действительно серьезной проблеме. Вот если вы не с самого начала присоединились к нам, ну, или если и были с нами, я напомню, или вы услышите это впервые, около 40 тысяч детей пропадает ежегодно в нашей стране, но, естественно, большинство из них, подавляющее большинство, находится или приходит, сами они возвращаются, но, однако, вот порядка тысячи человек так и остаются ненайденными. Это огромная проблема, и подключаться к ней можно и нужно не только вот в рамках. Хотя мы сейчас сказали, что люди нужны, но не только в рамках поискового спасательных отрядов, а все-таки, наверное, здесь, как и еще одна аналогия с медициной, все-таки нужны превентивные меры, когда идет работа в семье, когда мы все-таки не забываем, что наш одно из важнейших и ценнейших, наверное, возможностей – это речь. Да? То есть надо общаться с другом, и, конечно же, желательно делать это не какими-то, не знаю, уколами, а все-таки делать это чаще и больше, пытаться понять своего ребенка, поставить себя, наверное, в его положение, не просто затрещинами какими-то или возмущением постоянно с ним общаться, а все-таки быть, ну, хотя бы товарищем неплохим, вот, если уж с родительством не все получается. Вот. Но и это поможет избежать огромного количества проблем, в том числе вот ту, которую мы сегодня обсуждали 25 мая, в Международный день пропавших детей. Скажем огромное спасибо представителю направления профилактика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Воронежской области Ольге Баканиной. Ольга, спасибо, что пришли к нам в студию.
3: Очень приятно.
2: Это взаимно. И, скажем, спасибо нашим радиослушателям, которые в рамках программы «Тема дня» были сегодня с нами. Что у нас сегодня? Понедельник. Всю мы его завершили. День тяжелый закончился. Ну и до встречи уже завтра в 18.04. Мы в прямом эфире. Не забудьте включить радиоприемники по дороге домой. Счастливо. Пока.
1: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сиропожана Роговна. Украина, ПП 124-210-4035-495-12+. Город Воронеж, 2026 год.
3: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Индекс Мосбиржи упал после заявления МИДа об ударах по ВПК и центрах принятия решения в Киеве. Примерно через полчаса после заявления падение ускорилось до 1,6%. Как заявили на Смоленской площади, удар ВСУ по Старобельску в ЛНР переполнил чашу терпения. Российские силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. МИД рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев, а жителей не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Колледж и общежитие в Старобельске были атакованы дронами ВСУ в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, 65 пострадали. Владимир Путин подписал законопроект, нормы которого позволяют по решению президента использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян. Согласно документу, армия может быть привлечена к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН. Северный Кавказ вновь оказался во власти стихии. Затопило Дагестан, Ставрополь осталось без света и воды. В Чечне за сходы сели погиб один человек, а в Северной Осетии из берегов начал выходить терек. В Ингушетии развернули круглосуточный оперативный штаб МЧС. Там в результате сильных ливней затопило больше полусотни домов. Сильнее всего стихия ударила по городу Карабулак на левом берегу Сунжи. Там уровень воды за время обильных дождей поднялся более чем на 3 метра. Ранее местная администрация призвала жителей собрать документы на случай возможного объявления ЧС. В конце марта Дагестан, Чечню Ингушетию уже накрывало самое мощное за последние 100 лет наводнение из-за ливней. Более 50 творческих коллективов стали участниками первой спартакиады Российского театрального общества. Церемония открытия состоялась на территории спортивно-оздоровительного комплекса МГИМО в год 150-летия Союза театральных деятелей. Всего в программе 28 спортивных дисциплин, среди которых волейбол, мини-футбол, плавание, легкая атлетика, шахматы, перетягивание каната, киберспорт. В числе участников Малый театр, театр на Таганке, Московский губернский театр, МХТ имени Чехова, театр Вахтангова и другие. Российский футбольный союз пообещал изготовить новый трофей на замену Кубка России, который сломал футболист «Спартака» Пабло Солари. Вес трофея составляет более 16 килограммов, его падение могло привести к серьезной травме. Никто не пострадал, отметили в РФС. Солари накануне разбил кубок во время празднования победы команды над Краснодаром. Футболист поднял трофей, однако спустя несколько секунд кубок развалился у него в руках. «Спартак» победил Краснодар по пенальти в суперфинале Кубка России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти на просто набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Финальный час 10-бального шоу. Вечерние пробки, если таковые имеются, и в окончание последнего весеннего четверга.
2: Все, что ж тебе сегодня, то я осень, то четверг.
1: Я не знаю, что со мной, мне сложно сказать.
2: Будь аккуратен.
1: Я
2: ничего другого не сказал.
1: Хорошо. Не-не-не, я как бы... Вот, последнего весеннего понедельника. Нам тут от весны осталось-то всего ничего.
2: От весны осталась неделька, но если честно, формально-то, конечно, весна, а по факту уже пришло лето.
1: Одуванчики отцвели уже. Уже все, уже белые. Уже шиповник зацвел.
2: Какой шиповник? А, шиповник зацвел.
1: Какой шиповник? Да, ну, такой. Да. Он бывает.
2: Розовый.
1: Белый и розовый.
2: Красненький бывает.
1: Кстати, обалденно, обожаю.
2: Как да, он шиповник. Пахнет, честно сказать, мне даже больше, чем роза нравится.
1: Розовое масло, да, вот типичное розовое масло. Ладно, ребят, мы сейчас не про наши пристрастия нюхаческие. Мы сделаем этот час плодово выгодным. Буквально через пару минут расскажем, что у нас есть, и предложим это...
2: А есть у нас, ребята,
1: и
2: такое.
1: И предложим это у нас забрать.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50+ спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильич. Яхов, олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolya.ru. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, как и обещали, ребята, мы
2: давай
1: к вам
2: озвучим
1: шикарнейшим предложением. У нас есть приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской телебашни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас бесплатно.
2: Абсолютно верно. Мы можем с Игорем это подтвердить, потому что
1: это
2: мы...
1: Это очень вкусно, мы ели.
2: Да, мы были там, как раз у нас было тогда вещание со Останкинской телебашни.
1: И машину... там сейчас обновленное меню, кстати.
2: Да.
1: Это очень вкусно, как готовят в ресторане Останкинской телебашни.
2: Это реально очень вкусно.
1: Это вкусно, ребят. Это стоит попробовать.
2: И поскольку сейчас лето, то велика вероятность, что повезет с погодой, а когда такой день солнечный, то видно до горизонта. Прямо,
1: это
2: прямо
1: правда.
2: Москву видно всю.
1: Ну, а просто так, ребята, отдать мы билеты не можем. У нас же, знаете, как заведено, мы только обмениваем на что-то. Поэтому давайте обменивать вот на что, ребят. Ну, потому что приглашение же на двоих, я так подозреваю, да?
2: Кофе.
1: Поэтому давайте, кого,
2: конечно,
1: кого вы пригласите в ресторан в качестве компаньона?
2: И почему?
1: Совершенно верно. И по какой причине? У вас может быть повод. Вы хотите кому-то понравиться, вы хотите кого-то задобрить, вы хотите кого-то... Может быть, вы хотите кому-то это подарить.
2: А может, вы давно с супругой просто никуда не выбирались и хотите провести время вместе.
1: Или это... ваш супруг давно вас никуда не водил, и вы хотите тем самым ему как бы намекнуть, что, дорогой, ну раз ты меня не водишь по ресторанам, я тебя поведу в ресторан. Давай вот так вот.
2: А так можно?
1: Ну, вообще да. У нас как бы конституционно равноправие полов закреплено.
2: Конституционно в ресторан женщина может позвать мужчину.
1: Да. Ребята, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, кого и по какому поводу вы собираетесь пригласить в ресторан Останкинской телебашни, если выиграете вот этот наш замечательный приз.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, с кем бы сходили на Останкинскую телебашню, в ресторан. Вот.
2: Много очень писали нам. Привет вам, вечерники, слушаю каждый день. У нас у сына сахарный диабет появился. И собираемся в Москву, ни разу там не были. Было бы, конечно, круто посмотреть на ваш город с высоты. Пишут из Армавира, Краснодарский край.
1: Здоровья вам.
2: Здоровья, главное, да.
1: Свою главную бывшую. То есть у вас помимо главной бывшей есть еще
2: несколько
1: неглавных, да. А вы, однако.
2: Шалун. Привет, десяточки. Отправил бы жену и дочку на телебашню и знать, что они там парят в небесах. А, как здорово!
1: Позову тещу, потому что она меня постоянно кормит, а я ее нет. Еще у нее день рождения 29 мая.
2: Mm-hmm. Добрый вечер, короли. Я бы пригласила в ресторан своих любимых, супругу и дочь. Тем более, что она в этом году выпускница. Гулять-то гулять, Натик из Волгограда.
1: Приглашу свою невесту по поводу того, что она самая лучшая на свете и станет моей женой.
2: Ну что? А я бы отдал приглашение своей жене Насте. За то, что она любит и принимает меня таким, какой я есть. За двух детей, Колю и Катю. За то, что она их любит, сидит с ними на больничном, так как мне очень невыгодно уходить на больничный. И просто потому, что она еще ни разу не была в Москве.
1: Хочу подарить его друзьям, которые очень нам помогли при переезде в Россию из Казахстана. Вот хорошая благодарность.
2: Да, привет, любимые стобальники. А я бы позвала своего сына, ведь он учится в Суворовском училище. Это первый год обучения, закончил 5-й класс. Ему было очень тяжело привыкать, но он справился и закончил год всего с 2 четверками. Думаю, ребенок будет в восторге. Да и вкусно покушать мы любим, пишет Ирина.
1: А кто ж не любит вкусно покушать? Ребят, кого бы пригласили в ресторан на Останкинскую телебашню и пока какой причине ждем ваших сообщений через сайт наш.ру и через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха «Хилмитекс Спорт». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хилмитекс» – не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хилмитекс» на всех маркетплейсах.
9: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы продолжаем искать среди вас потенциальных обладателей двух приглашений в ресторан «Седьмое небо» на Останкинской телебашне, где вы сможете попробовать вкусноту, которую готовят в ресторане.
2: Это очень вкусно.
1: Да, а на парковка для вашего автомобиля будет на все время посещения бесплатно.
2: Абсолютно верно.
1: Шикарное предложение.
2: Подарила своему бате. Давно нигде не было. Работа, дом. Вот так вот пишут нам.
1: Я бы отвел девушку, с которой недавно познакомился. По-моему, великолепное место для первого свидания. Шикардос. Вы ее прям покорите.
2: Добрый вечер, Наша. Я бы пригласила свою подругу, бегунью Иру. Сколько километров отмотали вместе? И просто посидеть, отдохнуть, а не бегать было бы интересно. Даже попробовать.
1: Калории. Или раз вот две бегуни по ступенькам.
2: А вы должны подняться наверх. Да, это было бы любопытно.
1: Приглашу мужа в честь окончания учебного года. Наконец-то. Мы оба учителя в школе. Я в начальной, он в старшей. Ох. Поздравляем вас, кстати, с окончанием учебного года и желаем счастливых, прекрасных каникул.
2: Смотри, какое красивое. Я позову жену. Мы старые москвичи, которые наконец-то посмотрят на свой город сверху. Как на нашу любовь. Масштабно и немного головокружительно.
1: А вы романтик.
2: Ага.
1: Приглашу любимую супругу по случаю того, что дети успешно сбагрены, я бы так сказал, в лагерь на 2 недели.
2: Потому что здесь отправлены, я бы сказал, сбагрены. Слушайте, мне кажется, вам из Останкинской башни
1: есть чем заняться.
2: Отметил бы на получение звания почетного донора России с женщины мечт своих дивных.
1: О как. Жену уже давно просят свидания, а я все на работе, даже на выходных. В отпуске не был 7 лет.
2: Ага. После посещения Останкинской телебашни 7 апреля от нашего радио решили, что обязательно посетим «Седьмое небо». Дочь собралась замуж, жених из Белоруссии. Ждем будущую сватью в гости. Вот ей был бы и подарок.
1: Да. Добрый вечер. Я бы взяла мужа. У нас годовщина свадьбы, 20 лет скоро. Чтобы жизнь дальше была такой же, как на 7-м небе от счастья.
2: А я бы пригласил свою жену и доченьку Бажену. У нее в среду выпускной в садике. А в сентябре...

0: Тебе в школу, пусть посмотрит на мир свысока. Эх, что сказать?
1: Ну, ничего не добавишь. Мне кажется, вот сейчас у нее лето будет полно. Все, что будет происходить в ее жизни, это будет просто калейдоскоп впечатлений.
0: Ну, я согласен.
1: Садик закончился, впереди школа.
0: Да.
1: У дочки скоро день рождения, 19 исполнится. Пригласил бы ее, ей точно понравилось бы.
0: Позвала бы на свидание любимому мужу Юру. Он ветврач, переживает за каждого хвостика. Пора отвлечься от работы и съездить в Москву.
1: Человек благородной профессии. Ребята, у вас есть возможность принять в розыгрыше билетов на Останкинскую телебашню и в ресторан «Седьмое небо». Все, что нужно, просто написать через сайт наш.ру или через мессенджеры, через ботов в мессенджерах. Кого бы и по какому поводу вы бы пригласили, а мы выберем кого-то из тех, кто прислал нам сообщение.
2: Наше радио.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного ваших сообщений. Кого бы вы пригласили в ресторан «Седьмое небо» на Останкинскую телебашню и по какому случаю?
2: Знаете, драгоценный, я давно не приглашал жену на романтик.
1: Романтик,
2: да. У нее скоро день рождения, и мы очень... и дочке 16, и вообще все что-то как-то очень быстро пронеслось. Вот. Обосновал?
1: Обосновал. Хочется сходить просто с сыном. Он закончил 10 класс, следующий будет совершенно сумасшедшим. Вряд ли так просто будет куда-то выбраться.
2: Ну... В отпуске с СВО пригласил бы свою любимую жену.
1: Вариант. Приглашу любимую жену. 31 мая, годовщина нашей свадьбы. 12 лет вместе, трое детей. Давно не выбирались вдвоем.
2: Приветствую капитанов вечернего радиоэфира.
1: Привет.
2: Хочу вручить бы сертификаты своему брательнику. Пускай он сводит свою новоиспеченную супругу. Брат крутится как юла, но ресторан не может себе позволить.
1: Подарю тещу. Она у меня одна. Подняла на ноги мою жену Шурина. Сейчас работает, платит за съем квартиры, строит дом на даче. Такая женщина заслуживает сходить отдохнуть немного, пишет Серега из Москвы. Серега, так, ты же так золотая
2: Серега,
1: теща.
2: Мне кажется, вам надо всем скинуться.
1: И тещу в санаторий на недельку.
2: Да. Салют, родные, это Дениска из Москвы. Идеально складывается. Настюша, 8 июня день рождения. Всю голову сломал, чем удивить. А тут интересное место и повод для посещения.
1: Давай-ка выбирать победителя, Андрей.
2: Слушай, очень сложно выбрать, потому что
1: все хороши, достойные. Давай
2: включать генератор.
1: Значит так, 34 сверху.
2: 34 сверху. Так, одну секундочку. Добрый вечер, радиоволшебники. Вот так нам обращаются. 2 года назад я тяжело заболел и практически не выходил из дома. Муж очень меня поддержал, вытащил на себе и заново подарил мир. Сейчас ему приходится много работать. Мы никуда не выбираемся. Хотя бы родились в Москве, ни разу не были на вершине Останкинской телебашни. Я бы хотела пригласить мужа на высотное свидание, напомнить ему о том, какими мы были веселыми, молодыми, что у нас все впереди.
1: Вот и получайте
2: очень трогательное сообщение,
1: На этом «Короле вечернего радиоэфира» прощаются с вами. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Ну и уже услышимся, ребята, завтра.
1: На сегодня все, ребят, пока, расходимся.
2: Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на «Додо Пицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-0218-44. Сыктывкар.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» – это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
8: в глубину или на глубину.
7: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать форум представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация осмотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. Еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает более 300 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студотрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора, лучший студенческий отряд Воронежской области, медотряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже завершился четвертый международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На закрытии в Театре кукол вручили главный приз – «Бобра Оскар» анимационному фильму «Жил-был тигр» в студии «Фродо». Директор фестиваля Владимир Николаев отметил, что на открытии в парке «Орленок» пришло 12 тысяч человек и принято решение проводить юбилейную мультпрактику. Депутат Госдумы Андрей Марков поблагодарил губернатора Александра Гусева и правительство региона за поддержку, а также вручил специальный приз главы региона за лучшую школьную работу анимационной студии «Неправильные пчелы» из Железногорска. В номинации «Лучший фильм, созданный при помощи ИИ, не выявило победителя, качество работы не устроило жюри». Николаев подчеркнул, искусственный интеллект никогда не заменит аниматоров, это лишь инструмент, но талантливые люди могут представить идею с его помощью. Стоит отметить, что лучшие фильмы фестиваля покажут в 8 районах области. Последний учитель физкультуры Рассашанской СОЖ номер 9 Роман Сыщенко вошел в топ-11 лучших педагогов национального конкурса среди 1137 участников из 78 регионов. Свой девиз он сформулировал так: «Каждый ребенок – звезда, и зажги ее». За победу он получит 150 тысяч рублей. Год назад Роман также участвовал в проекте и попал в топ-250. Чествование победителей прошло на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Это были новости региона.

бегу, бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. К тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта «Эйфория».
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Русский. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Марьяна Розенфельд, и наша передача «Русский». «Русский» — это совместный проект нашего радио «Воронеж» и Воронежского государственного университета, филфака ВГУ, Воронежской службы русского языка. Служба русского языка работает каждый день, и по телефону 2-208-537 вы можете позвонить. Мы вам бесплатно ответим на любой вопрос о русском языке. Это вы звоните. А сегодня в эфире мы поговорим о такой вот вещи, которая, я думаю, рано или поздно настигает каждого родителя, потому что детки растут, оканчивают школу и начинают поступать в вуз. И что им нужно делать? Им нужно сдавать ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ – такая штука, вокруг которой скопилось очень много мифов, дискуссий, противоречий, осуждений, восхищения. И поэтому сегодня я пригласила человека, который знает о ЕГЭ по русскому языку, если не все, то много. Это доцент, кандидат филологических наук, преподаватель нашего филологического факультета ВГУ. Но что для нас важно? Это старший эксперт ЕГЭ, еще и апелляционный эксперт Татьяна Вячеславовна Ильина. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
1: Здравствуйте.
0: Вот ЕГЭ. Затеяли его давно очень, это началось. Я помню, я в школе училась не было, а потом как-то вот я в нулевой училась, в 90-е точнее, возник единый государственный экзамен, и по русскому языку в том числе. А то писали же сочинения, устный русский, в вуз сдавали при поступлении. А что вообще случилось? Зачем ЕГЭ понадобился?
1: Идея единого государственного экзамена появилась в конце 90-х и начала активно разрабатываться на фоне присоединения России к Болонскому процессу, который требовал унификации системы оценивания. Разработчиком на тот момент выступил Владимир Филиппов, это был министр образования того времени. И цели, в общем-то, были неплохие. Во-первых, стремились снизить уровень коррупции при поступлении в вузы.
0: То есть это осмысляли, прям говорили об этом.
1: Да, это прям была первая цель. Угу. Второе, равенство возможностей, то есть возможность поступить в разные вузы страны без поездки на экзамены в эти вузы. Единые критерии оценивания для всех, что тоже, в общем-то, вполне себе хорошая цель. И совмещение выпускного экзамена из школы и вступительного вуза.
0: Чтобы поменьше страдали детки, проще
1: Конечно.
0: Говоря.
1: Вспомните, мы сдавали экзамен, и слушатели
0: из
1: нашего...
0: Из школы.
1: Да-да-да, слушатели нашего возраста, ну, которые, слушатели, которые помнят это время, поступали в вузы, сдавая экзамены практически все лето. А сейчас, в первой половине июня, и дальше ребенок спокойно гуляет.
0: И ждешь, да. Как там конкурс, да, что результат. Зачисление произойдет. Да. Все это я поняла, и с тех пор, видимо, ну как-то жива эта идея, и в целом есть общественный консенсус по ее поводу, потому что то, сколько лет прошло, ЕГЭ у нас и по русскому, и по другим дисциплинам так и держится. И вот сдает человек ЕГЭ по русскому языку. Какие знания этот ЕГЭ проверяет?
1: Ох, если посмотреть в кодификатор по русскому языку, кодификатор к ЕГЭ, то мы увидим, что туда вошли, если практически все, да, наверное, все темы русского языка.
0: Которые в школе изучаются.
1: Которые в школе изучают с первого класса. Но по факту это не так. Например, за пределами экзамена остаются специальные знания по фонетике, по словообразованию. Составители теста, они думают, что ребенок знает, решая орфографическую задачу, ну, например, вставляя букву в приставку или в суффикс, он знает словообразование, то есть он знает, что это, как называется это морфема. Но по факту это не так. Натаскивание на тест как раз и приводит к тому, что ребенок прекрасно может вставлять букву, не зная, что за морфема.
0: Да, ну, то есть такое возможно,
1: да,
0: вот
1: такое
0: научился
1: возможно.
0: Тестом.
1: Да. Это вот натаскивание.
0: Острые сразу, вот я потом вернусь к вопросу, все же что спрашивают, но вот не могу вас не перебить. Острая дискуссия идет на тему, что когда готовят к ЕГЭ, школа же готовит к ЕГЭ, ну, репетиторы готовят к ЕГЭ, формируется вот это вот тестовое мышление.
1: Да.
0: И это опасная штука. Что вы думаете об этом?
1: Это правда опасная штука. Общественность действительно обеспокоена не зря. Дело в том, что тест не предполагает большого количества мыслительных операций. Например, ребенку не надо применять нигде анализы языковых явлений, ему не надо обобщать или сравнивать то, что он прочитал. И получается, что он подменяет знания алгоритмом угадывания, так как его фокус не на понимании сути вопроса, а на поиске правильного варианта среди предложенного. А научиться этому действительно можно в кратчайшие сроки, то есть тест и приведет к тому, и приводит, как мы сейчас видим, к тому, что ребенок может вполне решить неплохо справиться с тестом, но не понимает сути вопроса совершенно, но может решить тест хорошо.
0: И там типа какой-нибудь 60-65 баллов он по-русскому
1: получит,
0: и при этом он, может сказать, не знает русский.
1: Да.
0: Такое
1: это правда.
0: Может быть.
1: И более того, я считаю, что вот мы сейчас получили поколение, которое с первого класса затачивается на тест. И если поменять формат экзамена, то дети просто не справятся. Они все решают хорошо тесты. А какой-то другой формат они уже просто не переживут.
0: Ну, вот вспоминается наш старый добрый формат, когда мы устный русский сдавали. Вот я поступала на филфак, и устный русский был. Там были билеты, вопросы, и монологически ты рассказываешь, карточка, разбираешь что-то.
1: Вот. Сейчас в ОГЭ есть устный русский, но, как показывает практика, его сдают дети не очень хорошо. Поэтому в 11 классе не рискуют и не вводят устную часть.
0: То есть такое некоторое упрощение есть. Но я все-таки поняла вас, проблема существует. Но я все-таки вернусь к своему предыдущему вопросу. Что контролирует и вообще какова структура ЕГЭ? Вот там же не только тест.
1: Да, ЕГЭ состоит из двух частей. Первая часть – это тест, и вторая часть – это сочинение. Но я бы не сказала, что это сочинение. Скорее всего, это создание вторичного текста на базе первичного.
0: И поясните.
1: Есть ряд заданий, которые ребенок должен выполнить, при этом он пишет условно сочинение. То есть, например, ряд требований. Сформулируйте позицию автора, сформулируйте свое мнение.
0: А там текстик дается.
1: Дается текст. Тексты, в общем-то, вполне хорошие, проблемные, разные тексты. И дети должны, ну, порефлексировать на тему текста. Раньше нужно было определить проблему текста самостоятельно. Сейчас даже и этого не надо делать, им уже проблема предлагается. Они должны только создать свой собственный вторичный текст, учитывая ряд критериев. То есть вот сформулировать позицию автора, привести примеры, почему они считают, что эта позиция именно такая, примеры из текста. Потом сформулировать свою собственную позицию, привести примеры из, например, читательского или жизненного опыта.
2: Будем затрагивать актуальные вопросы, касающиеся русского языка, его современного состояния.
0: Русский. Вспоминаю свое черное детство. Я выпускалась из школы и писала школьное сочинение выпускное. И я его писала, будучи человеком еще неопытным, скажем так, по вдохновению. Сидела и писала, и написала, кстати, на 5/4. И вот я часто вспоминаю тот эпизод, что у меня 1/4 при выпуске из школы, серебряная медаль по-русскому. Четверочка-то, да. Вот поэтому я передачу «Русский» веду, как-то этот гештальт свой закрываю. Так вот. И испытывала муки творчества. Вот пишется, не пишется. И вообще для меня всегда сочинение было очень серьезным испытанием, очень любимым и очень серьезным, потому что я вот ждала это самое вдохновение, я не знала, с чего начать, чем закончить, оно такое здоровое, 5 страниц требовалось. И вот вы говорите о другом совсем формате.
1: Да, это
0: как вы думаете, формат. Вот, ну, я от ЕГЭ далека, поэтому такой вот абсолютно у меня нет позиции по вопросу. Интересно вас послушать как эксперта. Такое задание текстовое учит людей писать тексты?
1: Нет, это задание не учит писать тексты, и мы уже давно считаем, что это задание не называется сочинение, это задание номер 27. И тут проблема вот в чем. Чтобы ребенок создал текст, действительно творчески подошел к этому процессу, нужно очень много над этим работать. Но проблема в том, что ребенок, даже если он и может создать этот текст, как его проверять? То есть комиссия состоит из большого количества человек. Туда входят и преподаватели вуза, и учителя. Угу. И вот как оценивать это сочинение творческое? Оно может кому-то понравиться из учителей, кому-то не понравится.
0: А какие у вас критерии оценки? Вы же не субъективны?
1: Есть критерии. И вот для того, чтобы все эксперты сработали максимально четко по этим критериям, сочинение, условно назовем сочинение, должно быть максимально прозрачно и отвечать этим критериям. Если ребенок уже заведомо готовится по этим критериям, то сочинением это назвать сложно. Это уже не творческая работа.
0: Ну, вот какие критерии?
1: Ну, например, ребенок должен обязательно обозначить позицию автора, он ее должен сформулировать, и желательно это сделать в начале текста. То есть текст начинается с того, что он формулирует позицию автора. Потом он должен проиллюстрировать эту позицию 2 примерами из прочитанного текста. Соответственно, уже структура задана. Первый пример из текста, второй пример
0: знает,
1: из текста.
0: Его учили,
1: он знает, знает. У него существуют всякие скелеты, клише, то есть все уже сейчас разработано учителями в школе и репетиторами. А потом у него обязательно должна быть указана связь между примерами, то есть он должен обозначить, как связаны примеры. Они сопоставляются, они противопоставляются. Второй пример конкретизирует первый. Может быть, между ними причинно-следственная связь. И вот этот пункт самый для детей сложный. Они не знают, как писать связь. А потом они должны указать свою позицию. Вот я вам накидываю план сочинения уже. Угу. потом ее проиллюстрировать и написать вывод. Кстати, вывод не обязательный критерий в сочинении. Вывод никак не оценивается. Ну, мы же понимаем, что архитектура...
0: Чем-то надо закончить
1: текст. Да, архитектура текста требует этого вывода. Ну, вот вывод, кстати, не обязательно. И вот я вам уже написала план, да, то есть нарисовала такой, обрисовала план, по которому ребенок пишет. И мы, эксперты, именно по этому плану и проверяем. И чтобы мы, а одно сочинение проверяется двумя экспертами, независимо друг от друга, а чтобы мы согласовались в балле, и причем у нас должен быть не просто одинаковый балл, но еще у нас по критериям должны, критерии должны быть одинаковы. И вот чтобы эксперты совпали еще и в критериях, значит, ребенок должен так написать, чтобы оба все поняли.
0: И он старается понятно и максимально прозрачно.
1: Без творчества. Без творчества.
0: Но я вот такая мысль мне пришла. Не есть ли это, ну, если человек не умеет писать текст, какие-то стартовые костыли? То есть надо же с чего-то начинать. И вот этот скелет, как вы выразились, ему подарили.
1: Да.
0: И он уже на скелете вот живет, а потом, может быть, он, пользуясь скелетом, сможет что-то другое написать. Или гарантии такой нет?
1: Может, но как проверить? Это сложно сказать. Что-то он может наверняка написать. Бывает такое, что мы читаем сочинение и понимаем, что вот этот ребенок способен, наверное, создать и потом еще какой-то
0: потому
1: текст.
0: Потому что, мне кажется, это вообще проблема нашего образования гуманитарного, что люди плохо пишут тексты.
1: То есть
0: не нацелено на это, и не было на это всерьез нацелено. И вот даже вот я помню, нам такой преподаватель у нас был, вы прекрасно его знаете, Людмила Михайловна Кольцова, на филфаке, профессор Кольцова Людмила Михайловна, и она говорила, посмотрите на школьные упражнения русского языка. Это разрозненные предложения. То есть ребенок, ну там, поставь запятую, а говорит, пунктуация вообще текстовая категория. То есть каким образом вот в отдельных предложениях. Мы редко имеем дело с текстом, изучая гуманитарные дисциплины. И вот эта попытка, да, она хоть как-то, может быть, решить этот вопрос.
1: Ну, мы же помним с вами цель единого экзамена. Единые критерии оценивания для всех. Поэтому, если мы подходим к этому с едиными критериями, значит, и текст должен быть такой, чтобы мы одинаково его оценили. Значит, текст должен быть максимально прозрачный, никакого творчества, и вполне дети с этим справляются. К сожалению, вот, к счастью, не знаю.
0: К счастью, наверное, справляются. Да. А какие сложности? Вот с чем вы ЕГЭ уже не первый год проверяете, с чем не справляются обычно?
1: В самом тесте не справляются?
0: В целом. То есть там же вот эта часть тестовая, часть текстовая.
1: Да. Если мы берем задания тестовые, то дети чаще всего не справляются с теми заданиями, которые требуют... Одно задание может требовать разные знания по разным темам. Например, задание 3. Это такая подножка.
0: Что там?
1: Базово в этом задании... формулируются вопросы относительно стилистики. То есть они должны определить стиль текста, его признаки, но это базовые. Потом составители предлагают поразмышлять на самые разные темы. Они могут спросить и о том, сколько здесь однородных членов, какие ряды однородных членов, и какую функцию они выполняют в этом тексте, например. Или, допустим, они могут спросить, какие отглагольные и существительные встречаются в этом тексте, и можно ли сказать, что эти отглагольные и существительные являются признаком какого-то стиля.
0: Класс.
1: Да. То есть это прям такое задание, с которым дети плохо справляются, и они всегда говорят вот так. Ой, только не третье задание. Если мы говорим в целом, остальные задания вполне себе прилично справляются, и наш регион каждый год выдает нам нормальный балл, хотя, кстати...
0: Кстати, он какой? Нормальный балл по-русскому?
1: Ой, если я не ошибаюсь, в 2025 году он был что-то в районе 70. Надо сказать, что это маловато. Давно уже не было у нас такого балла.
0: А это соотносится с четверкой, с пятеркой? Вот, или
1: 73
0: уже?
1: Баллов пятерка.
0: Ага, то есть почти
1: это,
0: 5.
1: Да, это хорошая четверка. Но ежегодно наш регион выдает 73-74, то есть у нас выше балла. В этом году, в 25-м, вот в предыдущем году, низковат был балл, 69 с чем-то, что-то в районе 70. Если мы говорим о сочинении, то сложность основная одна – дети не умеют отвечать на поставленный вопрос.
0: Вот на эти, о которых вы говорили.
1: Да, то есть в тексте всегда предлагается сформулировать позицию автора, опираясь на вопрос, который уже им предложен. Например, может ли быть ложь во спасение? Или почему? В прошлом году был очень сложный для детей вопрос. Текст о мальчике, которого взяли в мореходку, на учебу, хотя он не подходил по показателям. И взяли его, потому что его пожалели, потому что у него была тяжелая жизненная ситуация, но он не подходил по росту, он там, ну, по каким-то критериям он не подходил, но они решили сделать исключение и взяли его в это училище мореходное. И вопрос был такой: почему в жизни нужно делать исключение? Дети отвечали на вопрос так: в жизни надо делать исключение.
0: Ну, понятно.
1: Не почему. То есть вопрос они не понимают. Конечно, это сложно бывает оценить. Вот как оценить? Он вроде отвечает с помощью примеров на этот вопрос, но в целом не отвечает.
0: Татьяна Вячеславовна, наша передача подходит, к сожалению, к концу.
1: Очень жаль.
0: Очень жаль. А мне как жаль. Во-первых, я думаю, мы пожелаем удачи на ЕГЭ всем нашим абитуриентам дорогим.
1: Да.
0: ЕГЭ по русскому языку все сдают. Их дорогим родителям, бабушкам и дедушкам, и потенциальным абитуриентам. То есть всем людям, вот, которые будут сдавать ЕГЭ. Ну и что ж, вы прям так задели меня последним вопросом 2025 года. Татьяна Вячеславовна, почему в жизни нужно делать исключение?
1: Потому что жизнь сложнее правил.
0: Это была Татьяна Вячеславовна Ильина. Всего вам доброго.
1: До свидания.

0: Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать форум представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству, и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация смотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. Еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает более 300 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студотрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора, лучший студенческий отряд Воронежской области, медотряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже завершился четвертый международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На закрытии в Театре кукол вручили главный приз – «Бобра Оскар» анимационному фильму «Жил-был тигр» в студии «Фродо». Директор фестиваля Владимир Николаев отметил, что на открытии в парке «Орленок» пришло 12 тысяч человек и принято решение проводить юбилейную мультпрактику. Депутат Госдумы Андрей Марков поблагодарил губернатора Александра Гусева и правительство региона за поддержку, а также вручил специальный приз главы региона за лучшую школьную работу анимационной студии «Неправильные пчелы» из Железногорска. В номинации «Лучший фильм, созданный при помощи ИИ, не выявило победителя, качество работы не устроило жюри». Николаев подчеркнул, искусственный интеллект никогда не заменит аниматоров, это лишь инструмент, но талантливые люди могут представить идею с его помощью. Стоит отметить, что лучшие фильмы фестиваля покажут в 8 районах области. Последний учитель физкультуры Рассашанской СОЖ номер 9 Роман Сыщенко вошел в топ-11 лучших педагогов национального конкурса среди 1137 участников из 78 регионов. Свой девиз он сформулировал так: «Каждый ребенок – звезда, и зажги ее». За победу он получит 150 тысяч рублей. Год назад Роман также участвовал в проекте и попал в топ-250. Чествование победителей прошло на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Это были новости региона.
2: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru.
2: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Так звучит «Наше».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Пункты для временного размещения жителей приграничных поселений и укреплений будут построены в Волынской области Украины на случай полной эвакуации, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что часть денег на эти цели выделены после встречи местных чиновников с Владимиром Зеленским. Ранее на Украине круговой обороне начали готовить Киев и города области, о чем сообщил глава Вышегородской районной военной администрации. Министерство иностранных дел России сегодня выпустило заявление в связи с ударами вооруженных сил Украины по гражданским объектам. Оно предупредило, что российские силы будут наносить системные удары по центрам принятия решений и командным пунктам на Украине, в частности в Киеве. Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты в период с 8 до 20 часов. Под массированную атаку беспилотников в Белгородской области попали 5 муниципалитетов, сообщил в свою очередь оперативный штаб региона. Предварительно никто не пострадал. Аварийные бригады оперативно устраняют последствия украинских атак. В Ингушетии за потопление эвакуировали не менее 75 человек, включая 30 детей, сообщила МЧС. Основная группировка спасателей сосредоточена в сельском поселении Троицкое Суженского района. Подготовлены пункты временного размещения. Оперативные службы Краснодарского края 20 мая были переведены в режим повышенной готовности по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в связи с угрозой резкого подъема уровня воды в реках региона. На сегодня ливни вновь затопили Дагестан, Чечню и Ингушетию. Ставропольский край остался местами без света и воды. Северная Осетия из берегов начал выходить терек. В конце марта Дагестан, Чечню и Ингушетию уже накрывало самое мощное за последние 100 лет наводнение из-за ливней. Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка проверки пьяных водителей. Раньше инспекторы должны были составлять от 3 до 5 документов, при этом протокол об изъятии транспортного средства в каждом случае был обязательным. Закон упрощает эту процедуру, разрешая ставить отметку о задержании автомобиля в любых других документах. Рекордные более 1400 заявок из 138 городов России поступило на 4-й всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура». В том числе участники подали 95 опер и 128 балетных произведений. Как сообщили организаторы, интерес к конкурсу проявили композиторы из Китая, Беларуси, Узбекистана, Германии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Средний возраст участников снизился с 26 до 24 лет. Самому молодому – 8 лет, что стало новым рекордом «Партитуры». Наибольший интерес у конкурсантов вызвали номинации «Симфоническое произведение малой формы», «Хоровая музыка» и «Произведение для одного или нескольких инструментов или голосов с оркестром». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Исполнитель Мумий-тролль. Имя
2: Илья Лагутенко.
1: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Тринадцать исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе и лишь одно – место лидера. Заходи на наша.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7. Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов.
4: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой. Всегда рядом.
1: Реклама на 107 FM.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио», Воронеж, 290-0707, код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что российская армия приступает к системным ударам по объектам в Киеве, которые используются для нужд вооруженных сил Украины. Глава МИД уточнил, что такие действия станут ответом на атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Лавров обратил внимание Рубио на заявление МИДа, в котором государствам, имеющим представительство в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала. Конфликт с Россией может быть завершен до ноября этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа». Об этом рассказал депутат Ярослав Железняк. Он усомнился в реальности слов президента. По его словам, украинский лидер делал подобные заявления на каждой встрече с депутатами. Все присутствующие также не очень в это поверили, отметил Железняк. Задержанный в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион Алфеев, который сейчас служит в храме Петра и Павла в Карловых Варах, останется под стражей. Окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет. Предварительно оно ожидается завтра, сообщили в телеграм-канале митрополита. Чешская полиция в воскресенье задержала и поместила в следственный изолятор иерарха Русской Православной Церкви по подозрению в хранении наркотиков. Допрос продолжался более 6 часов без перерыва. Российский МИД объявил, что в ближайшее время вызовет посла Чехии в Москве из-за этого задержания для выражения протеста. 1,5 года назад митрополит Илларион решением Синода РПЦ был почислен на покой в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и пристрастии к роскоши. Соединенные Штаты дадут Ирану 30 дней на разминирование Ормузского пролива после того, как стороны договорятся о прекращении конфликта. Такой срок обозначен в проекте меморандума о завершении военных действий, сообщает японская газета Никей со ссылкой на источник. Ранее некоторые СМИ уже сообщали, что возможное соглашение будет предусматривать открытие Ормузского пролива, однако речь шла о поэтапной процедуре. Японская газета подчеркивает, что проект меморандума предусматривает, что Иран не будет взимать плату за транзит через Ормузский пролив. Призовой фонд кинофестиваля «Астана. Искусственный интеллект», который пройдет с 28 сентября по 1 октября, составит 1 миллион долларов. Для участия необходимо создать короткометражный фильм на основе искусственного интеллекта продолжительностью до 10 минут и загрузить его на платформу фестиваля с описанием проекта, сообщили организаторы. Для мировых фестивалей нейросетей это один из крупнейших призовых фондов. Ранее аналогичная сумма разыгрывалась лишь на форуме One Billion Forum в Дубае. Однако тогда весь приз получил один победитель. Что касается Казахстана, то здесь награды распределят между несколькими авторами. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным ГИСМИТИУ, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
5: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН-ИП 319-619-600-022-754.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Индекс Мосбиржи упал после заявления МИДа об ударах по ВПК и центрах принятия решения в Киеве. Примерно через полчаса после заявления падение ускорилось до 1,6%. Как заявили на Смоленской площади, удар ВСУ по Старобельску в ЛНР переполнил чашу терпения. Российские силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. МИД рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев, а жителей не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Колледж и общежитие в Старобельске были атакованы дронами ВСУ в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, 65 пострадали. Владимир Путин подписал законопроект, нормы которого позволяют по решению президента использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян. Согласно документу, армия может быть привлечена к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному либо иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН. Северный Кавказ вновь оказался во власти стихии. Затопило Дагестан, Ставрополь осталось без света и воды. В Чечне за сходы сели погиб один человек, а в Северной Осетии из берегов начал выходить терек. В Ингушетии развернули круглосуточный оперативный штаб МЧС. Там в результате сильных ливней затопило больше полусотни домов. Сильнее всего стихия ударила по городу Карабулак на левом берегу Сунжи. Там уровень воды за время обильных дождей поднялся более чем на 3 метра. Ранее местная администрация призвала жителей собрать документы на случай возможного объявления ЧС. В конце марта Дагестан, Чечню Ингушетия уже накрывала самое мощное за последние 100 лет наводнение из-за ливней. Более 50 творческих коллективов стали участниками первой спартакиады Российского театрального общества. Церемония открытия состоялась на территории спортивно-оздоровительного комплекса МГИМО в год 150-летия Союза театральных деятелей. Всего в программе 28 спортивных дисциплин, среди которых волейбол, мини-футбол, плавание, легкая атлетика, шахматы, перетягивание каната, киберспорт. В числе участников Малый театр, театр на Таганке, Московский губернский театр, МХТ имени Чехова, театр Вахтангова и другие. Российский футбольный союз пообещал изготовить новый трофей на замену Кубка России, который сломал футболист «Спартака» Пабло Солари. Вес трофея составляет более 16 килограммов, его падение могло привести к серьезной травме. Никто не пострадал, отметили в РФС. Солари накануне разбил кубок во время празднования победы команды над Краснодаром. Футболист поднял трофей, однако спустя несколько секунд кубок развалился у него в руках. «Спартак» победил Краснодар по пенальти в суперфинале Кубка России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом клипе группировки «Ленинград» и узнаем, кому посвятила песню группа «Альянс». Группировка «Ленинград» выпустила клип на новый лиричный трек. Сингл получил название «Напиши». Главную роль в новом космическом видео исполнила новая вокалистка коллектива Аурика Мгаян. Режиссером клипа выступила Маша Жемчужина.

0: Посмотреть новый клип на свежий сингл уже можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру». Группа «Альянс» выпустила трек «Легкий полет». Автором песни стал бас-гитарист коллектива Андрей Туманов. Он посвятил ее гитаристу, основателю «Альянса» Сергею Володину. Слово музыканту.
1: Наше знакомство состоялось в далеком 1975 году, когда меня совсем юного паренька пригласили в качестве бас-гитариста в его первый музыкальный коллектив. Впоследствии нас связали более 40 лет творчества и крепкой мужской дружбы. В феврале 2017-го Сергея не стало. В основу композиции легла сохранившаяся в моей памяти наша совместная музыкальная зарисовка, которая с годами эволюционировала и приобрела форму законченной песни в стиле новой романтики. Благодарю моих друзей по «Альянсу» Игоря Журавлева и Германа Штрома за помощь и участие в аранжировке и записи сингла, а также Игоря Замараева за мастеринг фонограммы. Надеюсь, «Легкий полет» займет достойное место в репертуаре нашей группы и в сердцах слушателей нашего радио.

0: Послушать новый сингл «Альянса» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Победитель битвы за эфир проекта «Наши 2.0». Ла Скала в океане людей.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что российская армия приступает к системным ударам по объектам в Киеве, которые используются для нужд вооруженных сил Украины. Глава МИД уточнил, что такие действия станут ответом на атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Лавров обратил внимание Рубио на заявление МИДа, в котором государствам, имеющим представительство в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала. Конфликт с Россией может быть завершен до ноября этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа». Об этом рассказал депутат Ярослав Железняк. Он усомнился в реальности слов президента. По его словам, украинский лидер делал подобные заявления на каждой встрече с депутатами. Все присутствующие также не очень в это поверили, отметил Железняк. Задержанный в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион Алфеев, который сейчас служит в храме Петра и Павла в Карловых Варах, останется под стражей. Окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет. Предварительно оно ожидается завтра, сообщили в телеграм-канале митрополита. Чешская полиция в воскресенье задержала и поместила в следственный изолятор иерарха Русской Православной Церкви по подозрению в хранении наркотиков. Допрос продолжался более 6 часов без перерыва. Российский МИД объявил, что в ближайшее время вызовет посла Чехии в Москве из-за этого задержания для выражения протеста. 1,5 года назад митрополит Илларион решением Синода РПЦ был почислен на покой в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и пристрастии к роскоши. Соединенные Штаты дадут Ирану 30 дней на разминирование Ормузского пролива после того, как стороны договорятся о прекращении конфликта. Такой срок обозначен в проекте меморандума о завершении военных действий, сообщает японская газета Никей со ссылкой на источник. Ранее некоторые СМИ уже сообщали, что возможное соглашение будет предусматривать открытие Ормузского пролива, однако речь шла о поэтапной процедуре. Японская газета подчеркивает, что проект меморандума предусматривает, что Иран не будет взимать плату за транзит через Ормузский пролив. Призовой фонд кинофестиваля «Астана. Искусственный интеллект», который пройдет с 28 сентября по 1 октября, составит 1 миллион долларов. Для участия необходимо создать короткометражный фильм на основе искусственного интеллекта продолжительностью до 10 минут и загрузить его на платформу фестиваля с описанием проекта, сообщили организаторы. Для мировых фестивалей нейросетей это один из крупнейших призовых фондов. Ранее аналогичная сумма разыгрывалась лишь на форуме One Billion Forum в Дубае. Однако тогда весь приз получил один победитель. Что касается Казахстана, то здесь награды распределят между несколькими авторами. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать форум представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству, и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация смотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. Еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает более 300 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студотряда в Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора, лучший студенческий отряд Воронежской области, медотряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже завершился четвертый международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На закрытии в Театре кукол вручили главный приз – «Бобра Оскар» анимационному фильму «Жил-был тигр» в студии «Фродо». Директор фестиваля Владимир Николаев отметил, что на открытии в парке «Орленок» пришло 12 тысяч человек и принято решение проводить юбилейную мультпрактику. Депутат Госдумы Андрей Марков поблагодарил губернатора Александра Гусева и правительство региона за поддержку, а также вручил специальный приз главы региона за лучшую школьную работу анимационной студии «Неправильные пчелы» из Железногорска. В номинации «Лучший фильм, созданный при помощи ИИ, не выявило победителя, качество работы не устроило жюри». Николаев подчеркнул, искусственный интеллект никогда не заменит аниматоров, это лишь инструмент, но талантливые люди могут представить идею с его помощью. Стоит отметить, что лучшие фильмы фестиваля покажут в 8 районах области. Последний учитель физкультуры Рассашанской СОЖ номер 9 Роман Сыщенко вошел в топ-11 лучших педагогов национального конкурса среди 1137 участников из 78 регионов. Свой девиз он сформулировал так: «Каждый ребенок – звезда, и зажги ее». За победу он получит 150 тысяч рублей. Год назад Роман также участвовал в проекте и попал в топ-250. Чествование победителей прошло на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать форум представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация смотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. Еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает более 300 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студотряда Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора, лучший студенческий отряд Воронежской области, медотряду ВГМО «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже завершился четвертый международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На закрытии в Театре кукол вручили главный приз – «Бобра Оскар» анимационному фильму «Жил-был тигр» в студии «Фродо». Директор фестиваля Владимир Николаев отметил, что на открытии в парке «Орленок» пришло 12 тысяч человек и принято решение проводить юбилейную мультпрактику. Депутат Госдумы Андрей Марков поблагодарил губернатора Александра Гусева и правительство региона за поддержку, а также вручил специальный приз главы региона за лучшую школьную работу анимационной студии «Неправильные пчелы» из Железногорска. В номинации «Лучший фильм, созданный при помощи ИИ, не выявило победителя, качество работы не устроило жюри». Николаев подчеркнул, искусственный интеллект никогда не заменит аниматоров, это лишь инструмент, но талантливые люди могут представить идею с его помощью. Стоит отметить, что лучшие фильмы фестиваля покажут в 8 районах области. Последний учитель физкультуры Росошанской СОЖ номер 9 Роман Сыщенко вошел в топ-11 лучших педагогов национального конкурса среди 1137 участников из 78 регионов. Свой девиз он сформулировал так: «Каждый ребенок – звезда, и зажги ее». За победу он получит 150 тысяч рублей. Год назад Роман также участвовал в проекте и попал в топ-250. Чествование победителей прошло на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Моя маленькая Герда, я уже не нахожу места. Я совсем из другой сказки. Мне в твоей голове тесно. Мне в твоей голове тесно. Я вот-вот-то найду выход. Мне поможет твой Смит Вессон.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать форум представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация смотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. Еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает более 300 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые 2 недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие 3-го трудового семестра студотрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора, лучший студенческий отряд Воронежской области, медотряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже завершился 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На закрытии в Театре кукол вручили главный приз – «Бобра Оскар» анимационному фильму «Жил-был тигр» в студии «Фродо». Директор фестиваля Владимир Николаев отметил, что на открытии в парке «Орленок» пришло 12 тысяч человек и принято решение проводить юбилейную мультпрактику. Депутат Госдумы Андрей Марков поблагодарил губернатора Александра Гусева и правительство региона за поддержку, а также вручил специальный приз главы региона за лучшую школьную работу анимационной студии «Неправильные пчелы» из Железногорска. В номинации «Лучший фильм, созданный при помощи ИИ, не выявило победителя, качество работы не устроило жюри». Николаев подчеркнул, искусственный интеллект никогда не заменит аниматоров, это лишь инструмент, но талантливые люди могут представить идею с его помощью. Стоит отметить, что лучшие фильмы фестиваля покажут в 8 районах области. Последний учитель физкультуры Рассашанской СОЖ номер 9 Роман Сыщенко вошел в топ-11 лучших педагогов национального конкурса среди 1137 участников из 78 регионов. Свой девиз он сформулировал так: «Каждый ребенок – звезда, и зажги ее». За победу он получит 150 тысяч рублей. Год назад Роман также участвовал в проекте и попал в топ-250. Чествование победителей прошло на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать форум представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация осмотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. Еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает более 300 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое.